Лайбах, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующая у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа, из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 81 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes, канадская группа, они из Британской Колумбии, в общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии, все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms» — «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «A Strand of Blue Stars» — «Берег голубых звезд».

Перри Мерсер и Фрогайз, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Керри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел девятый альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Керри Мерсера. Так вот, девятый альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Fro Guys из канадской и британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется The Bees. Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется Party Dozen, то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сидни. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея. «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка не кого-нибудь, а Пола Маккартни.

Party Dozen с Ником Кейвом, Maca the Mat, альбом The Real Work, по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла Domino Records. Про этот лейбл я рассказывал, ранее он на самом деле более чем знаменитый, но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Эта самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, но я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Эта Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, ну, я бы сказал, что это такое довольно радикальное неодиско. Дебютный альбом так и называется «hard feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. Ну, в общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», «Все эти штучки». Слушаем песню «I Like You».

вспомнить Gore и Duncan Tufil, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg — «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт, да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть.

Wet Leg с острова Уайт и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against», «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat», «Тихий как крыса».

Amigo the Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица. Ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

La Dolce Vita, мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноцци, итальянской джазовой певицы, альбом Cinema City, Jazz Scenes from Italian Film. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки, и надо сказать, что не с первой попытки, но со своим 5-м альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intim Sessions», то есть «Сессии из студии «Интим». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: На Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Апокалипсиса в Капотне нет в телевизоре.
4: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
3: Спецновости для Путина.
5: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
3: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
6: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
3: Слабое звено российской экономики.
7: Отъем собственности у бизнесменов.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: три штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
3: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
5: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
6: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
3: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: Студия эксперт моды Ирина Кромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
3: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
9: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
10: Всем здрасте.
11: Здравствуйте.
10: О, молодцы.
12: Добрый день.
10: Откуда приехали?
11: Не оттуда.
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
0: будут в аду жрать их потроха, блядь, пи***ть. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
12: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
15: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений, готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
15: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он чего-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
16: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
17: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
18: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
17: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более 2 десятилетий выступает Алексей Громов.
19: Эти 2 человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых 2 срока, сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
20: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
17: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит.
13: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
15: Модель, когда... Никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки. Она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды. А они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было, да?
13: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
1: Добрый день, здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
1: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
1: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле, естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были и обычные выпуски «Вестей», которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XD-CAM государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
1: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе «Вестей» и контролировали эти выпуски новостей?
1: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
1: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
1: Что касается вот именно выпусков «Вестей», в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
1: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
1: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
4: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальные папочки, доступные только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наши с вами беседы, например, будут ему распечатаны, изложены там, и поданы, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство, или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
4: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят, бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
4: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию? Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек это подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
5: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
6: Каждый день постепенно ставим под контроль нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
2: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
2: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
2: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
2: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да? Российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
2: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
2: Депутат Единорос и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника-афиши этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
2: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
3: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
2: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
7: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
8: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый, сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
2: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
9: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
2: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
24: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
0: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 137 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
10: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
0: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначается только после

0: обычной начальной школы.
1: Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек.
0: Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
2: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
3: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
4: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом корт.
5: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
3: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не довольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
6: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
3: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
6: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
3: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
6: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с

0: советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
1: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
0: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров. Потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи. Потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
1: Какие регионы особенно пострадали?
0: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
1: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
0: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
1: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом в нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
2: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда.
1: То есть...
2: Вы поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное... Где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных, могут быть такие проблемы. Но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
1: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
2: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
1: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
2: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
1: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
2: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов, ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
1: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
2: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
1: Три месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
2: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам три месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России и сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
1: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
2: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть, если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий и фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
5: Привет.
4: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
5: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
4: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
5: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
4: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физически ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
5: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией. Оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты. И оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
4: Удивительно. То есть Украина в этом смысле себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой, как бы сейчас, хай-тековское Эльдорадо?
5: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
4: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
5: Наоборот, наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления, чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
4: Ну да, я все это слышал только знакомым мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
5: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда же у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что, настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
4: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Но, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
5: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
4: Зерновой экспорт продолжается.
5: Зерновой экспорт продолжается. Продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
4: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
5: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это, в сущности, не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт, там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
4: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования. Да, то есть он был в большой степени идеологический. Надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией. Условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
5: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
4: Ну
5: там, индустрии,
4: да,
5: да,
4: вся эта
5: соответственно,
4: трилогия
5: вот этот
4: драйзеровская.
5: финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
4: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые
5: Но вот надо
4: обеспечивают.
5: сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них, кто платит,
4: Ага.
5: потому что в разные моменты, но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink для России, но и я так понимаю, что он не теряет на этом денег, да.
4: Ну, о
5: И
4: маске мы еще поговорим позже, да, тоже он
5: я
4: какой
5: также уверен, что вот
4: ньюсмейкер.
5: когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
4: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
5: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
4: Ну да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно
5: Ну, я
4: как
5: думаю, что
4: провайдера, да, экономического, как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
5: нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, все-таки надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие-то трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа, но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным, важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
4: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
5: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
4: Понятно.
5: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
4: такие косяки, которые воюют. Как часть, естественно, как части нет. И даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. Просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
5: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
4: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире. Потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время о государствлении экономики, в том числе прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
5: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов. Вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы представитель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
4: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то
5: да,
4: военные
5: вполне,
4: займы.
5: Да, вполне.
4: То есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
5: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать. Точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот слегка
4: заретушированным.
5: Занетушированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
4: Ну да, да, как вот налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
5: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь. Он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости, занижены, ну, судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
4: а живешь
5: ни на
4: хуже.
5: Что не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
4: Ну да, это войны, к вопросу о росте. То есть рост дутый, да.
5: Налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
4: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начало лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
5: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного кризиса.
4: Это будет 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню.
5: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
4: Да.
5: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить. Да?
4: Я прекрасно, помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то вороведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
5: Ну, культурная, да, московская семья. Люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Ну вот это все, понятно, к сожалению. Вот эта аналогия, это печальный ответ.
4: Да, аналогия печальная, но а у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Хуже будет, это, знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить, нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот
5: то же самое. Мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину. Но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
4: Пока удивление. Не знаю, действительно, есть ли возможность конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима, или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина, устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
5: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да? Mm-hmm. То есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС. И как бы все друг друга перестают слушать. Mm-hmm. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
4: Ну да, интересный сценарий, такой как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
5: Ну вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада, да, СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
4: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересен тот сценарий, который Костя нам здесь рисует. То, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера, ну и вообще то, что

0: длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
1: Интернет-пузырь, интернет-дотком-бабл,
0: да. И вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком, слишком большой энтузиазм. Я вот свои деньги, помимо пенсионных, которые там вложены университетским фондом, я бы не стал
1: закладывать вот в этот вот новый бабл. Да. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа? На итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели. Этот энтузиазм, он уже там последние два года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
0: Именно это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие полтора года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий. Хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Anthropic, который создал

0: создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
1: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс. Next level. Следующие – это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности. То есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа, и, в принципе, история вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят. И даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного, ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн. Можно ли сказать, что трампизм ознаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали в других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Шпионом можешь ты не быть. Число возбужденных в России дел о шпионаже и госизмене бьет рекорды. Вместо новоселья – суды. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Врачи увольняются, пациенты жалуются. Почему реформа оплаты труда медиков не улучшила ситуацию в здравоохранении?
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 35-летнего курьера Ярослава Быкова за распространение фейков об армии. Дело возбудили из-за 2 постов в Инстаграме. Один был о российском ракетном ударе по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года. Второй – о российском обстреле детской больницы «Ахмат-Дед» в Киеве в июле 2024 года. Быков вину не признал. По его словам, он не делал эти публикации. Его аккаунт могли взломать. До задержания по уголовному делу Быкова несколько раз подряд арестовывали по административным статьям за критику Владимира Путина и за поддержку Украины. Также за распространение фейков об армии к 5 годам суд в Санкт-Петербурге приговорил 48-летнего сотрудника Росреестра Сергея Субтелю. Дело возбудили из-за комментария в одном из телеграм-каналов, написанного еще в 2022 году. Далее цитирую. «НАТО до сих пор не явилось на войну, а жители Белгорода уже сидят в подвалах, спасаясь от русских православных ракет». Конец цитаты. В суде Субтеля заявил, что в начале СВО не владел ситуацией и сделал поспешные выводы. По словам близких подсудимого, к войне в Украине он относился плохо, так как там живет его мать. В средний срок заключения по политически мотивированным делам в России вырос до 11 лет после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал». В 2021 году средний срок составлял 6 лет и 7 месяцев. Правозащитники связывают увеличение среднего срока заключения, среди прочего, с тем, что в России ужесточили законодательство. Следственные органы стали использовать более тяжкие статьи при возбуждении дел, а в одном и том же действии стали находить составы большего числа преступлений. Кроме того, как отмечают правозащитники, суды стали выносить более суровые приговоры по одним и тем же статьям. Российского художника-акциониста Семена Скрипецкого убили несколькими выстрелами в упор 15 июня в польском городе Бяло-Подляска. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, известен карикатурами на политиков. Он рисовал, в частности, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова, Алексея Навального и других. Среди последних акций Скрипецкого – акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства России с иконой Сталина и Путина вместо Девы Марии и младенца Иисуса и волочащимся по земле российским флагом. Утром 15 июня, за час до убийства, художник сообщил в своем телеграм-канале о том, что после акции в Берлине на него обрушились оскорбления и угрозы со стороны российских патриотов. Кроме этого, Скрипецкий включен в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку российской агрессии. Художник жил в Польше с 2021 года. Польская полиция сообщила, что в связи с убийством задержаны два гражданина Беларуси. Позже их отпустили без обвинений. Российский математик и блогер Михаил Вербицкий, задержанный в Армении по запросу российских властей, смог уехать в Израиль. В России против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии. Математика задержали 12 июня в ереванском аэропорту Зворотнец. 15 июня армянские власти освободили его, так как Россия в течение 72 часов не направила необходимые документы для экстрадиции, но из страны его не выпускали. Адвокат математика не уточнил, как именно Вербицкий смог уехать из Армении. Михаил Вербицкий эмигрировал из России в 2015 году и жил в Бразилии. Армения и раньше задерживала российских граждан, объявленных в розыск по политическим статьям. О случаях, когда эти задержания приводили к экстрадиции людей в Россию, неизвестно. 25 фермеров из сел Новопичугово и Козиха Новосибирской области подали коллективный иск к региональному правительству и губернатору Андрею Травникову из-за изъятия и убийства домашнего скота в марте 2026 года. Они требуют признать действия властей незаконными и выплатить им компенсацию морального вреда. Истцы считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. В марте 2026 года власти в нескольких регионах Новосибирской области объявили карантин из-за обнаружения очагов бешенства и пастереллеза. Местные жители утверждали, что у животных нет никаких признаков заболеваний и вышли протестовать. Их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. Власти Иркутской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять безнадзорных животных. Согласно документу, можно будет убивать собак, если те совершили нападение на человека или проявили немотивированную агрессивность, если они не жизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания или если у них есть признаки болезней, опасных для человека или других животных. Кроме того, документ вводит режим экстраординарной ситуации, которую могут объявить власти при появлении больше 10 бездомных животных на квадратный километр, при эпидемии опасных болезней или при участившихся нападениях на людей с тяжелыми последствиями. Во время экстраординарной ситуации безнадзорных животных можно будет убивать, если за 11 дней их не забрали из пункта временного задержания. В 2023 году Госдума разрешила российским регионам самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. С тех пор около 30 регионов приняли законы, позволяющие их убивать.
9: Приговоры по делам о госизмене и шпионажу российские суды выносят ежедневно, сообщают участники проекта «Первое дело». Однако общее число привлеченных к ответственности по изменническим статьям, как и подробности подавляющего большинства таких уголовных дел, неизвестны. Процессы и документы следствия засекречены, а судебная статистика, которая должна быть открыта для общества, исчезла из публичного доступа.
11: Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех человек по подозрению в подготовке терактов и госизмене. Подобные сообщения и видео от пресс-службы ведомства появляются регулярно. Вместе с ними растет и количество уголовных дел в российских судах. Преследование за государственную измену и шпионаж в России окончательно превратилось в отлаженный конвейер. Количество осужденных по этим статьям за год выросло на 25%. Репрессии стали жестче, а средние сроки заключения больше. Такие выводы делают аналитики Parubits Analytics. Они изучили судебные карточки, официальные пресс-релизы, публикации СМИ и архивы удаленных веб-страниц. Открытой централизованной базы данных судебных решений больше не существует. Статистика за 2025 год так и не была опубликована официально. А часть информации за предыдущие годы исчезла из открытого доступа. По доступным данным аналитики установили, самой распространенной статьей остается государственная измена. По ней, согласно исследованию, осуждены почти 80% обвиняемых. При этом средний срок по делам о госизмене – 15 лет лишения свободы, по шпионажу – 14 лет. Например, в июне этого года жителя Мурманска, 23-летнего Рафаэля Мамедова, приговорили к 15 годам. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Мамедов вел телеграм-канал «Свободная Лапландия» об истории и мифологии Мурманской области. По версии следствия, канал был связан с форумом свободных государств пост-России, который в 2024 году был признан террористической организацией. Дело Мамедова рассматривал Северный флотский окружной военный суд. И это еще одна тенденция, которую отмечают исследователи. Роль военных судов выросла. За 2025 год они вынесли почти 40% всех приговоров по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. Среди обвиняемых становится все больше женщин и подростков. Впрочем, назвать достоверные цифры и точную статистику сложно. Как пишут исследователи, по меньшей мере в 8 случаях из 10 в судебных карточках отсутствуют фамилии обвиняемых. Ежемесячно в колонии отправляют от 25 до 44 человек. Оправдательных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России не было с 1999 года.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитной команды «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нынешний всплеск дела о госизмене и шпионаже сейчас отличается от прежней практики? И можно ли говорить о том, что произошел какой-то качественный перелом?
12: Это такая штука, которая эволюционирует из года в год, все становится хуже. Ну, я не знаю, эволюция, она может быть отрицательной, да? Но вот это такая история, скорее, про деградацию. Вот. А дел стало больше почти на 25%, на 24%, если быть точным. Все стало сильно более, ну, что называется, закрытым. Теперь карточки они скрывают массово. То есть мы имена фигурантов можем узнавать только из каких-то или вторичных источников, из каких-то чатов, может быть, или уже в судах вышестоящих инстанций, там, где они обязаны что-то публиковать, они публикуют. Но далеко не все туда доходят. Про качественный перелом говорить сложно. Просто все становится сильно-сильно хуже.
9: Ну, я скорее имела в виду, как изменилась сама трактовка госизмены и какие действия сегодня чаще всего становятся основанием для обвинений вот, в госизмене, шпионаже по таким статьям.
12: Смотрите, тут тоже сложно выделить что-то основное. Вообще, по закону, госизмену можно совершить в, ну, давайте назовем это формами, да, в 4 ключевых основных формах. Вот если, например, мы с вами сейчас в теоретическую плоскость идем и подискутируем о том, что, например, можно назвать убийством, да? Ну вот когда я говорю слово «убийство», у вас в голове возникает вполне ясная картина и вполне понятный, значит, результат. Это тело человека, вот, труп. В случае с госизменой не так. Тут никакого «трупа» в кавычках нет. Здесь есть некий ущерб государственной безопасности, а ущерб интересам государства. И измеряет его само государство. Вот. 4 этих ключевых формы – это 2 очевидные, 2 неочевидные. Первая – это выдача государственной тайны. Ну, тут все понятно. Если человек имел доступ к государственной тайне и выдал ее иностранным гражданам, то, значит, он таким образом совершил государственную измену. Вот. Есть форма, которая называется шпионаж. Это когда человек собирал сведения с целью распространения, как они сейчас чаще всего пишут, вот, с целью выдачи, выведывал какие-то сведения или просто передавал сведения, доступные ему, не обязательно, не всегда содержащие государственную тайну, это не обязательный критерий. В случае попадания которых к всяким нехорошим людям они могут навредить государственной безопасности Российской Федерации, вот это вот типа шпионаж. А две неочевидных формы, которые, собственно, чаще всего сейчас и применяются, это переход на сторону противника. Это то, что было вот в начале полномасштабного вторжения, практически там спустя несколько месяцев после того, как они внесли поправки в Уголовный кодекс, эти дела начали возбуждаться активно. И мы с вами тогда еще говорили о том, что значит, они возбуждают дела за неоконченные преступления, потому что если человек уехал воевать на сторону противника, перешел на сторону противника, как его преследовать? Только заочно, да? Вот. Это было очень массовое явление в начале полномасштабного вторжения. А сейчас они чаще всего сажают за оказание помощи. И это самая такая трики, такая странная, непонятная четвертая форма государственной измены, когда человек каким-то образом помогает каким-то акторам в деятельности, направленной против безопасности России. Этими акторами могут быть иностранные международные организации, их представители, что очень важно, потому что представителями этих иностранных организаций могут быть, ну, фактически в том числе и граждане России. Человек может работать в какой-то недружественной организации. Ну вот, очень широкая трактовка позволяет сотрудникам органов госбезопасности заключать под стражу более-менее кого угодно и практически за что угодно, что власти сочтут недружественными по отношению к государственной безопасности действиями.
9: По данным первого отдела, сейчас чуть ли не по два, но один уж точно, приговор по изменническим статьям в день выносят судьи в России. А понятно ли, сколько из этих дел связаны с классической госизменой и шпионажем, да, понятными, а какие были возбуждены против инакомыслящих и неугодных?
12: Мы не можем, к сожалению, поскольку у нас нет всего массива приговоров, текстов приговоров, мы не можем здесь какую-то репрезентативную аналитику, к сожалению, вам продемонстрировать, хотя очень хотели бы. Вот. Однако у нас есть данные по нашим собственным делам, которые ведут люди, которые с нами сотрудничают, адвокаты, юристы. Вот. Я не претендую здесь на репрезентацию, но мы все-таки ведем 1/5 от всех вот этих вот дел по всей стране, поэтому, наверное, что-то знаем. Так вот, как будто бы абсолютное меньшинство. Ну, то есть, я так вот на глаз, если прицельно, ну, я думаю, 15% от общего числа дел у нас возбуждается сейчас. Это такая оптимистичная для этой категории дел оценка. Возбуждается по выдаче госсекретов и, соответственно, по делам о госизмене в форме шпионажа. Все остальное – это вот это вот оказание помощи пресловутое, про которое я говорил, да, и переход на сторону противника. В основном оказание помощи.
9: Можно ли выделить какие-то социальные группы или профессии людей, которые наиболее уязвимы для подобных обвинений? Вот раньше под ударом находились ученые, а как теперь?
12: Ну, в первую очередь, граждане Украины, получившие российские паспорта, ну, просто чисто статистически они попадают под значит, прицел органов госбезопасности чаще, чем остальные. По поводу ученых, кстати, тут, наверное, ну, нельзя говорить о том, что преследования ученых прекратились. Они остались более-менее на прежнем уровне. Просто теперь вот эта вот категория настолько размыта тем, что других дел стало очень много, что мы в общей массе этого не замечаем. Но, уважаемые коллеги из издания, например, «Т-Инвариант» об этом пишут регулярно. Еще под ударом, наверное, я могу так говорить, наверное, это легитимно, этнические украинцы. И люди, которые родились в Украине, но не проходили паспортизацию вот сейчас, вот, да, после и начала полномасштабного вторжения, да, или даже после вторжения 2014 года. Вот. А те, кто давно уже вступил в российское гражданство и давно живет на территории России. Дело в том, что если где-то, значит, у человека фигурирует украинское происхождение и вообще какие-то украинские корни, вероятность того, что к нему проявят интерес сотрудники органов госбезопасности, конечно, повышается. Вот, наверное, украинцы, этнические украинцы, родившиеся в Украине люди, вот они под ударом в первую очередь.
9: А как теперь наказывают за подобные преступления и почему в этих делах часто назначаются максимальные, вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки?
12: Это общий тренд на ужесточение. Это касается не только дел, связанных с государственной безопасностью. Медиана у нас, например, по делам о госизмене за прошлый год составила, медианный срок наказания составил 15 лет лишения свободы. Да? Для сравнения, раньше он составлял 12 лет. А 12 лет, я напомню, это минимальная санкция, минимально допустимая по закону. Вот. Все, что ниже, это уже то, что мы называем ниже низшего предела. Вот. Сейчас уже 15 лет. И нет оснований считать, что эти сроки, значит, будут падать. Вероятнее всего, они будут расти все дальше до, ну, какого-то допустимого законом предела. Допустимый законом предел у нас формально 20 лет. Вот. Все остальное, все, что свыше, это уже, если у нас совокупность, или если кому-то правоприменитель вместе с судом за ручку решат назначить максимально возможную санкцию – пожизненное лишение свободы. В прошлом году таких приговоров было 4. Вот это общий тренд, это то, что мы называем секьюритизацией.
9: А как, по-вашему, на жизни людей сказывается сам по себе риск уголовного преследования за действия, которые раньше считались обычными или нейтральными? Вообще люди в России сейчас об этом думают?
12: Люди в России, безусловно, об этом думают. И когда кто-то, например, задумывается о том, чтобы совершить что-то. Я вот такими абстракциями говорю. Ну, допустим, человек хочет совершить какую-то антивоенную акцию. Сделать, да? Разумеется, читая новости, смотря эфиры всяких оппозиционных медиа, разумеется, он задумается о том, нужно ли ему это делать или лучше поберечь себя. Безусловно. В принципе, репрессии, связанные с государственной безопасностью, они для этого и нужны. Они нужны для того, чтобы те люди, кто потенциально склонен совершать какие-либо акции против действующей политики в области и государственной безопасности, и ну, против войны, чтобы они трижды задумались перед тем, как это делать. Дела, связанные с государственной безопасностью, растущие по этому направлению репрессии, репрессивная политика, влияют на общество самым негативным образом. Ну, политика секьюритизации. Это и прекращение научных контактов просто, а как бы чего ни вышло. Это и дополнительная осторожность при, как я уже говорил, совершении каких-либо акций, гражданских акций, связанных с сопротивлением войне. Вот. Это и то, что касается, в принципе, такого общего уровня самоощущения общества свободным. Люди просто боятся говорить друг с другом во многом, потому что они считают, что есть серьезный риск того, что собеседник, если даже это там, пусть даже это какой-то знакомый человек, может быть, коллега по работе, может куда-то донести, и что стены слышат. Вот эта атмосфера, она возвращается, и репрессии направлены на это. Разумеется, мы все из этого рано или поздно состояния выйдем, и общество из этого коматоза тоже выйдет. Вот. Но пока так, и это очень соответствует интересам действующей российской власти, чтобы никто, не дай бог, ничего не говорил на фоне того, что происходит сейчас с экономикой, и на фоне того, что, например, сейчас делают с интернетом, на фоне того, что сейчас происходит с, ну вот последнее время, с топливом, да, в особенно южных регионах России, вот, и в аннексированном Крыму, это очень актуально, потому что недовольство растет, а власть хочет как-то все-таки сохранять контроль. Вот они таким вот образом это и делают. Но рано или поздно это все закончится. Прецеденты исторические бывали разные. Реакция общества, реакция власти на какие-то поползновения, скажем так, это что-то, что может воспламениться от одной спички, как мы говорим.
9: Дмитрий Зайырбек, глава правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Вместо новоселья – суды, вместо собственной квартиры – съемная или жизнь у родственников. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Вернуть законно купленные квартиры пытаются по меньшей мере 200 семей. Пострадавшие судятся, еще пишут коллективные письма, устраивают флешмобы, требуя внимания властей к своей проблеме. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая продала ее, а потом потребовала назад, сказав, что ее обманули, для многих добросовестных приобретателей по всей стране, по сути, ничего не изменилось. Хотя еще прошлой осенью на волне скандала в Госдуму внесли законопроект для борьбы со сделками по схеме «бабушка под влиянием мошенников». Он там так и лежит.
13: Остановите схему Долиной. Такую акцию проводят россияне, которые судятся за свои квартиры. Среди них много молодых семей и инвалидов. На другой стороне этого конфликта часто оказываются обманутые мошенниками пенсионеры.
14: Нож, нифига себе тут.
13: 70-летняя Амина, которая на этом видео вместе с супругом заперлась в квартире, продала свое жилье семейной паре за 17 миллионов рублей. И сразу после этого она сняла со счетов все деньги. Это насторожило покупателей и риэлтора. Но Амина уверяла, что просто готовит подарок дочери, и никакие мошенники ее не обманывают. Она попросила пару дней, чтобы забрать вещи из квартиры, и теперь отказывается съезжать, уверяя добросовестных покупателей, что деньги скоро вернут.
15: Ногу прищемил!
14: Как у Долиной получилось? У Долиной. Так же практически немножко так же получилось.
16: Я не знаю, я не Долина, я обычная трудяга и заработала.
13: 38-летняя Нина Алексеева, чтобы купить новое жилье, продала старое и вложила все семейные накопления. А после сделки перенесла инсульт и ослепла на один глаз. Родственники пенсионерки, которая продала квартиру, заявили, что та находилась под влиянием мошенников. Семье Алексеевой со скандалом удалось добиться разрешения проживать в купленной квартире, пока идет суд.
16: Что я должна лохушкой быть? Сказать, все, забирайте, и вот еще кошелек мой, не забудьте забрать.
13: Жертвой схемы Долиной стала и чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Хотя проверила все документы и дееспособность бывшей владелицы перед покупкой. Въехать в новую квартиру Дианова так и не смогла. Она уже 3 года ходит по судам, проиграв дело в 2 инстанциях.
17: Я стала жертвой мошенников.
13: Название «Схема Долиной» этот вид мошенничества приобрел после истории с певицей Ларисой Долиной, которая также пыталась вернуть себе проданную квартиру, заявляя, что действовала под влиянием мошенников. Добросовестной покупательнице Полине Лурье удалось отстоять свое жилье.
18: Вот ключики.
13: Этого же хотят и участники акции «Остановите схему Долиной».
19: Мы, добросовестные покупатели квартир на вторичном рынке недвижимости, обращаемся к вам со всей страны.
13: В Госдуме признают, проблема приобрела массовый характер. Депутаты обсуждают несколько способов защитить участников сделок. Среди предложений – презумпция добросовестности покупателя и так называемый период охлаждения, когда деньги за квартиру после продажи временно блокируются на счетах. Законопроект о презумпции добросовестности внесли в Госдуму в январе этого года. Другой – о периоде охлаждения – еще в ноябре прошлого года. Но ни один из них до сих пор не прошел даже первого чтения.
20: И мы теряем и деньги, и квартиры.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
9: Вроде как скандал вокруг схемы Долиной утих. Уже разрешились все вопросы, перестали следить непосредственно за той историей. Владельцам вернули квартиру, про Долину как-то все забыли и перестают игнорировать ее уже концерты. Но такое ощущение, что дело-то живет. Все равно по всей стране сотни людей, которые пытаются сейчас через суд добиться восстановления прав из-за того, что попали вот под эту так называемую схему Долиной. Что происходит? Почему?
21: Ответ на этот вопрос достаточно простой. Судебная система довольно инерционна, и Сиюминутно сотни дел, которые рассматриваются в судах, не могут быть рассмотрены. Причем ваш вопрос еще содержит второй подвопрос, а что с теми, по чьим делам уже вынесены решения, но которые не пошли в Верховный суд? И это тоже правильный вопрос, и на него, к сожалению, правильного ответа нет. Если люди не пошли, то их решение считается вступившим в законную силу, и у них есть пути для пересмотра этих судебных решений, но шанс сильно меньше. Каждое дело, оно индивидуально имеет собственные черты, специфику и детали. Но общее, что их объединяет, это возраст тех, кто продает квартиры, почему ее называют схема Долины или бабушкины схемы. Потому что обычно это люди в возрасте, что на самом деле не абсолютное правило, но статистически так больше всего. И этим людям почему-то считается проще доказать, что они находились под влиянием мошенников, потому что как-то принято старшее поколение уважать, защищать. Скорее, не правовой ответ на ваш вопрос, а чисто моральный, этический. Бабушкам надо помогать.
9: Да, ну а где заканчивается вот эта помощь и защита жертв мошенников и начинается злоупотребление правом буквально?
21: Об этом и есть основная проблема, которая стоит перед судом. Суд, рассматривая дело, должен даже по собственной инициативе, а не только по заявлению сторон, обратить внимание на правомерность действий каждой стороны. Если у нас истец, который просит вернуть ему квартиру, явно ведет себя неразумно, недобросовестно, возникает вопрос о злоупотреблении правом. Что это значит? Во-первых, это значит, что право у него есть. Но это право он направляет не во благо, не ради цели защитить себя, а ради цели ущемить права своего оппонента. И в целом механизмы реституции — это когда каждая сторона восстанавливается в состояние, существовавшее до сделки, вот этот статус-кво он поддерживает. То есть когда мы удовлетворяем иск о возврате квартиры, суд сразу должен решить вопрос о возврате денег. Но только в зависимости от факта возврата денег ставить факт возврата квартиры. Соответственно, без возврата денег не должно быть квартиры. Но тогда вся схема Долины или схема Бабушкина рушится, потому что, как известно, деньги уходят не самому продавцу, а третьим лицам, мошенникам. И проблема схемы Долины в том, что за это поведение продавца, который был под влиянием обмана, или, возможно, заблуждения или насилия, несут ответственность именно покупатели, добросовестные чаще всего. Это неправильно. Сейчас то решение, которое принял Верховный суд, дает вектор на стабилизацию положения на рынке недвижимости, доверие к продавцам, в первую очередь. Но эффект будет не сиюминутный, даже полгода, которые прошли, недостаточно для того, чтобы навести порядок. Но все же я считаю, что вектор будет в правильную сторону.
9: А кто-нибудь проверяет вообще вот сам факт, что продавца обманули? Там на каком-то этапе вообще принимают участие правоохранительные органы в этой схеме? Ведь он говорит, я продал под влиянием мошенников, они у меня... Значит, все деньги забрали, у меня денег нет, вернуть не могу, жить мне негде. Но люди, которые действуют злонамеренно в таких ситуациях, как мы знаем, которые сами мошенничают, злоупотребляют правом, они деньги-то оставляют себе. Где? Вот кто-то это проверяет, они должны доказать как-то, что у них нет этих денег. Их может кто-то обязать. Вообще, в этом случае, что будет главным доказательством, которое... поможет сторонам доказать свою позицию. Один скажет, что нет, меня действительно там обманули и были мошенники, или другой скажет, что верните деньги мне тогда.
21: А мы вообще должны обсуждать тот факт, что кто-то должен проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Мой ответ простой. Нет, не должны. Когда мы говорим о покупке недвижимости, мы должны понимать, что между сторонами, продавцом и покупателем, нет никакого порока. То, что человек может заблуждаться или быть под влиянием мошенников, это не проблема продавца и не проблема гражданского оборота. Но если отвечать на ваш вопрос, можно ли как-то удостовериться, что продавец сам не мошенник, а не обманывает и не говорит, что мошенник, у него отняли деньги. В рамках уголовного дела это можно, но, по моему субъективному мнению, это путь в никуда. То есть добавить работы полиции, правоохранительным органам, которые должны проверять, это путь в никуда, это нереально. Это убьет оборот от слова совсем. Никто никогда не захочет больше квартиры покупать, а такого варианта развития событий даже врагу не пожелаешь.
9: Ну и что же делать в этой ситуации? Я вот просто смотрю, очень много историй там о них пишут, люди сами пишут, блоги ведут вот об этой своей эпопее, которые покупали квартиру, и они говорят, мы проверяли там эту бабушку или дедушку, была справка из медучреждения о вменяемости, были все вообще проверки или перепроверки, даже нотариусы участвовали в какой-то момент во время, ну, люди перестраховались, и все равно нет, и все равно вот... выяснилось, что нужно квартиру вернуть, а денег ты не получишь.
21: Возвращаясь к началу моего ответа, самого первого, вопрос возврата квартиры, в моем понимании, должен стоять только после того, как деньги вернут. Если есть возможность вернуть деньги, окей. Почему? Потому что, если предположим, мы говорим о другой ситуации, когда продавец берет деньги у покупателя-мошенника, тогда да, тогда он злодей, покупателя-мошенника надо наказывать. Когда посторонние третьи лица внедряются вот в это вот отношение между продавцом и покупателем, не может покупатель знать об этом. И поэтому, возвращаясь к тому решению, которое принял Верховный суд, и не должен знать об этом, нормальная степень осмотрительности у него должна быть, то есть он должен посмотреть, что человек вменяемый, разумный, никаких явных показателей того, что он действует под чьим-то влиянием, быть не может. Но глубоко копать не должен покупать. Обязательно удостоверение сделки у нотариуса с последующей регистрацией могло бы сильно уменьшить процент вот таких злоупотреблений. У меня есть еще мысль. Почему в других странах вариантов с подобными спорами почти нет. Условно, в Германии мы не встретим случаев, когда мошенники отнимают квартиру у бабушки. Это связано с тем, что в Германии и, например, в России там, 15 лет назад, 20 лет назад, процедура регистрации шла долго, около месяца. В Германии еще дольше. В других странах может занимать по полгода процесс регистрации. В этом случае у мошенника отпадает финансовая эффективность этой операции. Поэтому, на мой взгляд, если будет обязательная регистрация сделок у нотариуса, мы озолотим нотариусов, это с одной стороны, а с другой стороны, мы хотя бы частично, но переложим ответственность за подобные кривые сделки на них. Теоретически сейчас это есть, если сделку оформлять у нотариуса, но на практике это не работает. То есть на практике нотариусы не несут ответственности за удостоверяемые ими сделки.
9: Угу. Ну, вот смотрите, полгода назад, даже уже больше, в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который, как его авторы утверждали, должен был навести порядок во всей этой истории и стать вот таким четким препятствием на пути бабушкинских схем. Хотя тоже этот проект тогда сильно критиковали. И риэлторы, и юристы, и правозащитники. Сейчас вот он где-то почил в БОЗе и так и лежит в Думе пока что без движения. На ваш взгляд, законодательно можно эту проблему решить и реально закрыть вот эту схему?
21: Законодательно бороться с мошенниками нереально, потому что мошенники – люди, которые закон нарушают. Они просто будут придумывать новые схемы, более сложные, и ими пользоваться. Но усложнить им жизнь мошенникам можно. И как я уже только что сказал, на мой взгляд, наиболее простой и эффективный способ, который работает в других странах, это обязательно нотариальная регистрация сделок. Но с обязательным возложением ответственности за недействительность сделок на нотариуса.
9: Угу. Ну, а пока ничего этого нет. Людям, которые сейчас собрались купить квартиру. Нашли деньги, получили материнский капитал, долго собирали, копили. Вот сейчас они хотят купить квартиру. Что вообще не соваться на вторичку и только в новостройке? Хотя тоже там...
21: В новостройках тоже свои проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем.
9: Да.
21: Но покупать в новостройках – это действительно хороший путь, особенно зная, что для молодых семей есть действующий льгот, и это финансово выгодно. Если говорить глобально о покупке на вторичке, какой-то универсальный, абсолютно работающий вариант я назвать не могу, и вряд ли кто-то назовет. Но предпринимать максимум возможных действий, дабы риск уменьшить, зная, что в любой момент вы можете попасть в суд, это нормальный путь. То есть, да, идти и брать справки у психиатра, в наркодиспансере, еще где-то собирать. Это занимает время, тратит много денег, сил, откладываются сами сделки. Но это позволит суде, в глазах судьи, выглядеть наиболее добросовестно. Если мы исходим из того, что покупатель не знал, не должен был знать о том, что продавец действует под влиянием мошенников, проблема отпадает сама собой. Мы должны баланс соблюдать, мы должны выбирать, кого мы защищаем. Защищаем бабушек или защищаем всех покупателей и весь гражданский оборот? Да, к сожалению, правильного ответа на ваш вопрос нет, его нужно искать. Тот ответ, что нашел Верховный суд, не идеальный, но он правильный.
9: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Павел. В Рунете и запрещенных российскими властями соцсетях появляются сотни свидетельств пациентов и врачей о состоянии государственных медучреждений. Люди из разных регионов рассказывают об ужасающих условиях в стационарах и поликлиниках, нехватке персонала и невозможности получить качественную помощь. В Барнауле, например, фактически перестало работать единственное в регионе отделение торакальной хирургии. По всей стране закрываются фельдшерские пункты. Реформа оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы, в ряде регионов дала обратный эффект. Врачи говорят о сокращении надбавок, растущей нагрузке и все чаще уходят из системы. И это уже напрямую сказывается на пациентах.
15: В Барнауле единственное в Алтайском крае отделение торакальной хирургии фактически не работает. Заведующего отделением Вячеслава Седова в январе 26 года принудительно отправили в годичный отпуск, который накопился у него за годы работы. В мае министр здравоохранения края приказал отделение закрыть и всех пациентов до 20 июля выписать и перевести в другие больницы. Причину закрытия не объяснили ни врачу, ни его юристу. Седов подал в суд и добился отмены приказа в принудительном отпуске. А по спору из-за ликвидации торакального отделения решения пока нет.
18: Вот станция скорой помощи Нелидово, Тверская область.

0: Теперь вашему вниманию представляю городскую поликлинику и больницу города Кисловодска. Кто-то посмотрите сюда. Посмотрите, как это все выглядит просто.
1: Просто так.
2: По всей стране люди выкладывают.

0: зрения и подставляю главврачей и тому подобное.
1: А потом, как бы случайно слившись, встретился главврач больницы и пообещал все исправить.
0: Вечером 16 июня, центральная больница, изменений, снята арка, стоит рабочая лестница. Пожалуй, пока метим все изменения в данном прекрасном учреждении.
1: Женщина приехала с ребенком в инфекционное отделение новой Самарской областной больницы. И там выяснилось, что полы в палатах моют сами пациенты. Санитарок нет.
2: Должны мыть полы сами. Потому что что? Санитарок у нас в больнице, оказывается, нет. А это, на минуточку, у нас больница новая. Что у нас там? Самарская областная. Наш Верника, в общем, инфекционка.
1: А в Москве тем временем собянинские поликлиники. Роботы, ремонты, все нарядно и дорого. Но даже в столице не все так гладко. Мама ребенка с особенностями здоровья рассказала, в Морозовской больнице, одной из крупнейших детских в стране, при госпитализации не нашлось кардиолога.
3: Сначала врачу не понравилось ЭКГ ребенка. И в такой огромной больнице не нашли врача-кардиолога, не предоставили ребенку-инвалиду, который может просто посмотреть его свежее ЭКГ и сделать заключение о том, что ему можно идти на операцию. И нас отправили искать платного кардиолога, где хотите, до 6 вечера.
1: Врачей в государственных клиниках все меньше. Остающиеся едва справляются с нагрузкой. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин говорит прямо: нехватка медиков – это не проблема, а симптом. Симптом большой болезни всей системы. И одна из причин – это то, что происходит с зарплатами. Например, врач из сельской поликлиники в Зернограде Ростовской области Ангелина Конарева рассказала в своем блоге: миллион рублей, которые государство обещает врачам, уехавшим работать в село, ей не дали.
4: Врач-терапевт сельской местности, и вот мои плюсы – работа здесь. Первое, да, это получение миллиона, но есть небольшое «но». Необходимо отработать 5 лет в данной организации. Но мне в этой выплате отказано, потому что у здравоохранения нет денег. И мне сказали, что необходимо будет ждать от нескольких лет.
1: В этом году заработала реформа оплата труда. Оклад врача должен составлять не менее половины от всей зарплаты, которую он получает на руки. Звучит как повышение. На практике в минимум 40 регионах просто срезали стимулирующие и премии. Например, в Суздальской райбольнице с февраля по март по приказу главврача отменили надбавки всем медикам за стаж и квалификацию. Официальная причина – перерасход фонда оплаты труда. Региональный Минздрав это подтвердил. Люди говорят, что на руки стали получать на 20-30% меньше.
5: Россияне массово недовольны медициной. В стране не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медицинского персонала.
1: В Сорочинской межрайонной больнице Оренбургской области сложилась абсурдная ситуация. Половина стационара получает специальные социальные выплаты, а другая половина нет. Приемный покой, неврология, хирургия, реанимация работают круглосуточно, но в выплатах им отказали. Люди судились, прошли первую инстанцию, кассацию. Не помогло. Тогда врачи записали видеообращение к Путину, Мишустину, министру здравоохранения.
6: Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует?
1: Видео разлетелось. Через неделю к ним приехал замминистра здравоохранения области и пообещал юридическую помощь. Впереди Верховный суд.
7: Что произошло с нами за эту неделю? Правительство Оренбургской области, которое молниеносно отреагировали на суть нашей проблемы, направили к нам замминистра Минздрава, пообещали оказать юридическую помощь, привлечь депутатов для решения нашей проблемы.
1: А это врачи и пациенты Чеховской больницы. Они записали обращение к губернатору Воробьеву. Чехов – это Подмосковье, 80 километров от Москвы. С января 26 года отсюда уволилось более 50 квалифицированных медработников. Они недовольны снижением зарплат, отменой льгот и тем, что врачей выгоняют из служебных квартир, когда те уходят на пенсию. И пациенты не выдерживают.
8: И нормально все ушли, и если что-то заболело, вот у меня после 5 операций, я не знаю, куда обратиться, Я иду к своему врачу, мне говорят, что он уволился. Я иду к другому врачу, он говорит, извини, у меня к третьему. Он говорит,

0: через госуслуги, я не знаю, куда идти, я не знаю, к кому обратиться. Специалистов нет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политик, член Ассоциации «Европейский выбор России» Антон Климов. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В 2026 году, вот судя по последним данным, как минимум 19 регионов российских приняли решение сократить траты на здравоохранение. Серьезно, причем, вот я смотрю, Вологодская область на 39%, Иркутская область более чем на 30%, Кузбасс тоже. И это при том, что число государственных медучреждений по всей стране ежегодно только уменьшается. Вот по последним данным, Moscow Times их публиковали в 2024 году, закрыли не менее 160 больниц, клиник, медпунктов, диспансеров и роддомов. Что происходит?
2: Во-первых, это общая тенденция всего путинского правления. Мы знаем, что уже давно закрываются больницы и различные медицинские пункты по всей России. Тем более сейчас идет война, и все ресурсы, как мы знаем, уходят на эту путинскую войну. Поэтому я считаю, что это логично, что социальные какие-то вопросы, тем более медицинские, сокращаются. И это общая политика последних лет.
1: Но вы знаете, мне как раз это кажется не совсем логичным, учитывая, что власти российские все время говорят о необходимости увеличения продолжительности срока жизни, рождаемости и прочего, что без качественного здравоохранения просто невозможно сделать. Почему они, не говоря уже о том, что люди возвращаются с войны, раненые, которым нужна реабилитация, не только психологическая. Почему это не видят власти?
2: По нашему опыту, мне кажется, видно, что власти зачастую говорят одно, а делают другое. Сокращение финансирования медицинских учреждений идет уже очень давно. При том, что мы знаем, что и в ковид, и да, раньше риторика была только наоборот, что мы должны больше платить врачам, эта профессия должна стать важной для нас, но как бы жители, особенно регионов, не чувствовали этого никогда. Они чувствовали только сокращение финансирования, закрытие больниц, закрытие поликлиник и ухудшение сервиса.
1: Ну да, они говорят, надо больше платить. Я уже не буду вспоминать эти майские указы 2012 года, про них все забыли, наверное, и Путин сам. Но относительно недавно он поручил реформировать систему и сказал, что, ну, что у вас врачи нищенствуют, ну-ка давайте-ка увеличивайте им оклады. И врачам действительно оклады увеличили. Но удивительным образом это привело к тому, что на руки получать они стали меньше денег. Почему это произошло? Где хитрость?
2: Это была такая как бы уловка. С одной стороны, с задним числом они повышаются и зарплаты, а по сути сами выплаты в суммарном виде они не повышаются. А мы знаем, что сейчас при нынешней инфляции, даже если оставить выплаты на том же уровне, который был, грубо говоря, вчера, люди на руки получают меньше, потому что они могут меньше купить на это. А как... И жизнь, конечно, ухудшается.
1: А как это сказывается на качестве здравоохранения российского?
2: Ну, мне кажется, в первую очередь люди уходят из этих учреждений и ищут возможности заработать где-то еще. Ну, это как бы естественно всегда для любой экономики.
1: Да, но врач, как правило, если он будет зарабатывать где-то еще, он, скорее всего, пойдет, ну, тоже заниматься, может быть, медициной, может быть, в частной клинике. Ну и что в этом плохого? Пусть туда приходят, там нет очередей, там чисто, там не хамят в регистратуре. Ну и пусть люди платят, в конце концов, за медуслуги.
2: По моему опыту, да, так и происходит, но плата за услуги в частных клиниках, она совершенно не равна плате и, ну, бесплатному обслуживанию в государственных поликлиниках и больницах. Мы знаем, что для многих людей эти цены, они просто неподъемные. И даже я хочу сказать больше, что по моему опыту бизнесмены из «Единой России», они очень как раз хорошо наживаются на медицине, на платной. Они создают фирмы. Вот, например, у нас в Гатчинском районе есть знаменитая фирма «Стома Медсервис», которую хозяйкой является Людмила Тептина. она же депутат Саксобрания от «Единой России», и она же председатель комиссии здравоохранения в ЗАГСе Ленобласти. И она очень хорошо построила бизнес на том, что сама медицина государственная разваливается, причем она непосредственно имела отношение, она была и завврачом долгое время, и она курировала здравоохранение вообще в Ленинградской области от законодательного собрания. И, соответственно, она очень умело перевернула все потоки государственного финансирования в свои частные клиники и сделала на этом очень выгодный бизнес. При этом люди должны вместо бесплатного, удобного, хорошего сервиса ехать в ее фирмы и платить за это большие деньги.
1: Ну, людям же обещали, когда устраивали систему ОМС, вот этого обязательного медицинского страхования, что все сейчас будет, выходите, вы все застрахованы, там еще были претензии к тому, в какой-то компании получил вот этот свой полис ОМС. Но вас обязаны, вам окажут помощь. Почему это не работает?
2: Ну, потому что тут, как говорится, есть такая уловка, что государство говорит, мы вам все обеспечим. А когда люди сталкиваются уже непосредственно с частной клиникой, частная клиника говорит, что определенные услуги мы вам окажем, но полностью за вас государство не платит, поэтому давайте, как говорится, граждане, раскошеливайтесь, мы ждем от вас ваших денежек.
1: А граждане могут на это влиять? Ну вот, например, где-то в районном центре в каком-нибудь закрывается маленькая больница или где-то в селе городского типа закрывается фельдшерский пункт. Один, может быть, на многие-многие километры. Люди могут отстоять его и добиться, чтобы он продолжал работать? Или власти приняли решение и с ними уже не совладать?
2: По моему опыту, конечно, могут. Вот, грубо говоря, когда я был депутатом в 2020 году, причем в ковидное время, у нас собирались закрыть вообще больницу в Ирице. И мои коллеги-депутаты, кто как раз были медработниками, они как бы начали поднимать шум, узнав заранее об этом. И мы писали петиции, обращались в район и призывали граждан сопротивляться и как бы писать жалобы, что нашему поселению нужна больница. К сожалению, в итоге, уже после моего, как говорится, депутатства, я узнал, что эту больницу перевели в формат госпиталя. Ну, мы понимаем, что из-за войны требуются дополнительные медучреждения. Это, кстати, еще одна дополнительная вещь, почему люди получают сокращение на обычное обслуживание и почему у них исчезают больницы и поликлиники. Потому что часть медучреждений переводится в форматы госпиталей, и деньги уходят просто туда.
1: Но вы говорите, что люди могут протестовать, добиваться, куда-то писать. Но это же страшно сейчас. Сейчас-то страшно вообще протестовать даже ради того, чтобы оставили фельдшерский пункт.
2: Ну, я считаю, что медицина, как бы и сохранение больницы или поликлиники, это не такой, как бы, пунктик, где вообще ты выходишь прямо против власти. Скорее, ты выходишь против решения местных чиновников, у которых свои, может быть, интересы. Вот как с примером этой же предпринимательницы Типтиной. Вполне может быть, что это было в ее интересах и также по всей России. Это в интересах отдельных местных чиновников, которые пытаются просто за счет этого набить свой карман. Потому что, когда начинается разбираться, оказывается, что мы не могли и не сокращать эту поликлинику, эту больницу, и финансирование остается.
1: Главное, чтобы было кому за это бороться. Но раньше бороться помогали депутаты местные, муниципальные, независимые. А сейчас как будто бы и на них не положиться уже нельзя.
2: Это зависит, мне кажется, сейчас от региона, потому что в некоторых регионах, как, например, в Гатчинском районе, сократили советы, и местных депутатов стало меньше. Если раньше на район было около 200 человек, и каждый депутат был в своем округе, не просто в своем поселении, а он был для каждого отдельного маленького округа местного, то сейчас всего там 50 человек на район, и эти депутаты, как говорится, ну, уже стали небожителями. Сокращение муниципального, как бы, контроля муниципальных депутатов, сокращение местных советов, они в дальнейшем и ведет в том, что жителям тяжелее бороться за какие-то услуги, за социальное обеспечение и за медицину. И в итоге это приводит к к тому, что все эти услуги сокращаются тоже вслед за сокращением местного самоуправления. Поэтому я считаю, что, грубо говоря, все говорят, что в этой осенью выборы ничего не значат, конечно, в условиях, когда нормально не пронаблюдать, не выдвинуть кандидатам, когда всем дороги закрыты, но люди могут проагитировать в этот маленький момент своих друзей, своих знакомых о том, что вот смотрите, как мы плохо живем, давайте проголосуем против этой власти и будем стоять против этой власти, против засилия вот этой одной партии, которая просто ухудшает нашу жизнь по всем фронтам.
1: Это что-то изменит?
2: Во-первых, это изменит само понимание людей. Ну, кто-то станет неравнодушным, а кто-то всерьез задумается вообще, а что происходит у нас в стране. Потому что многие люди, они живут как бы и не интересуются политикой. А вот пришло время, наверное, начать интересоваться.
1: Да, политика заходит к ним через поликлиники, получается.
2: Ну да.
1: Антон Климов, политик, член Ассоциации «Европейский выбор России», был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
13: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной, клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Neue Slowenische Kunst» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о «Лайбахе»? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 95 году. Ну, а музыка, разумеется, словенцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок «Лайбах». Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin». «Порядок и дисциплина».
14: «Ordnung und Disziplin». «Ordnung Порно. Дисциплина.

блин.

Лайбах, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующая у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа, из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 81 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes. Канадская группа, они из Британской Колумбии. В общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии. Все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms» — «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «Strand of Blue Stars» — «Берег голубых звезд».

Кэрри Мерсер и Frog Eyes, восьмой альбом Violet Psalms. Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел девятый альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, девятый альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Fall Guys из канадской и британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сидни. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея. «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка не кого-нибудь, а Пола Маккартни.

Party Dozen с Ником Кейвом, Maca the Mat, альбом The Real Work, по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла Domino Records. Про этот лейбл я рассказывал, ранее он на самом деле более чем знаменитый, но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Эта самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, ну, я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Эта Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, но я бы сказал, что это такое довольно радикальное неодиско. Дебютный альбом так и называется «hard feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. Ну, в общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», все эти штучки, слушаем песню «I Like You».

Доминик Гор и Данкан Туфилл, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg — «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт. Да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

Wet Leg с острова Уайт и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля Америки.

Amigo of the Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица, ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь», сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

La Dolce Vita, мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноцци, итальянской джазовой певицы, альбом Cinema City, Jazz Scenes from Italian Film. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки, и надо сказать, что не с первой попытки, но со своим 5-м альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intim Sessions», то есть «Сессии из студии «Интим». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 64 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, кстати, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
1: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
2: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
1: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
2: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
1: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
2: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
1: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
0: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
1: Чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
0: принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
2: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации вообще? Пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь, а в целом аудитория меня благодарит своим вниманием, и я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем, то есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению, все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали мы, а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они на самом деле очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятная неожиданность. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Родинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
3: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
2: Доброе утро.
3: И спасибо за приглашение.
2: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за пять... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
3: Хорошо, давайте попробуем.
2: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
3: Примерно так. Да, то есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которая сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
2: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в это. И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
3: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них это действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
2: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Потом я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм дает 10 фотографий Никсона, 10 фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве – это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
3: Да.
2: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей – по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядят с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
3: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот цепочка абстракции нас переводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
2: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означают. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, вон она, кошка.
3: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
2: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
3: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понятые довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскелл, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта

0: И вот на этом фоне заявление Дарио Амодеи, который
1: Глава,
0: CEO,
1: да.
0: глава Антропика, тоже такая атмосфера сгущения красок, то есть если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана, и Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Антропика, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялось через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
1: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
0: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Anthropic, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
1: Несмотря на все сложности взаимоотношения Anthropic сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто Anthropic по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
0: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
1: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
0: Примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
1: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы и говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах, в войну.
0: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да, и прочее. В принципе, системы управления, автоматическое управление, которое просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у этих систем есть сознание, так сказать, душа или что-то еще в этом роде. Если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают.

0: обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш, а потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем, и этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая, она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
1: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах. Я сейчас уже не
0: Ну,
1: очень
0: конечно.
1: помню, но я читал что-то такое, что
0: Ну,
1: они...
0: это да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее. И, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Но понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот на системе искусственного интеллекта действительно человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. У человечества раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто им стало скучно с нами, и они ушли.
1: Окей, вычеркиваем терминатора из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
0: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующаяся система, да? То есть у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там членами общества, с участниками всех этих процессов. И если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия. Это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
1: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально. Я ведь не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
0: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
1: Это правда.
0: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. Вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
1: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным, но отлично, люди наконец будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некоторое критическое отношение к полученной информации.
1: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах, а сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства, сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому... И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
0: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, тут такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
1: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Шпионом можешь ты не быть. Число возбужденных в России дел о шпионаже и госизмене бьет рекорды. Вместо новоселья – суды. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Врачи увольняются, пациенты жалуются. Почему реформа оплаты труда медиков не улучшила ситуацию в здравоохранении?
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 35-летнего курьера Ярослава Быкова за распространение фейков об армии. Дело возбудили из-за двух постов в Инстаграме. Один был о российском ракетном ударе по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года. Второй – о российском обстреле детской больницы «Ахмат-Дед» в Киеве в июле 2024 года. Быков вину не признал. По его словам, он не делал эти публикации. Его аккаунт могли взломать. До задержания по уголовному делу Быкова несколько раз подряд арестовывали по административным статьям за критику Владимира Путина и за поддержку Украины. Также за распространение фейков об армии к 5 годам суд в Санкт-Петербурге приговорил 48-летнего сотрудника Росреестра Сергея Субтелю. Дело возбудили из-за комментария в одном из телеграм-каналов, написанного еще в 2022 году. Далее цитирую. «НАТО до сих пор не явилось на войну, а жители Белгорода уже сидят в подвалах, спасаясь от русских православных ракет». Конец цитаты. В суде Субтеля заявил, что в начале СВО не владел ситуацией и сделал поспешные выводы. По словам близких подсудимого, к войне в Украине он относился плохо, так как там живет его мать. В средний срок заключения по политически мотивированным делам в России вырос до 11 лет после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал». В 2021 году средний срок составлял 6 лет и 7 месяцев. Правозащитники связывают увеличение среднего срока заключения, среди прочего, с тем, что в России ужесточили законодательство. Следственные органы стали использовать более тяжкие статьи при возбуждении дел, а в одном и том же действии стали находить составы большего числа преступлений. Кроме того, как отмечают правозащитники, суды стали выносить более суровые приговоры по одним и тем же статьям. Российского художника-акциониста Семена Скрипецкого убили несколькими выстрелами в упор 15 июня в польском городе Бяло-Подляска. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, известен карикатурами на политиков. Он рисовал, в частности, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова, Алексея Навального и других. Среди последних акций Скрипецкого – акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства России с иконой Сталина и Путина вместо Девы Марии и младенца Иисуса и волочащимся по земле российским флагом. Утром 15 июня, за час до убийства, художник сообщил в своем телеграм-канале о том, что после акции в Берлине на него обрушились оскорбления и угрозы со стороны российских патриотов. Кроме этого, Скрипецкий включен в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку российской агрессии. Художник жил в Польше с 2021 года. Польская полиция сообщила, что в связи с убийством задержаны два гражданина Беларуси. Позже их отпустили без обвинений. Российский математик и блогер Михаил Вербицкий, задержанный в Армении по запросу российских властей, смог уехать в Израиль. В России против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии. Математика задержали 12 июня в ереванском аэропорту Заварт-Ноц. 15 июня армянские власти освободили его, так как Россия в течение 72 часов не направила необходимые документы для экстрадиции, но из страны его не выпускали. Адвокат математика не уточнил, как именно Вербицкий смог уехать из Армении. Михаил Вербицкий эмигрировал из России в 2015 году и жил в Бразилии. Армения и раньше задерживала российских граждан, объявленных в розыск по политическим статьям. О случаях, когда эти задержания приводили к экстрадиции людей в Россию, неизвестно. 25 фермеров из сел Новопичугово и Козиха Новосибирской области подали коллективный иск к региональному правительству и губернатору Андрею Травникову из-за изъятия и убийства домашнего скота в марте 2026 года. Они требуют признать действия властей незаконными и выплатить им компенсацию морального вреда. Истцы считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. В марте 2026 года власти в нескольких регионах Новосибирской области объявили карантин из-за обнаружения очагов бешенства и пастереллеза. Местные жители утверждали, что у животных нет никаких признаков заболеваний и вышли протестовать. Их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. Власти Иркутской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять безнадзорных животных. Согласно документу, можно будет убивать собак, если те совершили нападение на человека или проявили немотивированную агрессивность, если они не жизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания или если у них есть признаки болезней, опасных для человека или других животных. Кроме того, документ вводит режим экстраординарной ситуации, которую могут объявить власти при появлении больше 10 бездомных животных на квадратный километр, при эпидемии опасных болезней или при участившихся нападениях на людей с тяжелыми последствиями. Во время экстраординарной ситуации безнадзорных животных можно будет убивать, если за 11 дней их не забрали из пункта временного содержания. В 2023 году Госдума разрешила российским регионам самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. С тех пор около 30 регионов приняли законы, позволяющие их убивать.
4: Приговоры по делам о госизмене и шпионажу российские суды выносят ежедневно, сообщают участники проекта «Первое дело». Однако общее число привлеченных к ответственности по изменническим статьям, как и подробности подавляющего большинства таких уголовных дел, неизвестны. Процессы и документы следствия засекречены, а судебная статистика, которая должна быть открыта для общества, исчезла из публичного доступа.
6: Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех человек по подозрению в подготовке терактов и госизмене. Подобные сообщения и видео от пресс-службы ведомства появляются регулярно. Вместе с ними растет и количество уголовных дел в российских судах. Преследование за государственную измену и шпионаж в России окончательно превратилось в отлаженный конвейер. Количество осужденных по этим статьям за год выросло на 25%. Репрессии стали жестче, а средние сроки заключения – больше. Такие выводы делают аналитики Parubits Analytics. Они изучили судебные карточки, официальные пресс-релизы, публикации СМИ и архивы удаленных веб-страниц. Открытой и централизованной базы данных судебных решений больше не существует. Статистика за 2025 год так и не была опубликована официально. А часть информации за предыдущие годы исчезла из открытого доступа. По доступным данным аналитики установили, самой распространенной статьей остается государственная измена. По ней, согласно исследованию, осуждены почти 80% обвиняемых. При этом средний срок по делам о госизмене – 15 лет лишения свободы, по шпионажу – 14 лет. Например, в июне этого года жителя Мурманска, 23-летнего Рафаэля Мамедова, приговорили к 15 годам. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима. Мамедов вел телеграм-канал «Свободная Лапландия» об истории и мифологии Мурманской области. По версии следствия, канал был связан с форумом свободных государств пост-России, который в 2024 году был признан террористической организацией. Дело Мамедова рассматривал Северный флотский окружной военный суд. И это еще одна тенденция, которую отмечают исследователи. Роль военных судов выросла. За 2025 год они вынесли почти 40% всех приговоров по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. Среди обвиняемых становится все больше женщин и подростков. Впрочем, назвать достоверные цифры и точную статистику сложно. Как пишут исследователи, по меньшей мере в 8 случаях из 10 в судебных карточках отсутствуют фамилии обвиняемых. Ежемесячно в колонии отправляют от 25 до 44 человек. Оправдательных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России не было с 1999 года.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитной команды «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нынешний всплеск дела о госизмене и шпионаже сейчас отличается от прежней практики? И можно ли говорить о том, что произошел какой-то качественный перелом?
7: Это такая штука, которая эволюционирует из года в год, все становится хуже. Ну, я не знаю, эволюция, она может быть отрицательной, да? Но вот это такая история скорее про деградацию. Вот. А дел стало больше почти на 25%, на 24%, если быть точным. Все стало сильно более, ну, что называется, закрытым. Теперь карточки они скрывают массово. То есть мы имена фигурантов можем узнавать только из каких-то или вторичных источников, из каких-то чатов, может быть, или уже в судах вышестоящих инстанций, там, где они обязаны что-то публиковать, они публикуют. Но далеко не все туда доходят. Про качественный перелом говорить сложно, просто все становится сильно-сильно хуже.
4: Ну, я скорее имела в виду, как изменилась сама трактовка госизмены и какие действия сегодня чаще всего становятся основанием для обвинений вот, в госизмене, шпионаже по таким статьям.
7: Смотрите, тут тоже сложно выделить что-то основное. Вообще, по закону, госизмену можно совершить в, ну, давайте назовем это формами, да, в 4 ключевых основных формах. Вот если, например, мы с вами сейчас в теоретическую плоскость идем и подискутируем о том, что, например, можно назвать убийством, да? Ну вот когда я говорю слово «убийство», у вас в голове возникает вполне ясная картина и вполне понятный, значит, результат. Это тело человека, вот, труп. В случае с госизменой не так. Тут никакого «трупа» в кавычках нет. Здесь есть некий ущерб государственной безопасности, а ущерб интересам государства. И измеряет его само государство. Вот. 4 этих ключевых формы – это 2 очевидные, 2 неочевидные. Первая – это выдача государственной тайны. Ну, тут все понятно. Если человек имел доступ к государственной тайне, и выдал ее иностранным гражданам, то, значит, он таким образом совершил государственную измену. Вот. Есть форма, которая называется шпионаж. Это когда человек собирал сведения с целью распространения, как они сейчас чаще всего пишут, вот, с целью выдачи, выведывал какие-то сведения или просто передавал сведения, доступные ему. Не обязательно, не всегда содержащие государственную тайну, это не обязательный критерий. В случае попадания которых к всяким нехорошим людям они могут навредить государственной безопасности Российской Федерации, вот это вот типа шпионаж. А 2 неочевидных формы, которые, собственно, чаще всего сейчас и применяются, это переход на сторону противника. Это то, что было вот в начале полномасштабного вторжения, практически там спустя несколько месяцев после того, как они внесли поправки в Уголовный кодекс, эти дела начали возбуждаться активно. И мы с вами тогда еще говорили о том, что, значит, они возбуждают дела за неоконченные преступления, потому что если человек уехал воевать на сторону противника, перешел на сторону противника, как его преследовать? Только заочно, да? Вот. Это было очень массовое явление в начале полномасштабного вторжения. А сейчас они чаще всего сажают за оказание помощи. И это самая такая трики, такая странная, непонятная четвертая форма государственной измены, когда человек каким-то образом помогает каким-то акторам в деятельности, направленной против безопасности России. Этими акторами могут быть иностранные международные организации, их представители, что очень важно, потому что представителями этих иностранных организаций могут быть, ну, фактически, в том числе и граждане России. Человек может работать в какой-то недружественной организации. Но вот очень широкая трактовка позволяет сотрудникам органов госбезопасности заключать под стражу более-менее кого угодно и практически за что угодно, что власти сочтут недружественными по отношению к государственной безопасности действиями.
4: По данным первого отдела, сейчас чуть ли не по два, но один уж точно, приговор по изменческим статьям в день выносят судьи в России. А понятно ли, сколько из этих дел связаны, ну, с классической госизменой и шпионажем, да, понятными? А какие были возбуждены против инакомыслящих и неугодных?
7: Мы не можем, к сожалению, поскольку у нас нет всего массива приговоров, текстов приговоров, мы не можем здесь какую-то репрезентативную аналитику, к сожалению, вам продемонстрировать, хотя очень хотели бы. Вот. Однако у нас есть данные по нашим собственным делам, которые ведут люди, которые с нами сотрудничают, адвокаты, юристы. Вот. Я не претендую здесь на репрезентацию, но мы все-таки ведем 1/5 от всех вот этих вот дел по всей стране, поэтому, наверное, что-то знаем. Так вот, как будто бы абсолютное меньшинство. Ну, то есть, я так вот на глаз, если прицельно, ну, я думаю, 15% от общего числа дел у нас возбуждается сейчас. Это такая оптимистичная для этой категории дел оценка. Возбуждается по выдаче госсекретов и, соответственно, по делам о госизмене в форме шпионажа. Все остальное – это вот это вот оказание помощи пресловутое, про которое я говорил, да, и переход на сторону противника. В основном оказание помощи.
4: Можно ли выделить какие-то социальные группы или профессии людей, которые наиболее уязвимы для подобных обвинений? Вот раньше под ударом находились ученые, а как теперь?
7: Ну, в первую очередь, граждане Украины, получившие российские паспорта, ну, просто чисто статистически они попадают под значит, прицел органов госбезопасности чаще, чем остальные. По поводу ученых, кстати, тут, наверное, ну, нельзя говорить о том, что преследования ученых прекратились. Они остались более-менее на прежнем уровне, просто теперь вот эта вот категория настолько размыта тем, что других дел стало очень много, что мы в общей массе этого не замечаем. Но, уважаемые коллеги из издания, например, «Т-Инвариант», об этом пишут регулярно. Еще под ударом, наверное, я могу так говорить, наверное, это легитимно, этнические украинцы. И люди, которые родились в Украине, но не проходили паспортизацию вот сейчас, вот, да, после и начала полномасштабного вторжения, да, или даже после вторжения 2014 года. Вот. А те, кто давно уже вступил в российское гражданство и давно живет на территории России. Дело в том, что если где-то, значит, у человека фигурирует украинское происхождение и вообще какие-то украинские корни, вероятность того, что к нему проявят интерес сотрудники органов госбезопасности, конечно, повышается. Вот. Вот, наверное, украинцы, этнические украинцы, родившиеся в Украине люди, вот они под ударом в первую очередь.
4: А как теперь наказывают за подобные преступления? И почему в этих делах часто назначаются максимальные, вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки?
7: Это общий тренд на ужесточение. Это касается не только дел, связанных с государственной безопасностью. Медиана у нас, например, по делам о госизмене за прошлый год составила, медианный срок наказания составил 15 лет лишения свободы. Да? Для сравнения, раньше он составлял 12 лет. А 12 лет, я напомню, это минимальная санкция, минимально допустимая по закону. Вот. Все, что ниже, это уже то, что мы называем ниже низшего предела. Вот. Сейчас уже 15 лет. И нет оснований считать, что эти сроки будут падать. Вероятнее всего, они будут расти все дальше до, ну, какого-то допустимого законом предела. Допустимый законом предела у нас формально 20 лет. Вот. Все остальное, все, что свыше, это уже если у нас совокупность, или если кому-то правоприменитель вместе с судом за ручку решат назначить максимально возможную санкцию — пожизненное лишение свободы. В прошлом году таких приговоров было 4. Вот это общий тренд, это то, что мы называем секьюритизацией.
4: А как, по-вашему, на жизни людей сказывается сам по себе риск уголовного преследования за действия, которые раньше считались обычными или нейтральными? Вообще люди в России сейчас об этом думают?
7: Люди в России, безусловно, об этом думают. И когда кто-то, например, задумывается о том, чтобы совершить что-то, я вот такими абстракциями говорю, ну, допустим, человек хочет совершить какую-то антивоенную акцию. Сделать, да? Разумеется, читая новости, смотря эфиры всяких оппозиционных медиа, разумеется, он задумается о том, нужно ли ему это делать или лучше поберечь себя. Безусловно. В принципе, репрессии, связанные с государственной безопасностью, они для этого и нужны. Они нужны для того, чтобы те люди, кто потенциально склонен совершать какие-либо акции против действующей политики в области и государственной безопасности, и против войны, чтобы они трижды задумались перед тем, как это делать. Дела, связанные с государственной безопасностью, растущие по этому направлению репрессии, репрессивная политика, влияют на общество самым негативным образом. Ну, политика секьюритизации. Это и прекращение научных контактов просто, а как бы чего не вышло. Это и дополнительная осторожность при, как я уже говорил, совершении каких-либо акций, гражданских акций, связанных с сопротивлением войне. Вот. Это и то, что касается, в принципе, такого общего уровня самоощущения общества свободным. Люди просто боятся говорить друг с другом во многом, потому что они считают, что есть серьезный риск того, что собеседник, если даже это там, пусть даже это какой-то знакомый человек, может быть, коллега по работе, может куда-то донести, и что стены слышат. Вот эта атмосфера, она возвращается, и репрессии направлены на это. Разумеется, мы все из этого рано или поздно состояния выйдем, и общество из этого коматоза тоже выйдет. Вот. Но пока так, и это очень соответствует интересам действующей российской власти, чтобы никто, не дай бог, ничего не говорил на фоне того, что происходит сейчас с экономикой, и на фоне того, что, например, сейчас делают с интернетом, на фоне того, что сейчас происходит последнее время с топливом, да, особенно в южных регионах России, вот, и в аннексированном Крыму, это очень актуально, потому что недовольство растет, а власть хочет как-то все-таки сохранять контроль. Вот они таким вот образом это и делают. Но рано или поздно это все закончится. Прецеденты исторические бывали разные. Реакция общества, реакция власти на какие-то поползновения, скажем так, это что-то, что может воспламениться от одной спички, как мы говорим.
4: Дмитрий Заирбек, глава правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Вместо новоселья – суды, вместо собственной квартиры – съемная или жизнь у родственников. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Вернуть законно купленные квартиры пытаются по меньшей мере 200 семей. Пострадавшие судятся, еще пишут коллективные письма, устраивают флешмобы, требуя внимания властей к своей проблеме. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая продала ее, а потом потребовала назад, сказав, что ее обманули, для многих добросовестных приобретателей по всей стране, по сути, ничего не изменилось. Хотя еще прошлой осенью на волне скандала в Госдуму внесли законопроект для борьбы со сделками по схеме «Бабушка под влиянием мошенников». Он там так и лежит.
8: Остановите схему Долиной. Такую акцию проводят россияне, которые судятся за свои квартиры. Среди них много молодых семей и инвалидов. На другой стороне этого конфликта часто оказываются обманутые мошенниками пенсионеры.
9: Нож, нифига себе тут.
8: 70-летняя Амина, которая на этом видео вместе с супругом заперлась в квартире, продала свое жилье семейной паре за 17 миллионов рублей. И сразу после этого она сняла со счетов все деньги. Это насторожило покупателей и риэлтора. Но Амина уверяла, что просто готовит подарок дочери, и никакие мошенники ее не обманывают. Она попросила пару дней, чтобы забрать вещи из квартиры, и теперь отказывается съезжать, уверяя добросовестных покупателей, что деньги скоро вернут.
10: Ногу прищемил!
9: Как у Дольной получилось? У Дольной. Так же практически немножко так же получилось.
11: Я не знаю, я не Долина, я обычная трудяга и заработала.
8: 38-летняя Нина Алексеева, чтобы купить новое жилье, продала старое и вложила все семейные накопления. А после сделки перенесла инсульт и ослепла на один глаз. Родственники пенсионерки, которая продала квартиру, заявили, что та находилась под влиянием мошенников. Семье Алексеевой со скандалом удалось добиться разрешения проживать в купленной квартире, пока идет суд.
11: А что, я должна лохушкой быть? Сказать, все, забирайте, и вот еще кошелек мой, не забудьте забрать.
8: Жертвой схемы Долиной стала и чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Хотя проверила все документы и дееспособность бывшей владелицы перед покупкой. Въехать в новую квартиру Дианова так и не смогла. Она уже 3 года ходит по судам, проиграв дело в 2 инстанциях.
12: Я стала жертвой мошенников.
8: Название «Схема Долиной» этот вид мошенничества приобрел после истории с певицей Ларисой Долиной, которая также пыталась вернуть себе проданную квартиру, заявляя, что действовала под влиянием мошенников. Добросовестной покупательнице Полине Лурье удалось отстоять свое жилье.
13: Вот ключики.
8: Этого же хотят и участники акции «Остановите схему Долиной».
14: Мы добросовестные покупатели квартир на вторичном рынке недвижимости. Обращаемся к вам со всей страны.
8: В Госдуме признают, проблема приобрела массовый характер. Депутаты обсуждают несколько способов защитить участников сделок. Среди предложений – презумпция добросовестности покупателя и так называемый период охлаждения, когда деньги за квартиру после продажи временно блокируются на счетах. Законопроект о презумпции добросовестности внесли в Госдуму в январе этого года. Другой – о периоде охлаждения – еще в ноябре прошлого года. Но ни один из них до сих пор не прошел даже первого чтения.
15: И мы теряем и деньги, и квартиры.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
4: Вроде как скандал вокруг схемы Долиной утих. Уже разрешились все вопросы, перестали следить непосредственно за той историей, владельцам вернули квартиру, про Долину как-то все забыли и перестают игнорировать ее уже концерты. Но такое ощущение, что дело-то живет, все равно по всей стране сотни людей, которые пытаются сейчас через суд добиться восстановления прав из-за того, что попали вот под эту так называемую схему Долиной. Что происходит? Почему?
16: Ответ на этот вопрос достаточно простой. Судебная система довольно инерционна, и сиюминутно сотни дел, которые рассматриваются в судах, не могут быть рассмотрены. Причем ваш вопрос еще содержит второй подвопрос. А что с теми, по чьим делам уже вынесены решения, но которые не пошли в Верховный суд? И это тоже правильный вопрос. На него, к сожалению, правильного ответа нет. Если люди не пошли, то их решение считается вступившим в законную силу, и у них есть пути для пересмотра этих судебных решений, но шанс сильно меньше. Каждое дело, оно индивидуально имеет собственные черты, специфику и детали. Но общее, что их объединяет, это возраст тех, кто продает квартиры, почему ее называют схема Долина или бабушкина схема, потому что обычно это люди в возрасте, что на самом деле не абсолютное правило, но статистически так больше всего. И этим людям почему-то считается проще доказать, что они находились под влиянием мошенников, потому что как-то принято старшее поколение уважать, защищать. Скорее, не правовой ответ на ваш вопрос, а чисто моральный, этический. Бабушкам надо помогать.
10: Да, ну а где заканчивается вот эта помощь и защита жертв мошенников и начинается злоупотребление правом буквально?
16: Об этом и есть основная проблема, которая стоит перед судом. Суд, рассматривая дело, должен даже по собственной инициативе, а не только по заявлению сторон, обратить внимание на правомерность действий каждой стороны. Если у нас истец, который просит вернуть ему квартиру, явно ведет себя неразумно, недобросовестно, возникает вопрос о злоупотреблении правом. Что это значит? Во-первых, это значит, что право у него есть. Но это право он направляет не во благо, не ради цели защитить себя, а ради цели ущемить права своего оппонента. И в целом механизмы реституции, это когда каждая сторона восстанавливается в состояние, существовавшее до сделки, вот этот статус-кво он поддерживает. То есть когда мы удовлетворяем иск о возврате квартиры, суд сразу должен решить вопрос о возврате денег. Но только в зависимости от факта возврата денег ставить факт возврата квартиры. Соответственно, без возврата денег не должно быть квартиры. Но тогда вся схема Долина или схема Бабушкина рушится, потому что, как известно, деньги уходят не самому продавцу, а третьим лицам, мошенникам. И проблема схемы Долина в том, что за это поведение продавца, который был под влиянием обмана, или, возможно, заблуждения или насилия, несут ответственность именно покупатели, добросовестные чаще всего. Это неправильно. Сейчас то решение, которое принял Верховный суд, дает вектор на стабилизацию положения на рынке недвижимости, доверие к продавцам в первую очередь. Но эффект будет не сиюминутный, даже полгода, которые прошли, недостаточно для того, чтобы навести порядок. Но все же я считаю, что вектор будет в правильную сторону.
10: А кто-нибудь проверяет вообще вот сам факт, что продавца обманули? Там на каком-то этапе вообще принимают участие правоохранительные органы в этой схеме? Ведь он говорит, я продал под влиянием мошенников, они у меня... Значит, все деньги забрали, у меня денег нет, вернуть не могу, жить мне негде. Но люди, которые действуют злонамеренно в таких ситуациях, как мы знаем, которые сами мошенничают, злоупотребляют правом, они деньги-то оставляют себе. Где? Вот кто-то это проверяет, они должны доказать как-то, что у них нет этих денег. Их может кто-то обязать. Вообще, в этом случае, что будет главным доказательством, которое... поможет сторонам доказать свою позицию. Один скажет, что нет, меня действительно там обманули и были мошенники, или другой скажет, что верните деньги мне тогда.
16: А мы вообще должны обсуждать тот факт, что кто-то должен проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Мой ответ простой. Нет, не должны. Когда мы говорим о покупке недвижимости, мы должны понимать, что между сторонами, продавцом и покупателем, нет никакого порока. То, что человек может заблуждаться или быть под влиянием мошенников, это не проблема продавца и не проблема гражданского оборота. Но если отвечать на ваш вопрос, можно ли как-то удостовериться, что продавец сам не мошенник, а не обманывает и не говорит, что мошенник, у него отняли деньги. В рамках уголовного дела это можно, но, по моему субъективному мнению, это путь в никуда. То есть добавить работы полиции, правоохранительным органам, которые должны проверять, это путь в никуда, это нереально. Это убьет оборот от слова совсем. Никто никогда не захочет больше квартиры покупать, а такого варианта развития событий даже врагу не пожелаешь.
10: Ну и что же делать в этой ситуации? Я вот просто смотрю, очень много историй там о них пишут, люди сами пишут, блоги ведут вот об этой своей эпопее, которые покупали квартиру, и они говорят, мы проверяли там эту бабушку или дедушку, была справка из медучреждения о вменяемости, были все вообще проверки, перепроверки, даже нотариусы участвовали в какой-то момент во время, ну, люди перестраховались, и все равно нет, и все равно вот... выяснилось, что нужно квартиру вернуть, а денег ты не получишь.
16: Возвращаясь к началу моего ответа, самого первого, вопрос возврата квартиры, в моем понимании, должен стоять только после того, как деньги вернут. Если есть возможность вернуть деньги, окей. Почему? Потому что, если предположим, мы говорим о другой ситуации, когда продавец берет деньги у покупателя-мошенника, тогда да, тогда он злодей, покупателя-мошенника надо наказывать. Когда посторонние третьи лица внедряются вот в это вот отношение между продавцом и покупателем, не может покупатель знать об этом. И поэтому, возвращаясь к тому решению, которое принял Верховный суд, и не должен знать об этом, нормальная степень осмотрительности у него должна быть, то есть он должен посмотреть, что человек меняемый, разумный, никаких явных показателей того, что он действует под чьим-то влиянием, быть не может. Но глубоко копать не должен покупать. И обязательно удостоверение сделки у нотариуса с последующей регистрацией могло бы сильно уменьшить процент вот таких злоупотреблений. У меня есть еще мысль. Почему в других странах вариантов с подобными спорами почти нет? Условно, в Германии мы не встретим случаев, когда мошенники отнимают квартиру у бабушки. Это связано с тем, что в Германии и, например, в России там, 15 лет назад, 20 лет назад, процедура регистрации шла долго, около месяца. В Германии еще дольше. В других странах может занимать по полгода процесс регистрации. В этом случае у мошенника отпадает финансовая эффективность этой операции. Поэтому, на мой взгляд, если будет обязательная регистрация сделок у нотариуса, мы озолотим нотариусов, это с одной стороны, а с другой стороны мы хотя бы частично, но переложим ответственность за подобные кривые сделки на них. Теоретически сейчас это есть, если сделку оформлять у нотариуса, но на практике это не работает. То есть на практике нотариусы не несут ответственности за удостоверяемые ими сделки.
10: Угу. Ну, вот смотрите, полгода назад, даже уже больше, в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который, как его авторы утверждали, должен был навести порядок во всей этой истории и стать вот таким четким препятствием на пути бабушкинских схем. Хотя тоже этот проект тогда сильно критиковали и риэлторы, и юристы, и правозащитники. Сейчас вот он где-то почил в БОЗе и так и лежит в Думе. Пока что без движения. На ваш взгляд, законодательно можно эту проблему решить и реально закрыть вот эту схему?
16: Законодательно бороться с мошенниками нереально, потому что мошенники – люди, которые закон нарушают. Они просто будут придумывать новые схемы, более сложные, и ими пользоваться. Но усложнить им жизнь мошенникам можно. И как я уже только что сказал, на мой взгляд, наиболее простой и эффективный способ, который работает в других странах, это обязательная нотариальная регистрация сделок. Но с обязательным возложением ответственности за недействительность сделок на нотариуса.
10: Угу. Ну, а пока ничего этого нет людям, которые сейчас собрались купить квартиру. Нашли деньги, получили материнский капитал, долго собирали, копили. Вот сейчас они хотят купить квартиру, что вообще не соваться на вторичку и только в новостройке, хотя тоже там...
16: В новостройках тоже свои проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем.
10: Да.
16: Но покупать в новостройках – это действительно хороший путь, особенно зная, что для молодых семей есть действующий льгот, и это финансово выгодно. Если говорить глобально о покупке на вторичке, какой-то универсальный, абсолютно работающий вариант я назвать не могу, и вряд ли кто-то назовет. Но предпринимать максимум возможных действий, дабы риск уменьшить, зная, что в любой момент вы можете попасть в суд, это нормальный путь. То есть, да, идти и брать справки у психиатра, в наркодиспансере, еще где-то собирать. Это занимает время, тратит много денег, сил, откладываются сами сделки, но это позволит суде, в глазах судьи, выглядеть наиболее добросовестно. Если мы исходим из того, что покупатель не знал, не должен был знать о том, что продавец действует под влиянием мошенников, проблема отпадает сама собой. Мы должны баланс соблюдать, мы должны выбирать, кого мы защищаем. Защищаем бабушек или защищаем всех покупателей и весь гражданский оборот? Да, к сожалению, правильного ответа на ваш вопрос нет, его нужно искать. Тот ответ, что нашел Верховный суд, не идеальный, но он правильный.
10: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Павел. В Рунете и запрещенных российскими властями соцсетях появляются сотни свидетельств пациентов и врачей о состоянии государственных медучреждений. Люди из разных регионов рассказывают об ужасающих условиях в стационарах и поликлиниках, нехватке персонала и невозможности получить качественную помощь. В Барнауле, например, фактически перестало работать единственное в регионе отделение торакальной хирургии. По всей стране закрываются фельдшерские пункты. Реформа оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы, в ряде регионов дала обратный эффект. Врачи говорят о сокращении надбавок, растущей нагрузке и все чаще уходят из системы. И это уже напрямую сказывается на пациентах.
13: В Барнауле единственное в Алтайском крае отделение торакальной хирургии фактически не работает. Заведующего отделением Вячеслава Седова в январе 26 года принудительно отправили в годичный отпуск, который накопился у него за годы работы. В мае министр здравоохранения края приказал отделение закрыть и всех пациентов до 20 июля выписать и перевести в другие больницы. Причину закрытия не объяснили ни врачу, ни его юристу. Седов подал в суд и добился отмены приказа в принудительном отпуске. А по спору из-за ликвидации торакального отделения решения пока нет.
17: Вот станция скорой помощи Нелидово, Тверская область.

0: Теперь вашему вниманию представляю городскую поликлинику и больницу города Кисловодска. Вот посмотрите сюда. Посмотрите, как это все выглядит просто.
1: По всей стране люди выкладывают то, что видят своими глазами. Кристина Лившиц сняла приемный покой в Гатчине Ленинградской области. Он выглядит так на самом деле.
2: Просто Гатчина – столица Ленинградской области, и вот так выглядит приемный покой.
1: После этого ей объяснили, что выставлять такое на общее обозрение нельзя.
3: Вчера я выложила видео о том, в каком состоянии находится межрайонная Гатчинская больница. И хочу сказать одно, что выкладывать такие видео оказывается очень страшно, потому что меня начали обвинять во всем, что я делаю, что выставила это на всеобщее обозрение и подставляю главврачей и тому подобное.
1: А потом, как бы случайно с Лившиц, встретился главврач больницы и пообещал все исправить.
2: Гатчина, 16 июня, центральная больница. Изменений. Снята арка, стоит рабочая лестница. Пожалуй, пока нет все изменения в данном прекрасном учреждении.
1: Женщина приехала с ребенком в инфекционное отделение новой Самарской областной больницы. И там выяснилось, что полы в палатах моют сами пациенты. Санитарок нет.
4: Должны мыть полы сами. Потому что что? Санитарок у нас в больнице, оказывается, нет. А это, на минуточку, у нас больница новая. Что у нас там? Самарская областная, наша Верника, в общем, инфекционка.
1: А в Москве тем временем собянинские поликлиники. Роботы, ремонты, все нарядно и дорого. Но даже в столице не все так гладко. Мама ребенка с особенностями здоровья рассказала, в Морозовской больнице, одной из крупнейших детских в стране при госпитализации, не нашлось кардиолога.
5: Сначала врачу не понравилось ЭКГ ребенка. И в такой огромной больнице не нашли врача-кардиолога, не предоставили ребенку-инвалиду, который может просто посмотреть его свежее ЭКГ и сделать заключение о том, что ему можно идти на операцию. И нас отправили искать платного кардиолога, где хотите, до 6 вечера.
1: Врачей в государственных клиниках все меньше. Остающиеся едва справляются с нагрузкой. Президент Лиги защиты врачей

0: составлять не менее половины от всей зарплаты, которую он получает на руки. Звучит как повышение. На практике в минимум 40 регионах просто срезали стимулирующие и премии. Например, в Суздальской райбольнице с февраля по март по приказу главврача отменили надбавки всем медикам за стаж и квалификацию. Официальная причина – перерасход фонда оплаты труда. Региональный Минздрав это подтвердил. Люди говорят, что на руки стали получать на 20-30% меньше.
1: Россияне массово недовольны медициной. В стране не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медицинского персонала.
0: В Сорочинской межрайонной больнице Оренбургской области сложилась абсурдная ситуация. Половина стационара получает специальные социальные выплаты, а другая половина нет. Приемный покой, неврология, хирургия, реанимация работают круглосуточно, но в выплатах им отказали. Люди судились, прошли первую инстанцию, кассацию. Не помогло. Тогда врачи записали видеообращение к Путину, Мишустину, министру здравоохранения.
2: Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует?
0: Видео разлетелось. Через неделю к ним приехал замминистра здравоохранения области и пообещал юридическую помощь. Впереди Верховный суд.
3: Что произошло с нами за эту неделю? Правительство Оренбургской области, которое молниеносно отреагировали на суть нашей проблемы, направили к нам замминистра Минздрава, пообещали оказать юридическую помощь, привлечь депутатов для решения нашей проблемы.
0: А это врачи и пациенты Чеховской больницы. Они записали обращение к губернатору Воробьеву. Чехов – это Подмосковье, 80 километров от Москвы. С января 26 года отсюда уволилось более 50 квалифицированных медработников. Они недовольны снижением зарплат, отменой льгот и тем, что врачей выгоняют из служебных квартир, когда те уходят на пенсию. И пациенты не выдерживают.
4: И нормально все ушли, и если что-то заболело, вот у меня после 5 операций, я не знаю, куда обратиться. Я иду к своему врачу, мне говорят, что он уволился. Я иду к другому врачу, он говорит, извини, у меня к третьему. Он говорит, через госуслуги, я не знаю, куда идти, я не знаю, к кому обратиться. К специалистов нет.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политик, член Ассоциации «Европейский выбор России» Антон Климов. Антон, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: В 2026 году, вот судя по последним данным, как минимум 19 регионов российских приняли решение сократить траты на здравоохранение. Серьезно, причем, вот я смотрю, Вологодская область на 39%, Иркутская область более чем на 30%, Кузбасс тоже. И это при том, что число государственных медучреждений по всей стране ежегодно только уменьшается. Вот по последним данным, Moscow Times их публиковали в 2024 году, закрыли не менее 160 больниц, клиник, медпунктов, диспансеров и роддомов. Что происходит?
6: Во-первых, это общая тенденция всего путинского правления. Мы знаем, что уже давно закрываются больницы и различные медицинские пункты по всей России. Тем более сейчас идет война, и все ресурсы, как мы знаем, уходят на эту путинскую войну. Поэтому я считаю, что это логично, что социальные какие-то вопросы, тем более медицинские, сокращаются. И это общая политика последних лет.
5: Но вы знаете, мне это как раз это кажется не совсем логичным, учитывая, что власти российские все время говорят о необходимости увеличения продолжительности срока жизни, рождаемости и прочего, что без качественного здравоохранения просто невозможно сделать. Почему они, не говоря уже о том, что люди возвращаются с войны, раненые, которым нужна реабилитация, не только психологическая. Почему это не видят власти?
6: По нашему опыту, мне кажется, видно, что власти зачастую говорят одно, а делают другое. Сокращение финансирования медицинских учреждений идет уже очень давно. При том, что мы знаем, что и в ковид, и да, раньше риторика была только наоборот, что мы должны больше платить врачам, эта профессия должна стать важной для нас.

0: как бы жители особенно регионов, не чувствовали этого никогда. Они чувствовали только сокращение финансирования, закрытие больниц, закрытие поликлиник и ухудшение сервиса.
1: Ну да, они говорят, надо больше платить. Я уже не буду вспоминать эти майские указы 2012 года, про них все забыли, наверное, и Путин сам. Но относительно недавно он поручил реформировать систему и сказал, что, ну, что у вас врачи нищенствуют, ну-ка давайте-ка увеличивайте им оклады. И врачам действительно оклады увеличили. Но удивительным образом это привело к тому, что на руки получать они стали меньше денег. Почему это произошло? Где хитрость?
0: Это была такая как бы уловка. С одной стороны, задним числом они повышают их зарплаты, а по сути сами выплаты в суммарном виде они не повышаются. А мы знаем, что сейчас при нынешней инфляции, даже если оставить выплаты на том же уровне, который был, грубо говоря, вчера, люди на руки получают меньше, потому что они могут меньше купить на это. И жизнь, конечно, ухудшается.
1: А как это сказывается на качестве здравоохранения российского?
0: Ну, мне кажется, в первую очередь люди уходят из этих учреждений и ищут возможности заработать где-то еще. Ну, это как бы естественно всегда для любой экономики.
1: Да, но врач, как правило, если он будет зарабатывать где-то еще, он, скорее всего, пойдет, ну, тоже заниматься, может быть, медициной, может быть, в частной клинике. Ну и что в этом плохого? Пусть туда приходят, там нет очередей, там чисто, там не хамят в регистратуре. Ну и пусть люди платят, в конце концов, за медуслуги.
0: По моему опыту, да, так и происходит, но плата за услуги в частных клиниках, она совершенно не равна плате и, ну, бесплатному обслуживанию в государственных поликлиниках и больницах. Мы знаем, что для многих людей эти цены, они просто неподъемные. И даже я хочу сказать больше, что по моему опыту бизнесмены из «Единой России», они очень как раз хорошо наживаются на медицине, на платной. Они создают фирмы. Вот, например, у нас в Выкачинском районе есть знаменитая фирма «Стома Медсервис», которую хозяйкой является Людмила Типтина. Она же депутат Саксобрания от «Единой России», и она же председатель комиссии здравоохранения в ЗАГСе Ленобласти. И она очень хорошо построила бизнес на том, что сама медицина государственная разваливается, причем она непосредственно имела отношение, она была и завврачом долгое время, и она курировала здравоохранение вообще в Ленинградской области от законодательного собрания. И, соответственно, она очень умело перевернула все потоки государственного финансирования в свои частные клиники и сделала на этом очень выгодный бизнес. При этом люди должны вместо бесплатного, удобного, хорошего сервиса ехать в ее фирмы и платить за это большие деньги.
1: Ну, людям же обещали, когда устраивали систему ОМС, вот этого обязательного медицинского страхования, что все сейчас будет, выходите, вы все застрахованы, там еще были претензии к тому, в какой-то компании получила вот этот свой полис ОМС. Ну, вас обязаны, вам окажут помощь. Почему это не работает?
0: Ну, потому что тут, как говорится, есть такая уловка, что государство говорит, мы вам все обеспечим. А когда люди сталкиваются уже непосредственно с частной клиникой, частная клиника говорит, что определенные услуги мы вам окажем, но полностью за вас государство не платит, поэтому давайте, как говорится, граждане, раскошеливайтесь, мы ждем от вас ваших денежек.
1: А граждане могут на это влиять? Ну вот, например, где-то в районном центре в каком-нибудь закрывается маленькая больница или где-то в селе городского типа закрывается фельдшерский пункт. Один, может быть, на многие-многие километры. Люди могут отстоять его и добиться, чтобы он продолжал работать? Или власти приняли решение и с ними уже не совладать?
0: По моему опыту, конечно, могут. Вот, грубо говоря, когда я был депутатом в 2020 году, причем в ковидное время, у нас собирались закрыть вообще больницу в Ырице. И мои коллеги-депутаты, кто как раз были медработниками, они как бы начали поднимать шум, узнав заранее об этом. И мы писали петиции, обращались в район и призывали граждан сопротивляться и как бы писать жалобы, что Нашему поселению нужна больница. К сожалению, в итоге, уже после моего, как говорится, депутатства, я узнал, что эту больницу перевели в формат госпиталя. Ну, мы понимаем, что из-за войны им требуются дополнительные медучреждения. Это, кстати, еще одна дополнительная вещь, почему люди получают сокращение на обычное обслуживание, и почему у них исчезают больницы и поликлиники. Потому что часть медучреждений переводится в форматы госпиталей, и деньги уходят просто туда.
1: Но вы говорите, что люди могут протестовать, добиваться, куда-то писать. Но это же страшно сейчас. Сейчас-то страшно вообще протестовать даже ради того, чтобы оставили фельдшерский пункт.
0: Ну, я считаю, что медицина, как бы сохранение больницы или поликлиники, это не такой, как бы, пунктик, где вообще ты выходишь прямо против власти. Скорее, ты выходишь против решения местных чиновников, у которых свои, может быть, интересы. Вот как с примером этой же предпринимательницы Типтиной. Вполне может быть, что это было в ее интересах и также по всей России. Это в интересах отдельных местных чиновников, которые пытаются просто за счет этого набить свой карман. Потому что, когда начинается разбираться, оказывается, что мы не могли и не сокращать эту поликлинику, эту больницу, и финансирование остается.
1: А главное, чтобы было кому за это бороться. Но раньше бороться помогали депутаты местные, муниципальные, независимые. А сейчас как будто бы и на них не положиться уже нельзя.
0: Это зависит, мне кажется, сейчас от региона, потому что в некоторых регионах, как, например, в Гатчинском районе, сократили советы, и местных депутатов стало меньше. Если раньше на район было около 200 человек, и каждый депутат был в своем округе, не просто в своем поселении, а он был для каждого отдельного маленького округа местного, то сейчас всего там 50 человек на район, и эти депутаты, как говорится, уже стали небожителями. Сокращение муниципального контроля муниципальных депутатов, сокращение местных советов, они в дальнейшем и ведет в том, что жителям тяжелее бороться за какие-то услуги, за социальное обеспечение и за медицину. И в итоге это приводит к тому, что все эти услуги сокращаются тоже вслед за сокращением местного самоуправления. Поэтому я считаю, что, грубо говоря, все говорят, что в этой осенью выборы ничего не значат, конечно, в условиях, когда нормально не пронаблюдать, не выдвинуть кандидатам, когда всем дороги закрыты, но люди могут проагитировать в этот маленький момент своих друзей, своих знакомых о том, что вот смотрите, как мы плохо живем, давайте проголосуем против этой власти и будем стоять против этой власти, против засилия вот этой одной партии, которая просто ухудшает нашу жизнь по всем фронтам.
1: Это что-то как бы изменит?
0: Во-первых, это изменит само понимание людей. Ну, кто-то станет неравнодушным, а кто-то всерьез задумается вообще, что происходит у нас в стране. Потому что многие люди, они живут как бы и не интересуются политикой. А вот пришло время, наверное, начать интересоваться.
1: Да, политика заходит к ним через поликлиники, получается.
0: Ну да.
1: Антон Климов, политик, член Ассоциации «Европейский выбор России», был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это, у нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. И как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории. И этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала не критически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны, какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы, считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там западном, юго-западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власова. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще, явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово «коллаборационизм» происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие «сотрудничество». Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так, это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что 3/4 это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым, коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там, выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает и говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, там, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно. Просто мобилизовывали часто людей определенного возраста. Но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств. Кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить. Но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально Трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом берлинского «Нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых эвлиенцы выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком, и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, или бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или, к счастью, такого, в общем, не было, но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 44-го года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 40-м году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, вот сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия для того, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии тайно себе?

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню. Да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезды в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертва репрессий. Особенно только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти

0: Потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь идет о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
1: И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Как
0: каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
8: Здравствуйте, не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
9: Да, да.
10: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
11: Баня это была?
10: Это была баня.
11: Лагерная.
10: Да, да.
12: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
7: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
13: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
14: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать. Если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели даже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
13: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
14: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и из спутников американская CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, в начале 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
13: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
14: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучали, например, Степлаги в окрестностях Жесказгана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жездей, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
13: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
14: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жесказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 2021 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жесказгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
13: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
14: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот, и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
13: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
14: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
13: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
14: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в ответственностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
13: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
9: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, НКВД, даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистической, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, некоторые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться, или мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз, отбили ряд венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
7: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
13: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
11: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
13: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
15: За коммунистов я ни ко мне не ездил, мне они не дали пас.
11: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
15: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
7: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
16: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
17: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
18: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
19: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
20: Очень осторожно.
21: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
22: Я не употребляю информацию.
23: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: осторожностью.
1: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
22: Говорит Радио Свобода.
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
22: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине и общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петр Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах. И в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. Я занимался в первую очередь этой темой. И мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, есть условия, которые приближаются к аду на земле.
0: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
1: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, возможно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изолятор, изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделана с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про произлацию, я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы, часть это опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке. Был Зудмила Хюсейновой, которая была в том и в другом, с этих заведений, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
0: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
1: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это очень длинный список, я не хотел бы что-то нужно забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5, конкретно в Каталашке, или как-то 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть. По регламенту на каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор. И так далее, и так подобное. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее, и так подобное. И в этих условиях, конечно, было очень сложно выжить.
0: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
1: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовались для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить. И, если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
0: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
1: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибера как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будут в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список продать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю, он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому предложению в письменном виде, но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
0: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
1: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. И в всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в каких-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия, тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных глад.

0: попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
1: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
0: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет, около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петер Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, офис генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рузинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петер Пойман также рассказывает в интервью.
4: Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
5: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Maidan Monitoring Information Center», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых

0: российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Ружинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
1: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
0: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвинково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Майдан Monitoring Information Center Женя Титаренко отвозил, собственно, лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Ружинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Ружинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделений на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще по другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя, и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
1: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
0: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной стране. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
1: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
0: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Барвинково. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
1: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
0: Я в то время в основном работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, с службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем. Но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. Это была очень большая правда в первую очередь в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единицы Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые, им кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки Я уверен, что они существуют и на других местах. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехию они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации, и не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
1: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Годовщина Кронштадтского восстания. Радиокомпозиция русской службы. Эфир 2 марта 68 года.
9: Говорит «Радио Свобода». Слушайте радиокомпозицию, посвященную 47-й годовщине Кронштадтского восстания.
10: Кронштадт. 1921 год. Третья революция.

0: Третья революция.
1: Ты спрашиваешь, почему третья революция? Какие же были первые две? А вот я матросом был и в Кронштадте был. Могу объяснить тебе это, почему третья революция. Молчит об этом история, то есть та история, которую ты учил. А другой еще не написано, пока не написано. Так вот, было это, а еще лучше было бы не рассказать, а показать. Как? А вот так, как в кинематографе воспоминания показывают, знаешь? Вроде как перенесется человек в прошлое, голоса слышит, людей видит. Вот так и мы с тобой.

0: мы с тобой в Кронштадте. 1921 год. Февраль. Холодный февраль. Льдом все как железом заковало. Пурга, ветры свищут. Иногда со снегом по льду вихри проносятся. А мы с тобой знаешь, куда пойдем? В кубрик линейного корабля «Петропавловск». Смотри, слушай.
1: Ребята наши с линкора вернулись вчера из Петрограда. Плохо там. Голод, холод, а еще хуже того, террор. Наше рабоче-крестьянское правительство крепко за горло схватило трудящихся. 24 февраля заводы забастовали. Трубочный, Лаферм, Патронный, Балтийский. Правительство часть гарнизона разоружило, потому что солдаты отказались усмирять рабочих.
2: Что ж это? Контра? Контра поднялась? Через 3 с лишним года советской власти контрреволюцию решили устраивать. Так, что ли?
1: Нет, не так, дорогой товарищ. По-другому надо сейчас говорить. Не контрреволюция это,
2: а... А что же тогда? Сначала белогвардейцы с одной стороны, потом поляки с другой. А тут, значит, и рабочих против советской власти поднять стараются.
1: Вот тут-то ошибка и есть. Рабочие как раз и поднимаются, чтобы бороться за настоящую советскую власть.
2: А сейчас что же? Не настоящая советская власть, по-твоему?
1: Сейчас нет, не настоящая. Сейчас не советская, а партийная власть. Понятно говорю? Обманула ваша российская коммунистическая партия народ в октябре 17 года. Вы говорили, вся власть советом, а думали, вся власть партии большевиков. Если бы сказали правду, не знаю, открыла ли бы тогда «Аврора» огонь по Зимнему дворцу.
2: Так партия большевиков-коммунистов, ведь это же передовой отряд рабочего класса. Ведь партия борется за интересы рабочего класса, представляет рабочий класс и всех трудящихся.
1: Ну-ну, представлять трудящихся лучше всего могут сами трудящиеся. Им представителей со стороны не надо. Вот советы и должны были быть такими представителями трудящихся, партийных и беспартийных. И беспартийных в первую очередь, потому что их больше всех. А получилось все по-другому. Посмотри правительство. Есть в нем беспартийные? Нет. Посмотри любой совет. В городе, на фабрике, заводе, в деревне. Они состоят не только из членов партии, а руководят ими, в руках держат их коммунисты. Комиссары. Вот кто власть. А комиссары кто? Партия. Обманули.
3: Конечно, так оно и есть. Обманули.
2: Так что же ты хочешь? Опять вернуть помещиков и капиталистов? Так что ли?
1: Нет, не так. Помещиков и капиталистов нам не надо. Покончено с ними навсегда. Ты на этом не играй, не подходит это сейчас. Чего я хочу, ты спрашиваешь? Того же, чего весь Кронштадт хочет. Не больше и не меньше. Послушай, что матросы между собой говорят.
2: Слышал.
1: Ну так тем лучше, что слышал. Значит, и рассказывать долго не надо. Матросы Кронштадта сегодня, в 21-м году, за социализм, за Октябрьскую революцию, за солидарность с трудящимися всего мира, за власть советов.
2: Так и партии же за все это.
1: Подожди. За власть советов. Только за власть советов, дорогой мой друг, без коммунистов. Понимаешь, в чем разница с вашими советами? Говорят даже такое. Пусть, дескать, и коммунисты будут в советах, как и другие социалистические партии. Но только как члены советов, а не хозяева в них. Понятно? Пропорционально, значит.
4: А ты спроси его, сколько членов в их партии сейчас?
1: Секрета тут никакого нет. И спрашивать не надо. Вот тебе из материалов к 10-му съезду партии. 576 тысяч членов. А население России 136 миллионов. Вот и считай. Коммунистов выходит меньше, чем 0,5%. А власть вся в их руках. Справедливо это? А беспартийных, наверное, 98%. А власти у них никакой нет. Вот люди и требуют. Свободно выбранные советы без коммунистов.
2: Больно уж хорошо ты знаешь все.
1: Надо знать, дорогой товарищ партийный, чтобы нас за дурачков вы дальше не считали. Можно раз обмануть, и это вам удалось в октябре. а без конца быть обманутыми обидно. Народ другой стал, кое-чему научился.
5: Научился?
6: Как его?
5: Пусть послушай.
1: Вот и говорят люди, советы – это хорошо, это правильно, но советы без коммунистов. От самодержавия мы избавились в феврале, от помещиков и капиталистов в октябре, а сейчас...
2: Что сейчас?
1: А сейчас нужно избавляться от комиссара державия. Вся власть советом, только настоящим, свободным советом. Это тебе не контрреволюция.
2: А что же тогда?
1: А вот и соображай. В феврале была революция первая, в октябре вторая. А сейчас, стало быть, начинается третья. Третья революция. Понял?
7: Третья революция.
8: Третья революция.
9: Третья революция.
10: Правильно.

0: Ну вот, мы с тобой побывали в Кронштадте в 1921 году в Кубрике на линкоре «Петропавловск». Понял теперь, почему третья революция? Ну вот и хорошо. Ты запомни этого матроса, который с коммунистом спорил. Петриченко его фамилия. Мы увидим его еще не раз. С головой, парень. И того запомни, коммуниста, члена партии. Сдал он потом свой партийный билет. Совесть-то у него потом оказалась сильнее партийной дисциплины. Много тогда их ушло из партии. В Кронштадте почти все. А потом, вот мы и дальше увидим. На митинг вроде как пойдем с тобой на Якорной площади. Это уже 1 марта было. Народу собралось тогда 16 тысяч человек. Матросы с Петропавловска, Севастополя, вообще 1-й и 2-й бригад линейных кораблей и других. Красноармейские части гарнизона, рабочие, жители города. Ну вот, смотри. Что это за музыка? Что они играют? А это, брат, с почетом, с музыкой и со знаменами встречают председателя ВЦИКа, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Михаила Ивановича Калинина. Из Петрограда приехал. Комиссар Балтийского флота Кузьмин тоже с ним. Васильев, председатель Кронштадтского исполкома, конечно, коммунисты. Они уговаривать матросов приехали. Встретили их с почетом. Мирно хотели все сделать. Кронштадтцы не хотели проливать крови. Думали, что можно будет договориться и с коммунистами. Да не угрожать стали. Требовать зачинщиков выдать. Слушай, слушай, сейчас резолюцию будут читать, принятую на этом митинге. Исторический документ. Когда-нибудь его еще вспомнят. Слушай.
1: Резолюция общего собрания команд 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, состоявшегося в Кронштадте 1 марта 1921 года. Первое. Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян. Второе! Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий. Дальше. Третье. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений. Четвертое. Собрать не позднее 10 марта 1921 года беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и матросов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Упразднить коммунистические боевые отряды!
0: К Как видишь, никакой контрреволюции тут и близко не было. Помнишь, как тот говорил в Кубрике на линкоре Петропавловск? Контрреволюция, дескать, голову поднимает. Слушай, браток.
1: Дать полное право действия крестьянам над всей землею, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

Резолюцию эту приняли единогласно 16 тысяч присутствовавших матросов, красноармейцев, рабочих Кронштадта. Комиссар Балтийского флота Кузьмин написал потом в рапорте: «Председатель Кронштадтского исполкома Васильев вместе с товарищем Калининым голосовали против резолюции». Ты спрашиваешь, что же с ними сделали потом? Арестовали, задержали? Нет, зачем же? Кронштадтцы не хотели ни насилия применять, ни крови проливать. Отпустили их с миром в Петроград. Хотели, понимаешь, все по-хорошему сделать. Мирно, договориться. Потом, когда правительство военные действия против Кронштадта начало, как заложников семьи матросов и красноармейцев арестовало, которые в Петрограде были, расстрелом их грозить начало, даже и тогда ни одного коммуниста в Кронштадте не тронули. За все время восстания, оно продолжалось почти 3 недели, кронштадтцы не пролили ни одной капли крови. Ну, это я вперед забежал. Об этом потом еще говорить будем. А сейчас по порядку. На следующий день, это значит 2 марта 21 года было, собралось делегатское собрание. Ну, представители от кораблей, частей, учреждений, мастерских и профессиональных союзов. Решено было создать Временный революционный комитет –

0: Председателем выбрали писаря с линкора Петропавловск Петриченко. Помнишь, я тебе говорил, что увидим его еще? Вот его и выбрали. Интересный состав комитета получился при свободных выборах. Вот послушаем. Видишь, матрос простой стоит на трибуне. Заканчивается собрание. Слушай.
1: Товарищи, во временный революционный комитет выбраны следующие 15 членов. Петриченко, старший писарь линкора Петропавловск. Яковенко, телефонист Кронштадтского района службы связи. Асосов, машинист линкора Севастополь. Архипов, машинный староста. Перепелкин, гальванер линкора Севастополь. Парушеев, старший гальванер линкора Петропавловск. Куповлов, старший лекарский помощник. Вершинин, строевой линкора Севастополь. Тукин, мастеровой электромеханического завода. Романенко, от аварийных доков. Орешин, заведующий третьей трудовой школой. Вальк, мастеровой лесопильного завода. Павлов, рабочий минной мастерской. Бойков, заведующим обозом управления строителя крепости. Килгаст, штурман дальнего плавания. Товарищи, мы, кронштадтцы, сегодня 2 марта 1921 года сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя Третьей революции трудящихся. Да здравствует революционный пролетариат и крестьянство! Да здравствует власть свободно избранных советов! А теперь, товарищи, комиссар Балтийского флота товарищ Кузьмин хочет сказать несколько слов.
2: Я предлагаю вам выдать зачинщиков, в противном случае вы все понесете наказание, как предатели и враги. От имени партии и правительства заявляю, что коммунисты от власти добровольно не откажутся и будут бороться до последних сил. Наша партия и правительство...
3: Мне кажется, что нужно предложить комиссару Кузьмину удалиться с этого собрания. Он явно не понимает, что здесь произошло.
4: Давай!
3: Кузьмина и Васильева удалить собрание, а остальные коммунисты могут остаться, если их прислали сюда делегатами.

так и сделали. Кузьмина попросили покинуть собрание. Он убежал потом из Кронштадта вместе с другими главарями. Убежал с ними и комендант крепости. А остальные коммунисты, что ж с ними было? Ну, остальные добровольно сдали свои билеты и остались с матросами. Многие из них записались в партию так, кто по глупости, а кто из расчета на выгоду какую-нибудь. 2000 их было в Кронштадте. У нас их звали бумажными коммунистами. Почему? Ну да потому что из-за бумажки, из-за партийного билета они в партию пошли. Вот их и прозвали бумажными. Ну, на следующий день, это уж значит 3 марта, Временный революционный комитет газету начал издавать. Она так и называлась «Известия Временного революционного комитета». Тебе, наверное, спросить хочется, сохранилась ли она где-нибудь? Сохранилась, братец, сохранилась. В надежном месте пролежала 40 лет. Почему именно кронштадтцы восстали первыми против коммунистов? Ведь и в феврале, и в октябре 17 года. Верно, верно. И в феврале, и в октябре. А дело вот в чем. Кронштадтцы привыкли считать себя, ну, как бы таким барометром, что ли, революции. Как только назревают события, так они всегда в первых рядах. Кронштадт восставал в июле 1905 года, в октябре 1906. Ну, а потом в феврале и в октябре 17. Мы не первыми были в 1921 году. Были и перед этим, и после этого крестьянские восстания в Западной Сибири, на Украине, на Северном Кавказе. Да, почти всюду волновались и бунтовали крестьяне, и часто рабочие. Но только Кронштадт первым нашел и провозгласил новые призывы и лозунги. По-революционному понял события. Вот ты спросил, почему третья революция? Эта новая идея о третьей революции в Кронштадте в 21-м году родилась. Вот в газете «Известия Временного революционного комитета» в 6-м номере статья есть «За что мы боремся?». Смотри вот на первой странице. Это, брат, тебе целая новая программа. Я так не расскажу, я прочту лучше. Вот слушай, многое тебе понятно станет. В Кронштадте свершился новый великий революционный сдвиг. Здесь поднято знамя восстания для освобождения от трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего собой 300-летнее иго монархизма. Здесь, в Кронштадте, положен первый камень третьей революции, сбивающий последние оковы с трудовых масс и открывающий новый широкий путь для социалистического творчества. Эта новая революция всколыхнет и трудовые массы Востока и Запада, являя пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому творчеству. Творчество написано в кавычках. Убеждая воочию зарубежные трудовые массы, что все творящееся у нас до сего времени волею рабочих и крестьян – не было социализмом. Понял? В Кронштадте думали не только о себе и не только о России. Ну, в первую очередь, конечно, о России. Это не было ни бунтом, ни мятежом, ни даже восстанием. И уж совсем не было контрреволюции. Знаешь, кто понял это? Ленин. Ленин понял. В то время как раз происходил в Петрограде 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков.
Так вот, Ленин сказал на этом съезде о Кронштадте: там не хотят белогвардейцев, не хотят и нашей власти. Понимаешь, что это значит? Если не белогвардейцев и не коммунистов, то значит что-то третье. А третье – это советы без коммунистов. Не за прошлое и против настоящего. Это и есть революция. Так и назвали. Третья революция.

0: Радиокомпозиция к годовщине Кронштадтского восстания. Вышла в эфир 2 марта 1968 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Сборная радиопрограмма включает такие темы: КГБ и советское общество и города и люди. Париж. Впервые в эфире 3 марта 1968 года.
2: Прослушайте внеочередную беседу из цикла «Человек в Советском Союзе». Тема беседы – «Опасная безопасность. КГБ и советские граждане». У микрофона Владимир Иванович Зайцев.
3: Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни – отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом, на такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками, это вы тоже лучше меня знаете, создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» – лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, «чрезвычайная» означало «временная». Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление, и это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению – по подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. Но и в этом случае секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый, гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голанскову, Добровольскому, Ложковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущи и всезнающи. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем. Поскольку, во-первых, люди чувствуют, что комитет занимается подавлением правды, свободы и искренности. А во-вторых, сказкам об особом могуществе комитета верят все меньше. Люди вспоминают, что, скажем, Андрей Синявский и Юлий Даниэль 9 лет переправляли свои произведения за границу, причем показывали их до этого многим московским друзьям. И прославленные Шерлок Холмсы с улицы Дзержинского никак не могли напасть на их след. Значит, не было информаторов и агентов в окружении Синявского и Даниэля. Действительно, их раскрыли через 9-то лет только по случайному стечению обстоятельств. Сотрудники КГБ любят повторять, что они, дескать, опираются на народ, работают в контакте с советскими людьми. Ничто не может быть сегодня дальше от истины. Комитет госбезопасности – вооруженная охрана существующего режима, охрана благополучия и богатства его высокопоставленных руководителей, только и всего. Те доносчики, которые еще помогают КГБ своими кляузами, сами не рады это делать, да не знают, как отвертеться. Народ тут во всяком случае ни при чем. Я не коснулся в этой беседе многих других сторон деятельности КГБ, вроде засылки шпионов во все страны мира, оплаты подрывной деятельности за границей, организации политических убийств и так далее. Эти стороны неблаговидной работы КГБ меньше влияют на каждодневную жизнь советского гражданина. Я лишь хотел подчеркнуть тот непреложный факт, что никакой поддержкой в массах КГБ давно не пользуется. И самое имя этой мрачной организации произносится сегодня в нашей стране чаще с презрением и отвращением, чем со страхом. Комитет госбезопасности ныне сам больше боится народного гнева, чем люди боятся пресловутых органов.
4: Вы прослушали передачу из цикла «Человек в Советском Союзе». Переходим к программе из серии «Города и люди».

0: Есть города, описывать которые можно без конца. На первом месте среди них Париж. Каждый, конечно, в зависимости от своего образования, воспитания, темперамента, своих вкусов, убеждений, по-своему опишет любой город. Но Парижей есть столько, и они столь различны, что охватить их всех не удается никому. И возможно, что именно в этом кроется притягательная сила французской столицы. Мы уже передавали программы, посвященные Парижу. Говорили и о миллионах посещающих его туристов. Многие из них пользуются услугами гидов, но гиды гидам рознь. Одни, как попугаи, изо дня в день механически повторяют избитые общие места. Но есть и другие, любящие свое дело, которые не ограничиваются поверхностным осмотром достопримечательностей города, но стараются помочь туристам понять психологию французов, разобраться в чуждой им среде. В числе таких гидов есть и русские. Что же рассказывают они о Париже и о своих клиентах?
1: В конце прошлого столетия Бисмарк говорил, что дипломаты, которых он посылает в иностранные столицы, неизменно жалуются на климат. В Лондоне, говорят они, очень сыро, в Петербурге холодно, в Риме слишком жарко. Единственная столица, обладающая идеальным климатом, это Париж. Там они чувствуют себя превосходно, а если у кого есть недуги, то они быстро проходят. Утекло много воды со времени Бисмарка. В наши дни путешествуют не только привилегированные люди. После Второй мировой войны, в связи с улучшением условий жизни, в самых широких руях населения западных стран возникла потребность, да и возможность передвигаться, то, что было названо музой дальних странствий. Ездит в поисках солнца, моря и гор, ездит из любознательности, чтобы ознакомиться с жизнью и историческими памятниками других стран, по причинам здоровья и за желание увидеть что-то новое. С мая до октября каждого года происходит настоящее переселение народов. Около 7 миллионов французов направляются в Испанию, которая удваивает в эти месяцы свое население. Италия принимает около 18 миллионов туристов. Они устремляются и в Англию, и в Германию, в Бельгию, Голландию, Австрию. Через Париж в это время года приезжает около 5 миллионов иностранцев.
0: Замечание Бисмарка относительно парижского климата не следует, конечно, понимать дословно. Здесь тоже бывает и сыро, и холодно, и жарко. Но город обладает огромной притягательной силой и действует на воображение людей из-за своей красоты, исторического прошлого, а также темпа современной жизни, скажем, своей жизнерадостности. Туристы чувствуют, что в Париже можно вдоволь непринужденно развлечься, повеселиться. Это большей частью ведь отпускники, люди, желающие забыть о своих ежедневных заботах, люди, оторвавшиеся от своих станков, пишущих машинок, письменных столов, прилавков, папок с документами, чертежных досок, распределительных счетов. Для них Париж своего рода символ. Кто не слыхал о Монмартре с его сотнями ночных кабачков, кафе, ресторанов, с его музик-холлами, знаменитым Мулен Руж, ставшим даже бессмертным благодаря гению художника Тулуз-Лотрека?

0: Кто не слыхал о расположенном на холме старом Монмартре, сохранившем до наших дней свой интимный провинциальный облик, где на площади Тертр, усаженной деревьями, украшенной по вечерам гирляндами разноцветных лампочек, под открытым небом толпятся непризнанные художники, выставляющие свои авангардные, но подчас малопонятные произведения.
1: Из 5 миллионов туристов, ежегодно посещающих Париж, добрая половина – это жители англосаксонских стран – Америки, Канады, Австралии, Англии, Ирландии, Южной Африки. Затем идут немцы, бельгийцы, голландцы, скандинавы. За ними следуют южноамериканцы и испанцы, и, наконец, туристы из Восточной Европы, в частности, и советские. Точно определить количество западноевропейских посетителей, конечно, трудно, так как им не нужны визы на въезд во Францию, и они передвигаются из одной страны в другую без всякого пограничного контроля. О каком же человеческом контакте можно говорить между, с одной стороны, этой массой совершенно разных людей, разных по своему образу мысли, воспитанию, социальному положению и, конечно, языку, и, с другой стороны, парижанами? Та часть жителей французской столицы, которая не имеет профессионального контакта с туристами, особенно старшее поколение, не обращает на них особенного внимания и рассматривает иностранных посетителей с их замысловатыми фото- и киноаппаратами как неизбежное дополнение к обычному парижскому пейзажу. Исключение, правда, составляют те парижане, а их все больше и больше, которые сами побывали за границей. Они подчас заговаривают с иностранцами, спрашивают, откуда они. И если страна им знакома, то завязывается разговор, который сопровождается обычно энергичной жестикуляцией. Если французу связать руки, так он вообще не сможет разговаривать.
0: Больше всего удивляет французов то, чем туристы питаются. Франция – страна гастрономии, и еда здесь играет очень большую роль. Еда и вино для французов – это целый культ. Каждый парижанин ежедневно съедает обед и ужин из 3 блюд. Скажем, закуска, мясное блюдо с картофелем и овощами, сыр или сладкое. И выпивает при этом 0,5 бутылки, а то и 1 бутылку вина. И вдруг появляются странные люди, довольствующиеся бутербродами и запивающие их, о ужас, стаканом лимонада. Как можно таким образом поддерживать жизнь, французы не понимают. На этой почве происходит недоразумение. Входит такой турист в ресторан, садится за стол. Подходит официант. Что вы желаете есть? А что вы можете посоветовать? Туристу хочется попробовать какое-нибудь местное блюдо. У нас сегодня на закуску «Террин дю шеф». Что это такое? После долгих объяснений туристу становится ясно, что это какой-то особый паштет. Хорошо, говорит он, принесите. А после этого что? Ничего. То есть, как ничего? Да так, ничего. Официант пожимает плечами. А что вы будете пить? Стакан молока, только очень холодного. Лишенный дара слов, официант скрывается, а потом и он, и другие официанты, да и повара – посматривают из-за угла на туриста, как на дикого зверя.
1: У нас, то есть у тех, которым по своим обязанностям приходится принимать туристов и о них заботиться, это относится и к гидам, и к сотрудникам туристических агентств, и к директорам гостиниц, проблем немало. Прежде всего, необходимо выяснить, что в первую очередь интересует данного туриста. Часто он говорит одно, а думает другое. Скажет, надо полагать для приличия, что больше всего интересуется музеями, а на самом деле жаждет побывать на скачках или бегах, или посетить, скажем прямо, сомнительного вкуса мюзик-холлы, чтобы посмотреть на танцовщиц в сведенных до минимума костюмах. Кстати, сами французы в такие места почти не ходят. А другой турист, так он обидится, если ему такое предложишь. Туристы в Париже бывают самые разные, и нет ничего общего, или почти ничего, между, скажем, шведом и индусом, или американцем и аргентинцем. Что же интересует главным образом иностранных туристов в Париже? Я поставил бы на первое место культуру. Музей, университет, опера, театр, ну и исторические здания, собор Парижской Богоматери, могила Наполеона, Версальский замок – это обязательно. Я лично имел дело с десятками тысяч туристов, показывая им Париж и его окрестности. Было у меня всякое. В один день 2 американца. Первый рассказал мне, как он ставил в Соединенных Штатах оперы Жан-Жака Руссо. Признаться, я даже не знал, что Руссо писал оперы. А в Париже этот американец интересовался готическим зодчеством и прочел мне целую лекцию, сравнивая собор Парижской Богоматери с собором Шартра. А другой американец при виде этого собора спросил, не есть ли это Эйфелева башня. Был у меня один американский турист, фермер из Колорадо, которому его туристическое агентство продало билет на двухмесячную поездку по 25 странам Европы и Ближнего Востока с посещением 40 городов, и который так

0: президента республики. «Как так республики?» – удивился он. «Разве во Франции нет больше короля?» «Нет, говорю, короля нет уже давно». «А королевы есть?» «Нет и королевы». «Ничего не понимаю», – пробормотал тот, спутав, надо полагать, Францию с Англией.
1: «Все это, конечно, крайности. Таких людей встречаешь, не знаю, одного на тысячу, но все же встречаешь. Многих туристок интересуют женские моды, это понятно. Имена Dior, Chanel, Saint-Laurent, Givenchy, Balenciaga известные во всем мире. И побывать на показе в салонах одного из этих законодателей мод для них целое событие. Ночная жизнь Парижа их интересует редко. Это тоже понятно. За одним, правда, исключением. Всем хочется посетить Ле Аль, центральный рынок, который писатель Эмиль Золя назвал «чревом Парижа». Он находится на том же месте, где 800 лет назад был построен первый парижский базар, который был в течение веков центром городской жизни и до сих пор остается одним из самых характерных районов французской столицы. Рынок работает только от 4 утра до 7. Но уже к часам 10 вечера туда начинают прибывать со всех концов страны грузовики с мясом, битой птицей, рыбой, овощами, фруктами и цветами. Нечто подобное происходит во всех больших городах, но вы нигде не увидите такой кипучей работы, такой суматохи, а также такого веселья, как на этом парижском рынке. Веселье непонятного для всех, кто не знаком с основными чертами французского характера. Люди бегут, толкают, тащат, несут. Возгласы, шутки, хохот, ругательства, обычно остроумные и добродушные, все это сливается в одно. Во всем этом есть своя последовательность, даже своего рода гармония. Вам начинает казаться, что вы окружены актерами, точно заучившими свои реплики, что перед вами не картина обыденной жизни, а постановка гениального режиссера. Вокруг рынка много живописных ресторанов, баров и кафе. В них вы увидите водителей грузовиков, носильщиков, торговцев, сидящих рядом с мужчинами во фраках и женщинами в вечерних платьях, приехавших сюда после театра, дипломатического приема или бала. Разговор ведется общий, классовых различий нет, да и быть в такой обстановке не может. Случаются иногда и драки, и кражи. Раздаются свистки, бегут полицейские, кого-то ловят, уводят, но и это имеет вид кинематографической постановки. Все быстро успокаиваются. Снова разносится коньяк, пиво, вино, и подается традиционное блюдо «la soupe à l'oignon». Луковый суп – одно из излюбленных блюд парижан всех сословий. Под самое утро распродаются цветы. И тут, напоследок, если вам повезет, вы сможете приобрести за несколько франков, в зависимости от времени года, целые охапки гвоздей, гладиол, анемон, хризантем, сирени. Немало туристов говорили мне потом, что из всего, что они видели в Париже, рынок Ле Аль произвел на них наибольшее впечатление. Увы, этот рынок скоро исчезнет. Вернее, будет перенесен за пределы города, уступая место безличному железобетону.
0: Иногда бывает трудно судить, что туристам нравится, а что нет. Реакции у них самые различные. Англичане, например, часто вообще не реагируют, так как у них считается дурным тоном выражать энтузиазм или даже интерес. И только после экскурсии в конце дня они совершенно неожиданно крепко жмут вам руку в благодарность за ваши старания. Американцы куда более экспансивны, но не перестают жаловаться на то, что парижане не говорят по-английски. Южные американцы обычно принимают ничем не объяснимый гордый вид и смотрят на все свысока. Немцы любят философские рассуждения и обобщения и ищут при осмотре Парижа подтверждение своим теориям о французах и Франции. Но самая интересная категория туристов – это туристы советские. К сожалению, их очень мало. Уж для них-то поездка в Париж – это не просто путешествие, это событие. По вопросам, которые они задают, видно, что они к этой поездке долго готовились. Они не только имеют понятие о французской литературе и истории, но знают план Парижа, знают, где находятся его достопримечательности. Но помимо этого, для них все ново. Парижская жизнь для них – это новый мир. Я спросил раз у группы советских туристов, что им больше всего понравилось в Париже. Думал, что они будут говорить о Лувре, Елисейских полях, о Триумфальной арке, но ответ получил неожиданный. Больше всего им понравилась жизнерадостность парижан, заметная даже в бедных кварталах. темп француз.

человеческой жизни. Слово «свобода» не было произнесено, но оно подходит для Парижа. И тут я позволю себе привести поговорку, правда, устаревшую, но все еще до некоторой степени оправданную. В Англии разрешено все, кроме того, что запрещается. В Германии запрещено все, кроме того, что разрешается. В Париже можно делать все, даже то, что запрещается. Все зависит как.

0: «Золотой запас свободы» и в завершении короткий сюжет «Новости сам издата». Эфир 30 марта 1972 года.
1: Новости сам издата. За последнее время за границей вышел в свет ряд новых литературных произведений, поступивших из Советского Союза. Кроме того, в зарубежной печати опубликованы статьи, посвященные самиздату и участи некоторых инакомыслящих.
2: На русском языке издательством «Посев» опубликована книга Григория Померанца «Неопубликованная». Автор книги – социально-религиозный философ, отличающийся огромной эрудицией во многих отраслях знаний. Многоплановое произведение Померанца охватывает огромный круг вопросов, но центральное место среди них занимает родина Померанца – Советский Союз, его общественно-политические, духовные и экономические проблемы. В частности, Померанц пишет, что тысячелетиями существующее государство продолжает жить благодаря духовному, а не политическому единству их народов. Солдатские державы, по его выражению, строившиеся на диктате и штыке, рассыпались после первого военного поражения. Говоря о необходимости демократизации советской общественной и научной жизни, Померанц цитирует письмо Энгельса Бебелю от 19 ноября 1892 года. Энгельс пишет: «Быть зависимым даже от рабочей партии – тяжкий жребий. Маркс и я всегда были согласны в том, что никогда не займем такого поста, а сможем только издавать газету, независимую в денежном отношении даже от партии».
3: На английском языке в Соединенных Штатах изданы книги братьев Жореса и Роя Медведевых «Записки Медведева» и «Кто сумасшедший». Братья Медведевы родились в 1925 году. Жорес – биолог, Рой – историк. В свое время Жорес описал период господства Трофима Лысенко в советской биологии и генетике, и его книга была одобрена к изданию в СССР. Но это решение было отменено после того, как книга вышла в Соединенных Штатах. Жоресу был запрещен выезд в научную командировку за границу, хотя как раз он доказывал, что ни шарлатанская генетика Лысенко, ни приносящая вред политическая направленность науки не были бы возможны, если бы в СССР были разрешены свободные научные контакты с внешним миром. Следствием этих размышлений стал очерк «Международное сотрудничество ученых и национальные границы», составляющей более половины записок Медведева, принадлежащих перу Жореса. Написанная обоими братьями книга «Кто сумасшедший» – это история заключения Жореса в психиатрическую больницу из-за того, что власти заинтересовались его книгами о Лысенко и научном сотрудничестве ученых, а также его дружбой с Солженицыным. Братья рассказывают о больничных порядках и об освобождении Жореса, ставшем возможным благодаря разногласиям среди самих властей, включая КГБ, а также дружным, организованным публичным протестом общественности в Советском Союзе.
2: О другой попытке расправы с инакомыслием при помощи злоупотребления психиатрией рассказывает журналист Поль Воль в статье «Награда Ивану», опубликованной в американской газете «Christian Science Monitor». В ней рассказывается о Иване Ехимовиче, когда-то воспетом советскими газетами в качестве передового председателя колхоза, а затем помещенного в психиатрическую лечебницу за критику методов ведения сельского хозяйства и за протест против оккупации Чехословакии. Диагноз – переоценка значения собственной личности.
3: Выходящий в Соединенных Штатах журнал «Бюллетень атомных ученых» поместил статью «Человек нашего времени», посвященную общественно-политической деятельности академика Сахарова. Академик Сахаров, сделавший решающий вклад в развитие советской ядерной науки и по праву названный отцом советской водородной бомбы, стремится сделать вклад и в развитие советской общественной мысли, и в защиту прав человека в Советском Союзе. Об этом и рассказывает статья «Человек нашего времени».
1: Вы слушали передачу «Новости сам издата».
0: Эфир 30 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Шпионом можешь ты не быть. Число возбужденных в России дел о шпионаже и госизмене бьет рекорды. Вместо новоселья – суды. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Врачи увольняются, пациенты жалуются. Почему реформа оплаты труда медиков не улучшила ситуацию в здравоохранении?
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 35-летнего курьера Ярослава Быкова за распространение фейков об армии. Дело возбудили из-за двух постов в Инстаграме. Один был о российском ракетном ударе по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года. Второй – о российском обстреле детской больницы «Ахмат-Дед» в Киеве в июле 2024 года. Быков вину не признал. По его словам, он не делал эти публикации. Его аккаунт могли взломать. До задержания по уголовному делу Быкова несколько раз подряд арестовывали по административным статьям за критику Владимира Путина и за поддержку Украины. Также за распространение фейков об армии к 5 годам суд в Санкт-Петербурге приговорил 48-летнего сотрудника Росреестра Сергея Субтелю. Дело возбудили из-за комментария в одном из телеграм-каналов, написанного еще в 2022 году. Далее цитирую. «НАТО до сих пор не явилось на войну, а жители Белгорода уже сидят в подвалах, спасаясь от русских православных ракет». Конец цитаты. В суде Субтеля заявил, что в начале СВО не владел ситуацией и сделал поспешные выводы. По словам близких подсудимого, к войне в Украине он относился плохо, так как там живет его мать. Средний срок заключения по политически мотивированным делам в России вырос до 11 лет после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал». В 2021 году средний срок составлял 6 лет и 7 месяцев. Правозащитники связывают увеличение среднего срока заключения, среди прочего, с тем, что в России ужесточили законодательство. Следственные органы стали использовать более тяжкие статьи при возбуждении дел, а в одном и том же действии стали находить составы большего числа преступлений. Кроме того, как отмечают правозащитники, суды стали выносить более суровые приговоры по одним и тем же статьям. Российского художника-акциониста Семена Скрипецкого убили несколькими выстрелами в упор 15 июня в польском городе Бяло-Подляска. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, известен карикатурами на политиков. Он рисовал, в частности, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова, Алексея Навального и других. Среди последних акций Скрипецкого – акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства России с иконой Сталина и Путина вместо Девы Марии и младенца Иисуса и волочащимся по земле российским флагом. Утром 15 июня, за час до убийства, художник сообщил в своем телеграм-канале о том, что после акции в Берлине на него обрушились оскорбления и угрозы со стороны российских патриотов. Кроме этого, Скрипецкий включен в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку российской агрессии. Художник жил в Польше с 2021 года. Польская полиция сообщила, что в связи с убийством задержаны два гражданина Беларуси. Позже их отпустили без обвинений. Российский математик и блогер Михаил Вербицкий, задержанный в Армении по запросу российских властей, смог уехать в Израиль. В России против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии. Математика задержали 12 июня в ереванском аэропорту Заварнац. 15 июня армянские власти освободили его, так как Россия в течение 72 часов не направила необходимые документы для экстрадиции, но из страны его не выпускали. Адвокат математика не уточнил, как именно Вербицкий смог уехать из Армении. Михаил Вербицкий эмигрировал из России в 2015 году и жил в Бразилии. Армения и раньше задерживала российских граждан, объявленных в розыск по политическим статьям. О случаях, когда эти задержания приводили к экстрадиции людей в Россию, неизвестно. 25 фермеров из сел Новопичугово и Козиха Новосибирской области подали коллективный иск к региональному правительству и губернатору Андрею Травникову из-за изъятия и убийства домашнего скота в марте 2026 года. Они требуют признать действия властей незаконными и выплатить им компенсацию морального вреда. Истцы считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. В марте 2026 года власти в нескольких регионах Новосибирской области объявили карантин из-за обнаружения очагов бешенства и пастереллеза. Местные жители утверждали, что у животных нет никаких признаков заболеваний и вышли протестовать. Их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. Власти Иркутской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять безнадзорных животных. Согласно документу, можно будет убивать собак, если те совершили нападение на человека или проявили немотивированную агрессивность, если они не жизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания или если у них есть признаки болезней, опасных для человека или других животных. Кроме того, документ вводит режим экстраординарной ситуации, которую могут объявить власти при появлении больше 10 бездомных животных на квадратный километр, при эпидемии опасных болезней или при участившихся нападениях на людей с тяжелыми последствиями. Во время экстраординарной ситуации безнадзорных животных можно будет убивать, если за 11 дней их не забрали из пункта временного содержания. В 2023 году Госдума разрешила российским регионам самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. С тех пор около 30 регионов приняли законы, позволяющие их убивать.
13: Приговоры по делам о госизмене и шпионажу российские суды выносят ежедневно, сообщают участники проекта «Первое дело». Однако общее число привлеченных к ответственности по изменническим статьям, как и подробности подавляющего большинства таких уголовных дел, неизвестны. Процессы и документы следствия засекречены, а судебная статистика, которая должна быть открыта для общества, исчезла из публичного доступа.
15: Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех человек по подозрению в подготовке терактов и госизмене. Подобные сообщения и видео от пресс-службы ведомства появляются регулярно. Вместе с ними растет и количество уголовных дел в российских судах. Преследование за государственную измену и шпионаж в России окончательно превратилось в отлаженный конвейер. Количество осужденных по этим статьям за год выросло на 25%. Репрессии стали жестче, а средние сроки заключения – больше. Такие выводы делают аналитики Parubits Analytics. Они изучили судебные карточки, официальные пресс-релизы, публикации СМИ и архивы удаленных веб-страниц. Открытой централизованной базы данных судебных решений больше не существует. Статистика за 2025 год так и не была опубликована официально. А часть информации за предыдущие годы исчезла из открытого доступа. По доступным данным аналитики установили, самой распространенной статьей остается государственная измена. По ней, согласно исследованию, осуждены почти 80% обвиняемых. При этом средний срок по делам о госизмене – 15 лет лишения свободы, по шпионажу – 14 лет. Например, в июне этого года жителя Мурманска, 23-летнего Рафаэля Мамедова, приговорили к 15 годам. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Мамедов вел телеграм-канал «Свободная Лапландия» об истории и мифологии Мурманской области. – По версии следствия, канал был связан с форумом свободных государств пост-России, который в 2024 году был признан террористической организацией. Дело Мамедова рассматривал Северный флотский окружной военный суд. И это еще одна тенденция, которую отмечают исследователи. Роль военных судов выросла. За 2025 год они вынесли почти 40% всех приговоров по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. Среди обвиняемых становится все больше женщин и подростков. Впрочем, назвать достоверные цифры и точную статистику сложно. Как пишут исследователи, по меньшей мере в 8 случаях из 10 в судебных карточках отсутствуют фамилии обвиняемых. Ежемесячно в колонии отправляют от 25 до 44 человек. Оправдательных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России не было с 1999 года.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитной команды «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нынешний всплеск дела о госизмене и шпионаже сейчас отличается от прежней практики? И можно ли говорить о том, что произошел какой-то качественный перелом?
6: Это такая штука, которая эволюционирует из года в год, все становится хуже. Ну, я не знаю, эволюция, она может быть отрицательной, да? Но вот это такая история, скорее, про деградацию. Вот. А дел стало больше почти на 25%, на 24%, если быть точным. Все стало сильно более, ну, что называется, закрытым. Теперь карточки они скрывают массово. То есть мы имена фигурантов можем узнавать только из каких-то или вторичных источников, из каких-то чатов, может быть, или уже в судах вышестоящих инстанций, там, где они обязаны что-то публиковать, они публикуют. Но далеко не все туда доходят. Про качественный перелом говорить сложно, просто все становится сильно-сильно хуже.
13: Ну, я скорее имела в виду, как изменилась сама трактовка госизмены и какие действия сегодня чаще всего становятся основанием для обвинений вот, в госизмене, шпионаже по таким статьям.
6: Смотрите, тут тоже сложно выделить что-то основное. Вообще, по закону, госизмену можно совершить в, ну, давайте назовем это формами, да, в 4 ключевых основных формах. Вот если, например, мы с вами сейчас в теоретическую плоскость идем и подискутируем о том, что, например, можно назвать убийством, да? Ну вот когда я говорю слово «убийство», у вас в голове возникает вполне ясная картина и вполне понятный, значит, результат. Это тело человека, вот, труп. В случае с госизменой не так. Тут никакого «трупа» в кавычках нет. Здесь есть некий ущерб государственной безопасности, а ущерб интересам государства. И измеряет его само государство. Вот. 4 этих ключевых формы – это 2 очевидные, 2 неочевидные. Первая – это выдача государственной тайны. Ну, тут все понятно. Если человек имел доступ к государственной тайне, тайне и выдал ее иностранным гражданам, то, значит, он таким образом совершил государственную измену. Вот. Есть форма, которая называется шпионаж. Это когда человек собирал сведения с целью распространения, как они сейчас чаще всего пишут, вот, с целью выдачи, выведывал какие-то сведения или просто передавал сведения, доступные ему. Не обязательно, не всегда содержащие государственную тайну, это не обязательный критерий. В случае попадания которых к всяким нехорошим людям они могут навредить государственной безопасности Российской Федерации, вот это вот типа шпионаж. А 2 неочевидных формы, которые, собственно, чаще всего сейчас и применяются, это переход на сторону противника. Это то, что было вот в начале полномасштабного вторжения, практически там спустя несколько месяцев после того, как они внесли поправки в Уголовный кодекс, эти дела начали возбуждаться активно. И мы с вами тогда еще говорили о том, что, значит, они возбуждают дела за неоконченные преступления, потому что если человек уехал воевать на сторону противника, перешел на сторону противника, как его преследовать? Только заочно, да? Вот. Это было очень массовое явление в начале полномасштабного вторжения. А сейчас они чаще всего сажают за оказание помощи. И это самая такая трикия, такая странная, непонятная 4-я форма государственной измены, когда человек каким-то образом помогает каким-то акторам в деятельности, направленной против безопасности России. Этими акторами могут быть иностранные международные организации, их представители, что очень важно, потому что представителями этих иностранных организаций могут быть, ну, фактически в том числе и граждане России. Человек может работать в какой-то недружественной организации. Ну вот, очень широкая трактовка позволяет сотрудникам органов госбезопасности заключать в под стражу более-менее кого угодно и практически за что угодно, что власти сочтут недружественными по отношению к государственной безопасности действиями.
13: По данным первого отдела, сейчас чуть ли не по два, но один уж точно, приговор по изменческим статьям в день выносят судьи в России. А понятно ли, сколько из этих дел связаны, ну, с классической госизменой и шпионажем, да, понятными? А какие были возбуждены против инакомыслящих и неугодных?
6: Мы не можем, к сожалению, поскольку у нас нет всего массива приговоров, текстов приговоров, мы не можем здесь какую-то репрезентативную аналитику, к сожалению, вам продемонстрировать, хотя очень хотели бы. Вот. Однако у нас есть данные по нашим собственным делам, которые ведут люди, которые с нами сотрудничают, адвокаты, юристы. Вот. Я не претендую здесь на репрезентацию, но мы все-таки ведем 1/5 от всех вот этих вот дел по всей стране, поэтому, наверное, что-то знаем. Так вот, как будто бы абсолютно меньшинство. Ну, то есть, я так вот на глаз, если прицельно, ну, я думаю, 15% от общего числа дел у нас возбуждается сейчас. Это такая оптимистичная для этой категории дел оценка. Возбуждается по выдаче госсекретов и, соответственно, по делам о госизмене в форме шпионажа. Все остальное – это вот это вот оказание помощи пресловутое, про которое я говорил, да, и переход на сторону противника. В основном оказание помощи.
13: Можно ли выделить какие-то социальные группы или профессии людей, которые наиболее уязвимы для подобных обвинений? Вот раньше под ударом находились ученые, а как теперь?
6: Ну, в первую очередь, граждане Украины, получившие российские паспорта, ну, просто чисто статистически они попадают под значит, прицел органов госбезопасности чаще, чем остальные. По поводу ученых, кстати, тут, наверное, ну, нельзя говорить о том, что преследования ученых прекратились. Они остались более-менее на прежнем уровне. Просто теперь вот эта вот категория настолько размыта тем, что других дел стало очень много, что мы в общей массе этого не замечаем. Но уважаемые коллеги из издания, например, «Т-Инвариант» об этом пишут регулярно. Еще под ударом, наверное, я могу так говорить, наверное, это легитимно, этнические украинцы. И люди, которые родились в Украине, но не проходили паспортизацию вот сейчас, вот, да, после и начала полномасштабного вторжения, да, или даже после вторжения 2014 года, вот, а те, кто давно уже вступил в российское гражданство и давно живет на территории России. Дело в том, что если где-то, значит, у человека фигурирует украинское происхождение и вообще какие-то украинские корни, вероятность того, что к нему проявят интерес сотрудники органов госбезопасности, конечно, повышается. Вот. Вот, наверное, украинцы, этнические украинцы, родившиеся в Украине люди, вот они под ударом в первую очередь.
13: А как теперь наказывают за подобные преступления? И почему в этих делах часто назначаются максимальные, вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки?
6: Это общий тренд на ужесточение. Это касается не только дел, связанных с государственной безопасностью. Медиана у нас, например, по делам о госизмене за прошлый год составила, медианный срок наказания составил 15 лет лишения свободы. Да? Для сравнения, раньше он составлял 12 лет. А 12 лет, я напомню, это минимальная санкция, минимально допустимая по закону. Вот. Все, что ниже, это уже то, что мы называем ниже низшего предела. Вот. Сейчас уже 15 лет. И нет оснований считать, что эти сроки, значит, будут падать. Вероятнее всего, они будут расти все дальше до, ну, какого-то допустимого законом предела. Допустимый законом предел у нас формально 20 лет. Вот. Все остальное, все, что свыше, это уже, если у нас совокупность, или если кому-то правоприменитель вместе с судом за ручку решат назначить максимально возможную санкцию — пожизненное лишение свободы. В прошлом году таких приговоров было 4. Вот это общий тренд, это то, что мы называем секьюритизацией.
13: А как, по-вашему, на жизни людей сказывается сам по себе риск уголовного преследования за действия, которые раньше считались обычными или нейтральными? Вообще люди в России сейчас об этом думают?
6: Люди в России, безусловно, об этом думают. И когда кто-то, например, задумывается о том, чтобы совершить что-то, я вот такими абстракциями говорю, ну, допустим, человек хочет совершить какую-то антивоенную акцию. Сделать, да? Разумеется, читая новости, смотря эфиры всяких оппозиционных медиа, разумеется, он задумается о том, нужно ли ему это делать или лучше поберечь себя. Безусловно. В принципе, репрессии, связанные с государственной безопасностью, они для этого и нужны. Они нужны для того, чтобы те люди, кто потенциально склонен совершать какие-либо акции против действующей политики в области и государственной безопасности, и ну, против войны, чтобы они трижды задумались перед тем, как это делать. Дела, связанные с государственной безопасностью, растущие по этому направлению репрессии, репрессивная политика, влияют на общество самым негативным образом. Ну, политика секьюритизации. Это и прекращение научных контактов просто, а как бы чего ни вышло. Это и дополнительная осторожность при, как я уже говорил, совершении каких-либо акций, гражданских акций, связанных с противлением войне. Вот. Это и то, что касается, в принципе, такого общего уровня самоощущения общества свободным. Люди просто боятся говорить друг с другом во многом, потому что они считают, что есть серьезный риск того, что собеседник, если даже это там, пусть даже это какой-то знакомый человек, может быть, коллега по работе, может куда-то донести, и что стены слышат. Вот эта атмосфера, она возвращается, и репрессии направлены на это. Разумеется, мы все из этого рано или поздно состояния выйдем, и общество из этого коматоза тоже выйдет. Вот. Но пока так, и это очень соответствует интересам действующей российской власти, чтобы никто, не дай бог, ничего не говорил на фоне того, что происходит сейчас с экономикой, и на фоне того, что, например, сейчас делают с интернетом, на фоне того, что сейчас происходит с, ну вот последнее время, с топливом, да, особенно в южных регионах России, вот, и в аннексированном Крыму, это очень актуально, потому что недовольство растет, а власть хочет как-то все-таки сохранять контроль. Вот они таким вот образом это и делают. Но рано или поздно это все закончится. Прецеденты исторические бывали разные. Реакция общества, реакция власти на какие-то поползновения, скажем так, это что-то, что может воспламениться от одной спички, как мы говорим.
13: Дмитрий Зайырбек, глава правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Вместо новоселья суды, вместо собственной квартиры – съемная или жизнь у родственников. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Вернуть законно купленные квартиры пытаются по меньшей мере 200 семей. Пострадавшие судятся, еще пишут коллективные письма, устраивают флешмобы, требуя внимания властей к своей проблеме. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая продала ее, а потом потребовала назад, сказав, что ее обманули, для многих добросовестных приобретателей по всей стране, по сути, ничего не изменилось. Хотя еще прошлой осенью на волне скандала в Госдуму внесли законопроект для борьбы со сделками по схеме «Бабушка под влиянием мошенников». Он там так и лежит.
16: Остановите схему Долиной. Такую акцию проводят россияне, которые судятся за свои квартиры. Среди них много молодых семей и инвалидов. На другой стороне этого конфликта часто оказываются обманутые мошенниками пенсионеры.
17: Нож, нифига себе тут.
16: 70-летняя Амина, которая на этом видео вместе с супругом заперлась в квартире, продала свое жилье семейной паре за 17 миллионов рублей. И сразу после этого она сняла со счетов все деньги. Это насторожило покупателей и риэлтора. Но Амина уверяла, что просто готовит подарок дочери, и никакие мошенники ее не обманывают. Она попросила пару дней, чтобы забрать вещи из квартиры, и теперь отказывается съезжать, уверяя добросовестных покупателей, что деньги скоро вернут.
18: Ногу прищемил!
19: Как у Дольной получилось? У Дольной. Так же практически немножко так же получилось.
20: Я не знаю, я не Долина, я обычная трудяга и заработала.
16: 38-летняя Нина Алексеева, чтобы купить новое жилье, продала старое и вложила все семейные накопления. А после сделки перенесла инсульт и ослепла на один глаз. Родственники пенсионерки, которая продала квартиру, заявили, что та находилась под влиянием мошенников. Семье Алексеевой со скандалом удалось добиться разрешения проживать в купленной квартире, пока идет суд.
20: Что я должна лохушкой быть? Сказать, все, забирайте, и вот еще кошелек мой, и не забудьте забрать.
16: Жертвой схемы Долиной стала и чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Хотя проверила все документы и дееспособность бывшей владелицы перед покупкой. Въехать в новую квартиру Дианова так и не смогла. Она уже 3 года ходит по судам, проиграв дело в 2 инстанциях.
21: Я стала жертвой мошенников.
16: Название «Схема Долиной» этот вид мошенничества приобрел после истории с певицей Ларисой Долиной, которая также пыталась вернуть себе проданную квартиру, заявляя, что действовала под влиянием мошенников. Добросовестной покупательнице Полине Лурье удалось отстоять свое жилье.
22: Вот ключики.
16: Этого же хотят и участники акции «Остановите схему Долиной».
23: Мы, добросовестные покупатели квартир на вторичном рынке недвижимости, обращаемся к вам со всей страны.
16: В Госдуме признают, проблема приобрела массовый характер. Депутаты обсуждают несколько способов защитить участников сделок. Среди предложений – презумпция добросовестности покупателя и так называемый период охлаждения, когда деньги за квартиру после продажи временно блокируются на счетах. Законопроект о презумпции добросовестности внесли в Госдуму в январе этого года. Другой – о периоде охлаждения – еще в ноябре прошлого года. Но ни один из них до сих пор не прошел даже первого чтения.
24: И мы теряем и деньги, и квартиры.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
13: Вроде как скандал вокруг схемы Долиной утих. Уже разрешились все вопросы, перестали следить непосредственно за той историей. Владельцам вернули квартиру, про Долину как-то все забыли и перестают игнорировать ее уже концерты. Но такое ощущение, что дело-то живет. Все равно по всей стране сотни людей, которые пытаются сейчас через суд добиться восстановления прав из-за того, что попали вот под эту так называемую схему Долиной. Что происходит? Почему?
25: Ответ на этот вопрос достаточно простой. Судебная система довольно инерционна, и сиюминутно сотни дел, которые рассматриваются в судах, не могут быть рассмотрены. Причем ваш вопрос еще содержит второй подвопрос. А что с теми, по чьим делам уже вынесены решения, но которые не пошли в Верховный суд? И это тоже правильный вопрос. На него, к сожалению, правильного ответа нет. Если люди не пошли, то их решение считается вступившим в законную силу, и у них есть пути для пересмотра этих судебных решений, но шанс сильно меньше. Каждое дело, оно индивидуально имеет собственные черты, специфику и детали. Но общее, что их объединяет, это возраст тех, кто продает квартиры, почему ее называют схема Долины или бабушкины схемы. Потому что обычно это люди в возрасте, что на самом деле не абсолютное правило, но статистически так больше всего. И этим людям почему-то считается проще доказать, что они находились под влиянием мошенников, потому что как-то принято старшее поколение уважать, защищать. скорее не правовой ответ на ваш вопрос, а чисто моральный, этический.
13: Ну,
25: бабушкам надо помогать.
13: Да, ну а где заканчивается вот эта помощь и защита жертв мошенников и начинается злоупотребление правом буквально?
25: Об этом и есть основная проблема, которая стоит перед судом. Суд, рассматривая дело, должен даже по собственной инициативе, а не только по заявлению сторон, обратить внимание на правомерность действий каждой стороны. Если у нас истец, который просит вернуть ему квартиру, явно ведет себя неразумно, недобросовестно, возникает вопрос о злоупотреблении правом. Что это значит? Во-первых, это значит, что право у него есть. Но это право он направляет не во благо, не ради цели защитить себя, а ради цели ущемить права своего оппонента. И в целом механизмы реституции — это когда каждая сторона восстанавливается в состояние, существовавшее до сделки. И вот этот статус-кво он поддерживает. То есть когда мы удовлетворяем иск о возврате квартиры, суд сразу должен решить вопрос о возврате денег. Но только в зависимости от факта возврата денег ставить факт возврата квартиры. Соответственно, без возврата денег не должно быть квартиры. Но тогда вся схема Долина или схема Бабушкина рушится, потому что, как известно, деньги уходят не самому продавцу, а третьим лицам, мошенникам. И проблема схемы Долина в том, что за это поведение продавца, который был под влиянием обмана, или, возможно, заблуждения или насилия, несут ответственность именно покупатели, добросовестные чаще всего. Это неправильно. Сейчас то решение, которое принял Верховный суд, дает вектор на стабилизацию положения на рынке недвижимости, доверие к продавцам, в первую очередь. Но эффект будет не сиюминутный, и даже полгода, которые прошли, недостаточно для того, чтобы навести порядок. Но все же я считаю, что вектор будет в правильную сторону.
13: А кто-нибудь проверяет вообще вот сам факт, что продавца обманули? Там на каком-то этапе вообще принимают участие правоохранительные органы в этой схеме? Ведь ну, он говорит, я продал под влиянием мошенников, они у меня, значит, все деньги забрали, у меня денег нет, вернуть не могу, жить мне негде. Но люди, которые действуют злонамеренно в таких ситуациях, как мы знаем, которые сами мошенничают, злоупотребляют правом, они деньги-то оставляют себе. Вот кто-то это проверяет, они должны доказать как-то, что у них нет этих денег. Их может кто-то обязать. Вообще, в этом случае, что будет главным доказательством, которое поможет сторонам доказать свою позицию? Один скажет, что нет, меня действительно там обманули и были мошенники, или другой скажет, что верните деньги мне тогда.
25: А мы вообще должны обсуждать тот факт, что кто-то должен проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Мой ответ простой. Нет, не должны. Когда мы говорим о покупке недвижимости, мы должны понимать, что между сторонами, продавцом и покупателем, нет никакого порока. То, что человек может заблуждаться или быть под влиянием мошенников, это не проблема продавца и не проблема гражданского оборота. Но если отвечать на ваш вопрос, можно ли как-то удостовериться, что продавец сам не мошенник, а не обманывает и не говорит, что мошенник у него отняли деньги. В рамках уголовного дела это можно, но, по моему субъективному мнению, это путь в никуда. То есть добавить работы полиции, правоохранительным органам, которые должны проверять, это путь в никуда, это нереально. Это убьет оборот от слова совсем. Никто никогда не захочет больше квартиры покупать, а такого варианта развития событий даже врагу не пожелаешь.
13: Ну и что же делать в этой ситуации? Я вот просто смотрю, очень много историй там о них пишут, люди сами пишут, блоги ведут вот об этой своей эпопее, которые покупали квартиру, и они говорят, мы проверяли там эту бабушку или дедушку, была справка из медучреждения, о вменяемости, были все вообще проверки, перепроверки, даже нотариусы участвовали в какой-то момент во время, ну, люди перестраховались, и все равно нет, и все равно вот выяснилось, что нужно квартиру вернуть, а денег ты не получишь.
25: возвращаясь к началу моего ответа, самого первого, вопрос возврата квартиры, в моем понимании, должен стоять только после того, как деньги вернут. Если есть возможность вернуть деньги, окей. Почему? Потому что, если, предположим, мы говорим о другой ситуации, когда продавец берет деньги у покупателя-мошенника, тогда да, тогда он злодей, покупателя-мошенника надо наказывать. Когда посторонние третьи лица внедряются вот в это вот отношение между продавцом и покупателем, не может покупатель знать об этом. И поэтому, возвращаясь к тому решению, которое принял Верховный суд, и не должен знать об этом, нормальная степень осмотрительности у него должна быть. То есть он должен посмотреть, что человек меняемый, разумный, никаких явных показателей того, что он действует под чьим-то влиянием, быть не может. Но глубоко копать не должен покупать. Не обязательно удостоверение сделки у нотариуса с последующей регистрацией могло бы сильно уменьшить процент вот таких злоупотреблений. У меня есть еще мысль. Почему в других странах вариантов с подобными спорами почти нет? Условно, в Германии мы не встретим случаев, когда мошенники отнимают квартиру у бабушки. Это связано с тем, что в Германии и, например, в России там, 15 лет назад, 20 лет назад, процедура регистрации шла долго, около месяца. В Германии еще дольше. В других странах может занимать по полгода процесс регистрации. В этом случае у мошенника отпадает финансовая эффективность этой операции. Поэтому, на мой взгляд, если будет обязательная регистрация сделок у нотариуса, мы озолотим нотариусов, это с одной стороны, а с другой стороны мы хотя бы частично, но переложим ответственность за подобные кривые сделки на них. Теоретически сейчас это есть, если сделку оформлять у нотариуса, но на практике это не работает. То есть на практике нотариусы не несут ответственности за удостоверяемые ими сделки.
13: Угу. Ну, вот смотрите, полгода назад, даже уже больше, в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который, как его авторы утверждали, должен был навести порядок во всей этой истории и стать вот таким четким препятствием на пути бабушкинских схем. Хотя тоже этот проект тогда сильно критиковали. И риэлторы, и юристы, и правозащитники. Сейчас вот он где-то почил в БОЗе и так и лежит в Думе. Пока что без движения. На ваш взгляд, законодательно можно эту проблему решить и реально закрыть вот эту схему?
25: Законодательно бороться с мошенниками нереально, потому что мошенники – люди, которые закон нарушают. Они просто будут придумывать новые схемы, более сложные, и ими пользоваться. Но усложнить им жизнь мошенникам можно. И как я уже только что сказал, на мой взгляд, наиболее простой и эффективный способ, который работает в других странах, это обязательная нотариальная регистрация сделок. Но с обязательным возложением ответственности за недействительность сделок на нотариуса.
13: Угу. Ну, а пока ничего этого нет людям, которые сейчас собрались купить квартиру. Нашли деньги, получили материнский капитал, долго собирали, копили. Вот сейчас они хотят купить квартиру, что вообще не соваться на вторичку и только в новостройке, хотя тоже там...
25: В новостройках тоже свои проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем.
13: Да.
25: Но покупать в новостройках – это действительно хороший путь, особенно зная, что для молодых семей есть действующий льгот, и это финансово выгодно. Если говорить глобально о покупке на вторичке, какой-то универсальный, абсолютно работающий вариант я назвать не могу, и вряд ли кто-то назовет. Но предпринимать максимум возможных действий, дабы риск уменьшить, зная, что в любой момент вы можете попасть в суд, это нормальный путь. То есть да, идти и брать справки у психиатра, в наркодиспансерии еще где-то собирать. Это занимает время, тратит много денег, сил, откладываются сами сделки. Но это позволит суде, в глазах судьи, выглядеть наиболее добросовестно. Если мы исходим из того, что покупатель не знал, не должен был знать о том, что продавец действует под влиянием мошенников, проблема отпадает сама собой. Мы должны баланс соблюдать, мы должны выбирать, кого мы защищаем. Защищаем бабушек или защищаем всех покупателей и весь гражданский оборот? Да, к сожалению, правильного ответа на ваш вопрос нет, его нужно искать. Тот ответ, что нашел Верховный суд, не идеальный, но он правильный.
13: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Павел. В Рунете и запрещенных российскими властями соцсетях появляются сотни свидетельств пациентов и врачей о состоянии государственных медучреждений. Люди из разных регионов рассказывают об ужасающих условиях в стационарах и поликлиниках, нехватке персонала и невозможности получить качественную помощь. В Барнауле, например, фактически перестало работать единственное в регионе отделение торакальной хирургии. По всей стране закрываются фельдшерские пункты. Реформа оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы, в ряде регионов дала обратный эффект. Врачи говорят о сокращении надбавок, растущей нагрузке и все чаще уходят из системы. И это уже напрямую сказывается на пациентах.
0: В Барнауле единственное в Алтайском крае отделение торакальной хирургии фактически не работает. Заведующего отделением Вячеслава Седова в январе 26 года принудительно отправили в годичный отпуск, который накопился у него за годы работы. В мае министр здравоохранения края приказал отделение закрыть и всех пациентов до 20 июля выписать и перевести в другие больницы. Причину закрытия не объяснили ни врачу, ни его юристу. Седов подал в суд и добился отмены приказа в принудительном отпуске. А по спору из-за ликвидации торакального отделения решения пока нет.
1: Вот станция скорой помощи Нелидово, Тверская область.

0: Теперь вашему вниманию представляю городскую поликлинику и больницу города Кисловодска. Вот посмотрите сюда. Посмотрите, как это все выглядит просто.
1: Просто так.
2: По всей стране люди выкладывают то, что видят своими глазами. Кристина Лившиц сняла приемный покой в Гатчине Ленинградской области. Он выглядит так на самом деле.
3: Просто Гатчина – столица Ленинградской области, и вот так выглядит приемный покой.
2: После этого ей объяснили, что выставлять такое на общее обозрение нельзя.
4: Вчера я выложила видео о том, в каком состоянии находится межрайонная Гатчинская больница. И хочу сказать одно, что выкладывать такие видео оказывается очень страшно, потому что меня начали обвинять во всем, что я делаю, что выставила это на всеобщее обозрение и подставляю главврачей и тому подобное.
2: А потом как бы случайно с Лившиц встретился главврач больницы и пообещал все исправить.
5: Гатчина, 16 июня, центральная больница. Изменений. Снята арка, стоит рабочая лестница. Пожалуй, пока отметим все изменения в данном прекрасном учреждении.
2: Женщина приехала с ребенком в инфекционное отделение новой Самарской областной больницы. И там выяснилось, что полы в палатах моют сами пациенты. Санитарок нет.
6: Должны мыть полы сами. Потому что что? Санитарок у нас в больнице, оказывается, нет. А это, на минуточку, у нас больница новая. Что у нас там? Самарская областная, наша верника, в общем, инфекционка.
2: А в Москве тем временем собянинские поликлиники. Роботы, ремонты, все нарядно и дорого. Но даже в столице не все так гладко. Мама ребенка с особенностями здоровья рассказала, в Морозовской больнице, одной из крупнейших детских в стране при госпитализации, не нашлось кардиолога.
7: Сначала врачу не понравилось ЭКГ ребенка. И в такой огромной больнице не нашли врача-кардиолога, не предоставили ребенку-инвалиду, который может просто посмотреть его свежее ЭКГ и сделать заключение о том, что ему можно идти на операцию. И нас отправили искать платного кардиолога, где хотите, до 6 вечера.
2: Врачей в государственных клиниках все меньше. Остающиеся едва справляются с нагрузкой. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин говорит прямо: нехватка медиков – это не проблема, а симптом. Симптом большой болезни всей системы. И одна из причин – это то, что происходит с зарплатами. Например, врач из сельской поликлиники в Зернограде Ростовской области Ангелина Конарева рассказала в своем блоге: миллион рублей, которые государство обещает врачам, уехавшим работать в село, ей не дали.
8: Врач-терапевт сельской местности, и вот мои плюсы работать здесь. Первое, да, это получение миллиона, но есть небольшое но. Необходимо отработать 5 лет в данной организации. Но мне в этой выплате отказано, потому что у здравоохранения нету денег. И мне сказали, что необходимо будет ждать от нескольких лет.
2: В этом году заработала реформа оплата труда. Оклад врача должен составлять не менее половины от всей зарплаты, которую он получает на руки. Звучит как повышение. На практике в минимум 40 регионах просто срезали стимулирующие и премии. Например, в Суздальской райбольнице с февраля по март по приказу главврача отменили надбавки всем медикам за стаж и квалификацию. Официальная причина – перерасход фонда оплаты труда. Региональный Минздрав это подтвердил. Люди говорят, что на руки стали получать на 20-30% меньше.
9: Россияне массово недовольны медициной. В стране не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медицинского персонала.
2: В Сорочинской межрайонной больнице Оренбургской области сложилась абсурдная ситуация. Половина стационара получает специальные социальные выплаты, а другая половина нет. Приемный покой, неврология, хирургия, реанимация работают круглосуточно, но в выплатах им отказали. Люди судились, прошли первую инстанцию, кассацию. Не помогло. Тогда врачи записали видеообращение к Путину, Мишустину, министру здравоохранения.
10: Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует.
2: Видео разлетелось. Через неделю к ним приехал замминистра здравоохранения области и пообещал юридическую помощь. Впереди Верховный суд.
11: Что произошло с нами за эту неделю? Правительство Оренбургской области, которое молниеносно отреагировали на суть нашей проблемы, направили к нам замминистра Минздрава, пообещали оказать юридическую помощь, привлечь депутатов для решения нашей проблемы.
2: А это врачи и пациенты Чеховской больницы. Они записали обращение к губернатору Воробьеву. Чехов – это Подмосковье, 80 километров от Москвы. С января 26 года отсюда уволилось более 50 квалифицированных медработников. Они недовольны снижением зарплат, отменой льгот и тем, что врачей выгоняют из служебных квартир.

0: затраты на здравоохранение. Серьезно, причем, вот я смотрю, Вологодская область на 39%, Иркутская область более чем на 30%, Кузбасс тоже. И это при том, что число государственных медучреждений по всей стране ежегодно только уменьшается. Вот по последним данным, Moscow Times их публиковали в 2024 году, закрыли не менее 160 больниц, клиник, медпунктов, диспансеров и роддомов. Что происходит?
1: Во-первых, это общая тенденция всего путинского правления. Мы знаем, что уже давно закрываются больницы и различные медицинские пункты по всей России. Тем более сейчас идет война, и все ресурсы, как мы знаем, уходят на эту путинскую войну. Поэтому я считаю, что это логично, что социальные какие-то вопросы, тем более медицинские, сокращаются. И это общая политика последних лет.
0: Но вы знаете, мне это как раз это кажется не совсем логичным, учитывая, что власти российские все время говорят о необходимости увеличения продолжительности срока жизни, рождаемости и прочего, что без качественного здравоохранения просто невозможно сделать. Почему они, не говоря уже о том, что люди возвращаются с войны, раненые, которым нужна реабилитация, не только психологическая. Почему это не видят власти?
1: По нашему опыту, мне кажется, видно, что власти зачастую говорят одно, а делают другое. Сокращение финансирования медицинских учреждений идет уже очень давно. При том, что мы знаем, что и в ковид, и да, раньше риторика была только наоборот, что мы должны больше платить врачам, эта профессия должна стать важной для нас, но как бы жители, особенно регионов, они чувствовали этого никогда. Они чувствовали только сокращение финансирования, закрытие больниц, закрытие поликлиник и ухудшение сервиса.
0: Ну да, они говорят, надо больше платить. Я уже не буду вспоминать эти майские указы 2012 года, про них все забыли, наверное, и Путин сам. Но относительно недавно он поручил реформировать систему и сказал, что, ну, что у вас врачи нищенствуют, ну-ка давайте-ка увеличивайте им оклады. И врачам действительно оклады увеличили, но удивительным образом это привело к тому, что на руки получать они стали меньше денег. Почему это произошло? Где хитрость?
1: Это была такая как бы уловка. С одной стороны, с задним числом они повышают их зарплаты, а по сути сами выплаты в суммарном виде они не повышаются. А мы знаем, что сейчас при нынешней инфляции, даже если оставить выплаты на том же уровне, который был, грубо говоря, вчера, люди на руки получают меньше, потому что они могут меньше купить на это. И жизнь, конечно, ухудшается.
0: А как это сказывается на качестве здравоохранения российского?
1: Ну, мне кажется, в первую очередь люди уходят из этих учреждений и ищут возможности заработать где-то еще. Ну, это как бы естественно всегда для любой экономики.
0: Да, но врач, как правило, если он будет зарабатывать где-то еще, он, скорее всего, пойдет, ну, тоже заниматься, может быть, медициной, может быть, в частной клинике. Ну и что в этом плохого? Пусть туда приходят, там нет очередей, там чисто, там не хамят в регистратуре. Ну и пусть люди платят, в конце концов, за медуслуги.
1: По моему опыту, да, так и происходит, но плата за услуги в частных клиниках, она совершенно не равна плате и, ну, бесплатному обслуживанию в государственных поликлиниках и больницах. Мы знаем, что для многих людей эти цены, они просто неподъемные. И даже я хочу сказать больше, что по моему опыту бизнесмены из «Единой России», они очень как раз хорошо наживаются на медицине, на платной. Они создают фирмы. Вот, например, у нас в Качинском районе есть знаменитая фирма «Стома Медсервис», которую хозяйкой является Людмила Типтина. Она же депутат Саксобрания от «Единой России», и она же председатель комиссии здравоохранения в ЗАГСе Ленобласти. И она очень хорошо построила бизнес на том, что сама медицина государственная разваливается, причем она непосредственно имела отношение, она была и завврачом долгое время, и она курировала здравоохранение вообще в Ленинградской области от законодательного собрания. И, соответственно, она очень умело перевернула все потоки государственного финансирования в свои частные клиники и сделала

0: Это очень выгодный бизнес. При этом люди должны вместо бесплатного, удобного, хорошего сервиса ехать в ее фирмы и платить за это большие деньги.
1: Ну, людям же обещали, когда устраивали систему ОМС, вот этого обязательного медицинского страхования, что все сейчас будет, выходите, вы все застрахованы, там еще были претензии к тому, в какой-то компании получил вот этот свой полис ОМС. Но вас обязаны, вам окажут помощь. Почему это не работает?
0: Ну, потому что, тут, как говорится, есть такая уловка, что государство говорит, мы вам все обеспечим. А когда люди сталкиваются уже непосредственно с частной клиника говорит, что определенные услуги мы вам окажем, но полностью за вас государство не платит, поэтому давайте, как говорится, граждане, раскошеливайтесь, мы ждем от вас ваших денежек.
1: А граждане могут на это влиять? Ну вот, например, где-то в районном центре в каком-нибудь закрывается маленькая больница или где-то в селе городского типа закрывается фельдшерский пункт. Один, может быть, на многие-многие километры. Люди могут отстоять его и добиться, чтобы он продолжал работать? Или власти приняли решение и с ними уже не совладать?
0: По моему опыту, конечно, могут. Вот, грубо говоря, когда я был депутатом в 2020 году, причем в ковидное время, у нас собирались закрыть вообще больницу в Ырице. И мои коллеги-депутаты, кто как раз были медработниками, они как бы начали поднимать шум, узнав заранее об этом. И мы писали петиции, обращались в район и призывали граждан сопротивляться и как бы писать жалобы, что нашему поселению нужна больница. К сожалению, в итоге, уже после моего, как говорится, депутатства, я узнал, что эту больницу перевели в формат госпиталя. Ну, мы понимаем, что из-за войны требуется дополнительное медучреждение. Это, кстати, еще одна дополнительная вещь, почему люди получают сокращение на обычное обслуживание и почему у них исчезают больницы и поликлиники. Потому что часть медучреждений переводится в форматы госпиталей, и деньги уходят просто туда.
1: Но вы говорите, что люди могут протестовать, добиваться, куда-то писать. Но это же страшно сейчас. Сейчас-то страшно вообще протестовать даже ради того, чтобы оставили фельдшерский пункт.
0: Ну, я считаю, что медицина, как бы сохранение больницы или поликлиники, это не такой, как бы, пунктик, где вообще ты выходишь прямо против власти. Скорее, ты выходишь против решения местных чиновников, у которых свои, может быть, интересы. Вот как с примером этой же предпринимательницы Типтиной. Вполне может быть, что это было в ее интересах и также по всей России. Это в интересах отдельных местных чиновников, которые пытаются просто за счет этого набить свой карман. Потому что когда начинается разбираться, оказывается, что мы не могли и не сокращать эту поликлинику, эту больницу, и финансирование остается.
1: Главное, чтобы было кому за это бороться. Но раньше бороться помогали депутаты местные, муниципальные, независимые. А сейчас как будто бы и на них не положиться уже нельзя.
0: Это зависит, мне кажется, сейчас от региона, потому что в некоторых регионах, как, например, в Гатчинском районе, сократили советы, и местных депутатов стало меньше. Если раньше на район было около 200 человек, и каждый депутат был в своем округе, не просто в своем поселении, а он был для каждого отдельного маленького округа местного, то сейчас всего там 50 человек на район, и эти депутаты, как говорится, ну, уже стали небожителями. Сокращение муниципального как бы контроля муниципальных депутатов, сокращение местных советов, они в дальнейшем и ведет в том, что жителям тяжелее бороться за какие-то услуги, за социальное обеспечение и за медицину. И в итоге это приводит к тому, что все эти услуги сокращаются тоже вслед за сокращением местного самоуправления. Поэтому я считаю, что, грубо говоря, все говорят, что в этой осенью выборы ничего не значат, конечно, в условиях, когда нормально не пронаблюдать, не выдвинуть кандидатам, когда всем дороги закрыты, но люди могут проагитировать в этот маленький момент своих друзей, своих знакомых о том, что вот смотрите, как мы плохо живем, давайте проголосуем против этой власти и будем стоять против этой власти, против засилия вот этой одной партии, которая просто ухудшает нашу жизнь по всем фронтам.
1: Это что-то как бы изменит?
0: Во-первых, это изменит само понимание людей. Ну, кто-то станет неравнодушным, а кто-то всерьез задумается вообще, а что происходит у нас в стране. Потому что многие люди, они живут как бы и не интересуются политикой. А вот пришло время, наверное, начать интересоваться.
1: Да, политика заходит к ним через поликлиники, получается.
0: Ну да.
1: Антон Климов, политик, член Ассоциации «Европейский выбор России», был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывть правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: «Победа и память». Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории. И этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, а вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала не критически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ. В том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского Флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, и поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским, слэш-российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях и проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власа. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные, успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там, выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает и говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть это документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, а советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности и смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, так, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться. Поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно. Просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить. Но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально Трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, чтобы породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых в Ленинцы выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 45-м году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальная. К сожалению, такого, или, к счастью, такого, в общем, не было, но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 41 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавшихся о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 1940 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальное различие в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной Армии из 41-го года, всю его историю, и что Красная Армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно, или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной Армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной Армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной Армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной Армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, так? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной Армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню. Да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено.

0: например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезда в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертва репрессий. Особенно вот только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела, это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь шла о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
1: И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
9: Апокалипсисов в Капотне нет в телевизоре.
10: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
9: Спецновости для Путина.
11: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
9: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
12: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
9: Слабое звено российской экономики.
13: Отъем собственности у бизнесменов.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: 4 штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
3: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
5: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
6: Поможет. Выполнить сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
6: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: В студии эксперт моды Ирина Фромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
6: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. Что же в это время делает верховный главнокомандующий?
9: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите Россия-АСЕАН его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная обученная массовка из ФСО.
10: Всем здрасте.
11: Здравствуйте.
10: О, молодцы.
12: Добрый день.
10: Откуда приехали?
11: Не оттуда.
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
15: Будут в аду!
0: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
1: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
12: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
12: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Но в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
15: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
16: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
17: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором Федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
16: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
18: Эти два человека почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока. Сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
19: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
16: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
13: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
12: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
13: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние и международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
20: Добрый день. Здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
20: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
20: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски вестей, которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XD-CAM государственная фельдъегерская служба забирала на ВГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
20: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе вестей и контролировали эти выпуски новостей?
20: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
20: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
20: Что касается вот именно выпусков вестей, в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
20: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск вестей, например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
20: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
4: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, будет ему распечатана и изложена там, и подана, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
4: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз в два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
4: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек их подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
3: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
21: Каждый день постепенно, постепенно, постепенно ставим под контроль.
5: нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
2: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
2: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
2: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
2: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да? Российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
2: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
2: Депутат «Единорос» и замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника «Афиша» этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
2: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
2: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
6: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
7: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80. 80. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76,98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
2: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
8: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно. И мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль. Он длительное время был региональным. То есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше. Федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете это регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
2: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
9: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
10: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 130 37 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
0: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
10: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть и работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не удовольствие направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров. Потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи. Потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно?

0: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
1: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
0: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом в нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
2: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда. То есть... Но поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное... Где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных, могут быть такие проблемы. Но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что их туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
0: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
2: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
0: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
2: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
0: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
2: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется, что значит придется, там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов, ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией

0: в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
1: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
0: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные, да, то есть те же самые выплаты военным, ну, при подписании контракта, ну, и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
1: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
0: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да. И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
1: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
0: Ну, самый как бы, большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там, 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, вот тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть, если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
4: Привет.
3: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает, за счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
4: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно, немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстрорастущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
3: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
4: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
3: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физически ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
4: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там происходит, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
3: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
4: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
3: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
4: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана. Я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
3: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
4: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что может быть действительно, это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Например, да. Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
3: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
4: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
3: Зерновой экспорт продолжается.
4: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
3: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
4: Надо понимать, что вот чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность, хотя бы как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилли, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла, а может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
3: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
4: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
3: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
4: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той стороной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
3: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
4: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них, кто платит, потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink'ов для России, но... И я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да.
3: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
4: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
3: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
4: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться. Поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть, это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
3: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
4: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
3: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
4: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
3: Понятно.
4: А не мы в Германии производим, а в Украине живут такие
3: казаки, которые только воюют. Это как часть, естественно, как часть. Нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя, а просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
4: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
3: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части и поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе и своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время огосударствления экономики, в том числе прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
4: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
3: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то да, военные
4: вполне,
3: займы.
4: Да, вполне.
3: Возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
4: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее... Как бы им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит, объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот...
3: Налог на потребление. Заретушированным
4: способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
3: Ну да, да, как вот на налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
4: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что, когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Mm-hmm. Но, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные, ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но, тем не менее, произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это. Стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И более точно посчитанном ВВП это было бы падение. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость. Получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
3: а живешь
4: ни на
3: хуже.
4: Что не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
3: Экономика это войны, к вопросу о росте. То есть, рост дутый. Да.
4: Налог на потребление и уровень жизни. И на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
3: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
4: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять? Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного кризиса.
3: Это будет 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню.
4: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
3: Да.
4: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
3: Я прекрасно помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
4: Ну,
3: культурная,
4: да,
3: московская семья.
4: Люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все,
3: понятно,
4: к сожалению.
3: Вот
4: эта аналогия, это печальный ответ.
3: Да, аналогия печальная, но а у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Хуже будет. Это, знаешь, как в том анекдоте. Папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться.
4: Мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
3: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина, устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
4: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, то есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
3: Ну да, интересный сценарий, такой как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
4: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. И изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 1991 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
3: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересен тот сценарий, который Костя нам здесь рисует. То, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
4: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
3: Dotcom bubble.
4: Интернет-пузырь, интернет-dotcom bubble, да. И вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
3: А не может ли оказаться, что AI, что EE окажется тем же самым баблом? Ну подумай, может, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот EE, мощности обработки EE в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
4: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да? То есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком, слишком большой энтузиазм. Я вот свои деньги, помимо пенсионных, там, вложенные университетским фондом, я бы не стал
3: закладывать вот этот вот новый бабл. Да. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа? На итоги промежуточных выборов?
4: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели. Этот энтузиазм, он уже там последние два года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. Это в это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там, 38% входит.
3: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
4: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
3: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие полтора года.
4: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий. Хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает. Это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает... Там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
3: И искусственного интеллекта.
4: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
3: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедшие из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. экономический дефицит, торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
4: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но вот даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое в сущности ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных

0: президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да, но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму, и ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности. То есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в
0: Скажем
1: принципе,
0: так,
1: история вернется на круги своя.
0: не совсем так, потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал. Это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа. Возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал. И какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующие выборы.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И ну, последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?

0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали
1: Да.
0: в других странах, там в Зимбабве, в России, там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Годовщина Кронштадтского восстания. Радиокомпозиция русской службы. Эфир 2 марта 68 года.
10: Говорит радио «Свобода». Слушайте радиокомпозицию, посвященную 47-й годовщине Кронштадтского восстания.
11: Кронштадт. 1921 год. Третья революция.

0: Третья революция.
1: Ты спрашиваешь, почему третья революция? Какие же были первые две? А вот я матросом был и в Кронштадте был. Могу объяснить тебе это, почему третья революция. Молчит об этом история, то есть та история, которую ты учил. А другой еще не написано, пока не написано. Так вот, было это, а еще лучше было бы не рассказать, а показать. Как? А вот так, как в кинематографе воспоминания показывают, знаешь? Вроде как перенесется человек в прошлое, голоса слышит, людей видит. Вот так и мы с тобой.

0: мы с тобой в Кронштадте. 1921 год. Февраль. Холодный февраль. Льдом все как железом заковало. Пурга, ветры свищут. Иногда со снегом по льду вихри проносятся. А мы с тобой знаешь, куда пойдем? В кубрик линейного корабля Петропавловск. Смотри, слушай.
1: Ребята наши с линкора вернулись вчера из Петрограда. Плохо там. Голод, холод, а еще хуже того, террор. Наше рабоче-крестьянское правительство крепко за горло схватило трудящихся. 24 февраля заводы забастовали. Трубочный, Лаферм, Патронный, Балтийский. Правительство часть гарнизона разоружило, потому что солдаты отказались усмирять рабочих.
2: Что же это? Контра? Контра поднялась? Через 3 с лишним года советской власти контрреволюцию решили устраивать. Так, что ли?
1: Нет, не так, дорогой товарищ. По-другому надо сейчас говорить. Не контрреволюция это,
2: а... что же тогда? Сначала белогвардейцы с одной стороны, потом поляки с другой. А тут, значит, и рабочих против советской власти поднять стараются.
1: Вот тут-то ошибка и есть. Рабочие как раз и поднимаются, чтобы бороться за настоящую советскую власть.
2: А сейчас что же? Не настоящая советская власть, по-твоему?
1: Сейчас нет, не настоящая. Сейчас не советская, а партийная власть. Понятно говорю? Обманула ваша российская коммунистическая партия народ в октябре 17 года. Вы говорили, вся власть советом, а думали, вся власть партии большевиков. Если бы сказали правду, не знаю, открыла ли бы тогда «Аврора» огонь по Зимнему дворцу.
2: Так партия большевиков-коммунистов, ведь это же передовой отряд рабочего класса. Ведь партия борется за интересы рабочего класса, представляет рабочий класс и всех трудящихся.
1: Ну-ну, представлять трудящихся лучше всего могут сами трудящиеся. Им представителей со стороны не надо. Вот советы и должны были быть такими представителями трудящихся, партийных и беспартийных. И беспартийных в первую очередь, потому что их больше всех. А получилось все по-другому. Посмотри правительство. Есть в нем беспартийные? Нет. Посмотри любой совет. В городе, на фабрике, заводе, в деревне. Они состоят не только из членов партии, а руководят ими, в руках держат их коммунисты. Комиссары. Вот кто власть. А комиссары кто? Партия. Обманули.
3: Конечно, так оно и есть. Обманули.
2: Так что же ты хочешь? Опять вернуть помещиков и капиталистов? Так что ли?
1: Нет, не так. Помещиков и капиталистов нам не надо. Покончено с ними навсегда. Ты на этом не играй, не подходит это сейчас. Чего я хочу, ты спрашиваешь? Того же, чего весь Кронштадт хочет. Не больше и не меньше. Послушай, что матросы между собой говорят.
2: Слышал.
1: Ну так тем лучше, что слышал. Значит, и рассказывать долго не надо. Матросы Кронштадта сегодня, в 21-м году, за социализм, за Октябрьскую революцию, за солидарность с трудящимися всего мира, за власть советов.
2: Так и партии же за все это.
1: Подожди. За власть советов. Только за власть советов, дорогой мой друг, без коммунистов. Понимаешь, в чем разница с вашими советами? Говорят даже такое. Пусть, дескать, и коммунисты будут в советах, как и другие социалистические партии. Но только как члены советов, а не хозяева в них. Понятно? Пропорционально, значит.
4: А ты спроси его, сколько членов в их партии сейчас?
1: Секрета тут никакого нет. И спрашивать не надо. Вот тебе из материалов к 10-му съезду партии. 576 тысяч членов. А население России 136 миллионов. Вот и считай. Коммунистов выходит меньше, чем 0,5%. А власть вся в их руках. Справедливо это? А беспартийных, наверное, 98%. А власти у них никакой нет. Вот люди и требуют. Свободно выбранные советы без коммунистов.
2: Больно уж хорошо ты знаешь все.
1: Надо знать, дорогой товарищ партийный, чтобы нас за дурачков вы дальше не считали. Можно раз обмануть, и это вам удалось в октябре. А без конца быть обманутыми обидно. Народ другой стал, кое-чему научился.
5: Научился?
6: Как его?
7: Пусть послушай.
5: Здорово.
1: Вот и говорят люди. Советы — это хорошо, это правильно, но советы без коммунистов. От самодержавия мы избавились в феврале, от помещиков и капиталистов в октябре, а сейчас...
2: Что сейчас?
1: А сейчас нужно избавляться от комиссара державия. Вся власть советом, только настоящим, свободным советом. Это тебе не контрреволюция.
2: А что же тогда?
1: А вот и соображай. В феврале была революция первая, в октябре вторая. А сейчас, стало быть, начинается третья. Третья революция. Понял?
5: Третья революция.
8: Третья революция.
9: Третья революция.
10: Правильно.

0: Ну вот, мы с тобой побывали в Кронштадте в 1921 году в Кубрике на линкоре «Петропавловск». Понял теперь, почему третья революция? Ну вот и хорошо. Ты запомни этого матроса, который с коммунистом спорил. Петриченко его фамилия. Мы увидим его еще не раз. С головой, парень. И того запомни, коммуниста, члена партии. Сдал он потом свой партийный билет. Совесть-то у него потом оказалась сильнее партийной дисциплины. Много тогда их ушло из партии. В Кронштадте почти все. А потом, вот мы и дальше увидим. На митинг вроде как пойдем с тобой на Якорной площади. Это уже 1 марта было. Народу собралось тогда 16 тысяч человек. Матросы с Петропавловска, Севастополя, вообще 1-й и 2-й бригад линейных кораблей и других. Красноармейские части гарнизона, рабочие, жители города. Ну вот, смотри. Что это за музыка? Что они играют? А это, брат, с почетом, с музыкой и со знаменами встречают председателя ВЦИКа, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Михаила Ивановича Калинина. Из Петрограда приехал. Комиссар Балтийского флота Кузьмин тоже с ним. Васильев, председатель Кронштадтского исполкома, конечно, коммунисты. Они уговаривать матросов приехали. Встретили их с почетом. Мирно хотели все сделать. Кронштадтцы не хотели проливать крови. Думали, что можно будет договориться и с коммунистами. Да не угрожать стали. Требовать зачинщиков выдать. Слушай, слушай, сейчас резолюцию будут читать, принятую на этом митинге. Исторический документ. Когда-нибудь его еще вспомнят. Слушай.
1: Резолюция общего собрания команд 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, состоявшегося в Кронштадте 1 марта 1921 года. Первое. Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян. Второе! Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий. Дальше. Третье. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений. Четвертое. Собрать не позднее 10 марта 1921 года беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и матросов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Упразднить коммунистические боевые отряды!
0: Как видишь, никакой контрреволюции тут и близко не было. Помнишь, как тот говорил в Кубрике на линкоре Петропавловск? Контрреволюция, дескать, голову поднимает. Слушай, браток.
1: Дать полное право действия крестьянам над всей землею, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

Резолюцию эту приняли единогласно 16 тысяч присутствовавших матросов, красноармейцев, рабочих Кронштадта. Комиссар Балтийского флота Кузьмин написал потом в рапорте: «Председатель Кронштадтского исполкома Васильев вместе с товарищем Калининым голосовали против резолюции». Ты спрашиваешь, что же с ними сделали потом? Арестовали, задержали? Нет, зачем же? Кронштадтцы не хотели ни насилия применять, ни крови проливать. Отпустили их с миром в Петроград. Хотели, понимаешь, все по-хорошему сделать. Мирно, договориться. Потом, когда правительство военные действия против Кронштадта начало, как заложников семьи матросов и красноармейцев арестовало, которые в Петрограде были, расстрелом их грозить начало, даже и тогда ни одного коммуниста в Кронштадте не тронули. За все время восстания, оно продолжалось почти 3 недели, кронштадтцы не пролили ни одной капли крови. Ну, это я вперед забежал. Об этом потом еще говорить будем. А сейчас по порядку. На следующий день, это значит 2 марта 21 года было, собралось делегатское собрание. Ну, представители от кораблей, частей, учреждений, мастерских и профессиональных союзов. Решено было создать Временный революционный комитет –

0: Председателем выбрали писаря с линкора Петропавловск Петриченко. Помнишь, я тебе говорил, что увидим его еще? Вот его и выбрали. Интересный состав комитета получился при свободных выборах. Вот послушаем. Видишь, матрос простой стоит на трибуне. Заканчивается собрание. Слушай.
1: Товарищи, во Временный революционный комитет выбраны следующие 15 членов. Петриченко, старший писарь линкора Петропавловск. Яковенко, телефонист Кронштадтского района службы связи. Асосов, машинист линкора Севастополь. Архипов, машинный староста. Перепелкин, гальванер линкора Севастополь. Парушеев, старший гальванер линкора Петропавловск. Куповлов, старший лекарский помощник. Вершинин, строевой линкора Севастополь. Тукин, мастеровой электромеханического завода. Романенко, от аварийных доков. Орешин, заведующий третьей трудовой школы. Вальк, мастеровой лесопильного завода. Павлов, рабочий минной мастерской. Бойков, заведующий обозом управления строителя крепости. Килгаст, штурман дальнего плавания. Товарищи, мы, кронштадтцы, сегодня 2 марта 1921 года сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя Третьей революции трудящихся. Да здравствует революционный пролетариат и крестьянство! Да здравствует власть свободно избранных советов! А теперь, товарищи, комиссар Балтийского флота товарищ Кузьмин хочет сказать несколько слов.
2: Саня, дайте ему слово, ну что?
3: Я предлагаю вам выдать зачинщиков, в противном случае вы все понесете наказание, как предатели и враги. От имени партии и правительства заявляю, что коммунисты от власти добровольно не откажутся и будут бороться до последних сил. Наша партия и правительство...
4: Убрать! Убрать!
5: Мне кажется, что нужно предложить комиссару Кузьмину удалиться с этого собрания. Он явно не понимает, что здесь произошло.
6: Давай!
5: Кузьмина и Васильева удалить с собрания, а остальные коммунисты могут остаться, если их прислали сюда делегатами.

так и сделали. Кузьмина попросили покинуть собрание. Он убежал потом из Кронштадта вместе с другими главарями. Убежал с ними и комендант крепости. А остальные коммунисты, что ж с ними было? Ну, остальные добровольно сдали свои билеты и остались с матросами. Многие из них записались в партию так, кто по глупости, а кто из расчета на выгоду какую-нибудь. 2000 их было в Кронштадте. У нас их звали бумажными коммунистами. Почему? Ну да потому что из-за бумажки, из-за партийного билета они в партию пошли. Вот их и прозвали бумажными. Ну, на следующий день, это уж значит 3 марта, Временный революционный комитет газету начал издавать. Она так и называлась «Известия Временного революционного комитета». Тебе, наверное, спросить хочется, сохранилась ли она где-нибудь? Сохранилась, братец, сохранилась. В надежном месте пролежала 40 лет. Почему именно кронштадтцы восстали первыми против коммунистов? Ведь и в феврале, и в октябре 17 года. Верно, верно. И в феврале, и в октябре. А дело вот в чем. Кронштадтцы привыкли считать себя, ну, как бы таким барометром, что ли, революции. Как только назревают события, так они всегда в первых рядах. Кронштадт восставал в июле 1905 года, в октябре 1906. Ну, а потом в феврале и в октябре 17-го. Мы не первыми были в 1921 году. Были и перед этим, и после этого крестьянские восстания в Западной Сибири, на Украине, на Северном Кавказе. Да, почти всюду волновались и бунтовали крестьяне, и часто рабочие. Но только Кронштадт первым нашел и провозгласил новые призывы и лозунги. По-революционному понял событие. Вот ты спросил, почему третья революция? Эта новая идея о третьей революции в Кронштадте в 21-м году родилась. Вот в газете «Известия Временного революционного комитета» в 6-м номере статья есть «За что мы боремся?». Смотри вот на первой странице. Это, брат, тебе целая новая программа. Я так не расскажу, я прочту лучше. Вот слушай, многое тебе понятно станет. В Кронштадте свершился новый великий революционный сдвиг. Здесь поднято знамя восстания для освобождения от трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего собой 300-летнее иго монархизма. Здесь, в Кронштадте, положен первый камень третьей революции, сбивающий последние оковы с трудовых масс и открывающий новый широкий путь для социалистического творчества. Эта новая революция всколыхнет и трудовые массы Востока и Запада, являя пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому творчеству. Творчество написано в кавычках. Убеждая воочию зарубежные трудовые массы, что все творящееся у нас до сего времени волею рабочих и крестьян не было социализмом. Понял? В Кронштадте думали не только о себе и не только о России. Ну, в первую очередь, конечно, о России. Это не было ни бунтом, ни мятежом, ни даже восстанием. И уж совсем не было контрреволюции. Знаешь, кто понял это? Ленин. Ленин понял. В то время как раз происходил в Петрограде 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков.
Так вот, Ленин сказал на этом съезде о Кронштадте: там не хотят белогвардейцев, не хотят и нашей власти. Понимаешь, что это значит? Если не белогвардейцев и не коммунистов, то значит что-то третье. А третье – это советы без коммунистов. Не за прошлое и против настоящего. Это и есть революция. Так и назвали. Третья революция.

0: Радиокомпозиция к годовщине Кронштадтского восстания. Вышла в эфир 2 марта 1968 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Сборная радиопрограмма включает такие темы: КГБ и советское общество и города и люди. Париж. Впервые в эфире 3 марта 1968 года.
2: Прослушайте внеочередную беседу из цикла «Человек в Советском Союзе». Тема беседы – «Опасная безопасность. КГБ и советские граждане». У микрофона Владимир Иванович Зайцев.
3: Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом, на такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования – с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками, это вы тоже лучше меня знаете, создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» – лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, «чрезвычайная» означало «временная». Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление. И это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ – политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению. По подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. но и в этом случае. Секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый и гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голландскову, Добровольскому, Лажковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущие и всезнающие. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем. Поскольку, во-первых, люди чувствуют, что комитет занимается подавлением правды, свободы и искренности. А во-вторых, сказкам об особом могуществе комитета верят все меньше. Люди вспоминают, что, скажем, Андрей Синявский и Юлий Даниэль 9 лет переправляли свои произведения за границу, причем показывали их до этого многим московским друзьям. И прославленные Шерлок Холмсы с улицы Дзержинского никак не могли напасть на их след. Значит, не было информаторов и агентов в окружении Синявского и Даниэля. Действительно, их раскрыли через 9-то лет только по случайному стечению обстоятельств. Сотрудники КГБ любят повторять, что они, дескать, опираются на народ, работают в контакте с советскими людьми. Ничто не может быть сегодня дальше от истины. Комитет госбезопасности – вооруженная охрана существующего режима, охрана благополучия и богатства его высокопоставленных руководителей, только и всего. Те доносчики, которые еще помогают КГБ своими кляузами, сами не рады это делать, да не знают, как отвертеться. Народ тут во всяком случае ни при чем. Я не коснулся в этой беседе многих других сторон деятельности КГБ, вроде засылки шпионов во все страны мира, оплаты подрывной деятельности за границей, организации политических убийств и так далее. Эти стороны неблаговидной работы КГБ меньше влияют на каждодневную жизнь советского гражданина. Я лишь хотел подчеркнуть тот непреложный факт, что никакой поддержкой в массах КГБ давно не пользуется. И самое имя этой мрачной организации произносится сегодня в нашей стране чаще с презрением и отвращением, чем со страхом. Комитет госбезопасности ныне сам больше боится народного гнева, чем люди боятся пресловутых органов.
1: Вы прослушали передачу из цикла «Человек в Советском Союзе». Переходим к программе из серии «Города и люди». Mm-hmm.

0: Есть города, описывать которые можно без конца. На первом месте среди них Париж. Каждый, конечно, в зависимости от своего образования, воспитания, темперамента, своих вкусов, убеждений, по-своему опишет любой город. Но Парижей есть столько, и они столь различны, что охватить их всех не удается никому. И возможно, что именно в этом кроется притягательная сила французской столицы. Мы уже передавали программы, посвященные Парижу. Говорили и о миллионах посещающих его туристов. Многие из них пользуются услугами гидов, но гиды гидам рознь. Одни, как попугаи, изо дня в день механически повторяют избитые общие места. Но есть и другие, любящие свое дело, которые не ограничиваются поверхностным осмотром достопримечательностей города, но стараются помочь туристам понять психологию французов, разобраться в чуждой им среде. В числе таких гидов есть и русские. Что же рассказывают они о Париже и о своих клиентах?
1: В конце прошлого столетия Бисмарк говорил, что дипломаты, которых он посылает в иностранные столицы, неизменно жалуются на климат. В Лондоне, говорят они, очень сыро, в Петербурге холодно, в Риме слишком жарко. Единственная столица, обладающая идеальным климатом, это Париж. Там они чувствуют себя превосходно, а если у кого есть недуги, то они быстро проходят. Утекло много воды со времени Бисмарка. В наши дни путешествуют не только привилегированные люди. После Второй мировой войны, в связи с улучшением условий жизни, в самых широких руях населения западных стран возникла потребность, да и возможность передвигаться, то, что было названо музой дальних странствий. Ездит в поисках солнца, моря и гор, ездит из любознательности, чтобы ознакомиться с жизнью и историческими памятниками других стран, по причинам здоровья и за желание увидеть что-то новое. С мая до октября каждого года происходит настоящее переселение народов. Около 7 миллионов французов направляются в Испанию, которая удваивает в эти месяцы свое население. Италия принимает около 18 миллионов туристов. Они устремляются и в Англию, и в Германию, в Бельгию, Голландию, Австрию. Через Париж в это время года приезжает около 5 миллионов иностранцев.
0: Замечание Бисмарка относительно парижского климата не следует, конечно, понимать дословно. Здесь тоже бывает и сыро, и холодно, и жарко. Но город обладает огромной притягательной силой и действует на воображение людей из-за своей красоты, исторического прошлого, а также темпа современной жизни, скажем, своей жизнерадостности. Туристы чувствуют, что в Париже можно вдоволь непринужденно развлечься, повеселиться. Это большей частью ведь отпускники, люди, желающие забыть о своих ежедневных заботах, люди, оторвавшиеся от своих станков, пишущих машинок, письменных столов, прилавков, папок с документами, чертежных досок, распределительных счетов. Для них Париж своего рода символ. Кто не слыхал о Монмартре с его сотнями ночных кабачков, кафе, ресторанов, с его музик-холлами, знаменитым Мулен Руж, ставшим даже бессмертным благодаря гению художника Тулуз-Лотрека?

0: de la fête comme de collégien.
1: Кто не слыхал о расположенном на холме старом Монмартре, сохранившем до наших дней свой интимный провинциальный облик, где на площади Тертр, усаженной деревьями, украшенной по вечерам гирляндами разноцветных лампочек, под открытым небом толпятся непризнанные художники, выставляющие свои авангардные, но подчас малопонятные произведения.
2: Из 5 миллионов туристов, ежегодно посещающих Париж, добрая половина – это жители англосаксонских стран – Америки, Канады, Австралии, Англии, Ирландии, Южной Африки. Затем идут немцы, бельгийцы, голландцы, скандинавы. За ними следуют южноамериканцы и испанцы, и, наконец, туристы из Восточной Европы, в частности, и советские. Точно определить количество западноевропейских посетителей, конечно, трудно, так как им не нужны визы на въезд во Францию, и они передвигаются из одной страны в другую без всякого пограничного контроля. О каком же человеческом контакте можно говорить между, с одной стороны, этой массой совершенно разных людей, разных по своему образу мысли, воспитанию, социальному положению и, конечно, языку, и, с другой стороны, парижанами? Та часть жителей французской столицы, которая не имеет профессионального контакта с туристами, особенно старшее поколение, не обращает на них особенного внимания и рассматривает иностранных посетителей с их замысловатыми фото- и киноаппаратами как неизбежное дополнение к обычному парижскому пейзажу. Исключение, правда, составляют те парижане, а их все больше и больше, которые сами побывали за границей. Они подчас заговариваются с иностранцами, спрашивают, откуда они. И если страна им знакома, то завязывается разговор, который сопровождается обычно энергичной жестикуляцией. Если французу связать руки, так он вообще не сможет разговаривать.
1: Больше всего удивляет французов то, чем туристы питаются. Франция – страна гастрономии, и еда здесь играет очень большую роль. Еда и вино для французов – это целый культ. Каждый парижанин ежедневно съедает обед и ужин из 3 блюд. Скажем, закуска, мясное блюдо с картофелем и овощами, сыр или сладкое. И выпивает при этом 0,5 бутылки, а то и бутылку вина. И вдруг появляются странные люди, довольствующиеся бутербродами и запивающие их, о ужас, стаканом лимонада. Как можно таким образом поддерживать жизнь, французы не понимают. На этой почве происходит недоразумение. Входит такой турист в ресторан, садится за стол. Подходит официант. Что вы желаете есть? А что вы можете посоветовать? Туристу хочется попробовать какое-нибудь местное блюдо. У нас сегодня на закуску террин дю шеф. Что это такое? После долгих объяснений туристу становится ясно, что это какой-то особый паштет. Хорошо, говорит он, принесите. А после этого что? Ничего. То есть как ничего? Да так, ничего. Официант пожимает плечами. А что вы будете пить? Стакан молока, только очень холодного. Лишенный дара слов, официант скрывается, а потом и он, и другие официанты, да и повара, посматривают из-за угла на туриста, как на дикого зверя.
2: У нас, то есть у тех, которым по своим обязанностям приходится принимать туристов и о них заботиться, это относится и к гидам, и к сотрудникам туристических агентств, и к директорам гостиниц. Проблем немало. Прежде всего, необходимо выяснить, что в первую очередь интересует данного туриста. Часто он говорит одно, а думает другое. Скажет, надо полагать для приличия, что больше всего интересуется музеями, а на самом деле жаждет побывать на скачках или бегах, или посетить, скажем прямо, сомнительного вкуса мюзик-холлы, чтобы посмотреть на танцовщиц в сведенных до минимума костюмах. Кстати, сами французы в такие места почти не ходят. А другой турист, так он обидится, если ему такое предложишь. Туристы в Париже бывают самые разные. И нет ничего общего, или почти ничего, между, скажем, шведом и индусом, или американцем и аргентинцем. Что же интересует главным образом иностранных туристов в Париже? Я поставил бы на первое место культуру. Музей, университет, опера, театр, ну и исторические здания, собор Парижской Богоматери, могила Наполеона, Версальский замок – это обязательно. Я лично имел дело с десятками тысяч туристов, показывая им Париж и его окрестности. Было у меня всякое. В один день 2 американца. Первый рассказал мне, как он ставил в Соединенных Штатах оперы Жан-Жака Руссо. Признаться, я даже не знал, что Руссо писал оперы. А в Париже этот американец интересовался готическим зодчеством и прочел мне целую лекцию, сравнивая собор Парижской Богоматери с собором Шартра. А другой американец, при виде этого собора, спросил, не есть ли это Эйфелева башня. Был у меня один американский турист, фермер из Колорадо, которому его туристическое агентство продало билет на двухмесячную поездку по 25 странам Европы и Ближнего Востока с посещением 40 городов, и который так растерялся от беспрестанного передвижения, что, покидая Париж, спросил меня: «Скажите, пожалуйста, как называется этот город?» Интерес к истории тоже может вызвать затруднения и недоразумения. Один шведский турист, интересовавшийся революционной эпохой, непременно хотел видеть точное место того или иного события и был на меня в претензии за то, что я не мог сообщить ему все подробности конфликта между Робеспьером и Дантоном. А одна китайская туристка, услышав, что на площади Согласия был казнен Людовик XVI, вообразила, что случилось это чуть ли не накануне, и с беспокойством спросила: «А что же будет теперь? Надеюсь, что меня не задержат на границе». Один турист, проезжая мимо Елисейского дворца, спросил, что это за здание. Я ответил, что это резиденция президента республики. «Как так республики?» – удивился он. «Разве во Франции нет больше короля?» «Нет», – говорю, – «короля нет уже давно». «А королева есть?» «Нет и королевы». «Ничего не понимаю», – пробормотал тот, спутав, надо полагать, Францию с Англией.
1: «Все это, конечно, крайности. Таких людей встречаешь, не знаю, одного на тысячу, но все же встречаешь». Многих туристок интересуют женские моды. Это понятно. Имена Dior, Chanel, Saint-Laurent, Givenchy, Balenciaga известны во всем мире. И побывать на показе в салонах одного из этих законодателей мод для них целое событие. Ночная жизнь Парижа их интересует редко. Это тоже понятно. За одним, правда, исключением. Всем хочется посетить Леаль, центральный рынок, который писатель Эмиль Золя назвал «чревом Парижа». Он находится на том же месте, где 800 лет назад был построен первый парижский базар, который был в течение веков центром городской жизни и до сих пор остается одним из самых характерных районов французской столицы. Рынок работает только от 4 утра до 7, но уже к часам 10 вечера туда начинают прибывать со всех концов страны грузовики с мясом, битой птицей, рыбой, овощами, фруктами и цветами. Нечто подобное происходит во всех больших городах, но вы нигде не увидите такой кипучей работы, такой суматохи, а также такого веселья, как на этом парижском рынке. Веселье непонятного для всех, кто не знаком с основными чертами французского характера. Люди бегут, толкают, тащат, несут. Возгласы, шутки, хохот, ругательства, обычно остроумные и добродушные, все это сливается в одно. Во всем этом есть своя последовательность, даже своего рода гармония. Вам начинает казаться, что вы окружены актерами, точно заучившими свои реплики, что перед вами не картина обыденной жизни, а постановка гениального режиссера. Вокруг рынка много живописных ресторанов, баров и кафе. В них вы увидите водителей грузовиков, носильщиков, торговцев, сидящих рядом с мужчинами во фраках и женщинами в вечерних платьях, приехавших сюда после театра, дипломатического приема или бала. Разговор ведется общий, классовых различий нет, да и быть в такой обстановке не может. Случаются иногда и драки, и кражи. Раздаются свистки, бегут полицейские, кого-то ловят, уводят, но и это имеет вид кинематографической постановки. Все быстро успокаиваются. Снова разносится коньяк, пиво, вино, и подается традиционное блюдо «la soupe à l'oignon». Луковый суп – одно из излюбленных блюд парижан всех сословий. Под самое утро распродаются цветы. И тут, напоследок, если вам повезет, вы сможете...

неожиданно крепко жмут вам руку в благодарность за ваши старания. Американцы куда более экспансивны, но не перестают жаловаться на то, что парижане не говорят по-английски. Южные американцы обычно принимают ничем не объяснимый гордый вид и смотрят на все свысока. Немцы любят философские рассуждения и обобщения и ищут при осмотре Парижа подтверждение своим теориям о французах и Франции. Но самая интересная категория туристов – это туристы советские. К сожалению, их очень мало. Уж для них-то поездка в Париж – это не просто путешествие, это событие. По вопросам, которые они задают, видно, что они к этой поездке долго готовились. Они не только имеют понятие о французской литературе и истории, но знают план Парижа, знают, где находятся его достопримечательности. Но помимо этого, для них все ново. Парижская жизнь для них – это новый мир. Я спросил раз у группы советских туристов, что им больше всего понравилось в Париже. Думал, что они будут говорить о Лувре, Елисейских полях, о Триумфальной арке, но ответ получил неожиданный. Больше всего им понравилась жизнерадостность парижан, заметная даже в бедных кварталах, темп французской жизни. Слово «свобода» не было произнесено, но оно подходит для Парижа. И тут я позволю себе привести поговорку, правда, устаревшую, но все еще до некоторой степени оправданную. В Англии разрешено все, кроме того, что запрещается. В Германии запрещено все, кроме того, что разрешается. В Париже можно делать все, даже то, что запрещается. Все зависит как.

0: «Золотой запас свободы». И в завершении короткий сюжет «Новости сам издата». Эфир 30 марта 1972 года.
1: Новости сам издата. За последнее время за границей вышел в свет ряд новых литературных произведений, поступивших из Советского Союза. Кроме того, в зарубежной печати опубликованы статьи, посвященные сам издату и участи некоторых инакомыслящих.
2: На русском языке издательством «Посев» опубликована книга Григория Померанца «Неопубликованная». Автор книги – социально-религиозный философ, отличающийся огромной эрудицией во многих отраслях знаний. Многоплановое произведение Померанца охватывает огромный круг вопросов, но центральное место среди них занимает родина Померанца – Советский Союз, его общественно-политические, духовные и экономические проблемы. В частности, Померанц пишет, что тысячелетиями существующее государство продолжает жить благодаря духовному, а не политическому единству их народов. Солдатские державы, по его выражению, строившиеся на диктате и штыке, рассыпались после первого военного поражения. Говоря о необходимости демократизации советской общественной и научной жизни, Померанц цитирует письмо Энгельса Бебелю от 19 ноября 1892 года. Энгельс пишет: «Быть зависимым даже от рабочей партии – тяжкий жребий. Маркс и я всегда были согласны в том, что никогда не займем такого поста, а сможем только издавать газету, независимую в денежном отношении даже от партии».
3: На английском языке в Соединенных Штатах изданы книги братьев Жореса и Роя Медведевых «Записки Медведева» и «Кто сумасшедший?».

0: ушедшей. Братья Медведевы родились в 1925 году. Жорес – биолог, Рой – историк. В свое время Жорес описал период господства Трофима Лысенко в советской биологии и генетике, и его книга была одобрена к изданию в СССР. Но это решение было отменено после того, как книга вышла в Соединенных Штатах. Жоресу был запрещен выезд в научную командировку за границу, хотя как раз он доказывал, что ни шарлатанская генетика Лысенко, ни приносящая вред политическая направленность науки не были бы возможны, если бы в СССР были разрешены свободные научные контакты с внешним миром. Следствием этих размышлений стал очерк «Международное сотрудничество ученых и национальные границы», составляющей более половины записок Медведева, принадлежащих перу Жореса. Написанная обоими братьями книга «Кто сумасшедший» – это история заключения Жореса в психиатрическую больницу из-за того, что власти заинтересовались его книгами о Лысенко и научном сотрудничестве ученых, а также его дружбой с Солженицыным. Братья рассказывают о больничных порядках и об освобождении Жореса, ставшем возможным благодаря разногласиям среди самих властей, включая КГБ, а также дружным, организованным публичным протестом общественности в Советском Союзе.
1: О другой попытке расправы с инакомыслием при помощи злоупотребления психиатрией рассказывает журналист Поль Воль в статье «Награда Ивану», опубликованной в американской газете «Christian Science Monitor». В ней рассказывается о Иване Ехимовиче, когда-то воспетом советскими газетами в качестве передового председателя колхоза, а затем помещенного в психиатрическую лечебницу за критику методов ведения сельского хозяйства и за протест против оккупации Чехословакии. Диагноз – переоценка значения собственной личности.
0: Выходящий в Соединенных Штатах журнал «Бюллетень атомных ученых» поместил статью «Человек нашего времени», посвященную общественно-политической деятельности академика Сахарова. Академик Сахаров, сделавший решающий вклад в развитие советской ядерной науки и по праву названный отцом советской водородной бомбы, стремится сделать вклад и в развитие советской общественной мысли, и в защиту прав человека в Советском Союзе. Об этом и рассказывает статья «Человек нашего времени».
2: Вы слушали передачу «Новости сам издата».
3: Эфир 30 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова.
12: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Апокалипсисов Капотни нет в телевизоре.
16: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
15: Спецновости для Путина.
17: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
15: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
18: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
15: Слабое звено российской экономики.
19: Отъем собственности у бизнесменов.
15: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: штуки за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
3: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
5: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
6: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
3: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: В студии эксперт моды Ирина Хромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
3: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. Что же в это время делает верховный главнокомандующий?
9: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите Россия-АСЕАН, посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите Россия-АСЕАН его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная обученная массовка из ФСО.
10: Всем здрасте.
11: Здравствуйте.
10: О, молодцы.
12: Добрый день.
10: Откуда приехали?
11: Оттуда.
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
15: Будут в аду!
0: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где, боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
1: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
10: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
10: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он чего-то не сказал, у него есть оправдание, что мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому решили вас не отвлекать. Да? Даже если что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, мы же с вами тогда на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? В протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
12: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Но и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
15: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
16: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором Федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
15: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более 2 десятилетий выступает Алексей Громов.
17: Эти 2 человека – почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых 2 срока, сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
18: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
15: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
13: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
10: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было. Да?
13: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
19: Добрый день, здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
19: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
19: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели» Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски вестей, которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XDCam государственная фельдъегерская служба забирала на БГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
19: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе вестей и контролировали эти выпуски новостей?
19: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
19: Нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата. Не укладываешься ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
19: Что касается вот именно выпусков вестей, в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
19: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск вестей, например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
19: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники БГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
20: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальные папочки, доступные только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наши с вами беседы, например, будут ему распечатаны, изложены там, и поданы, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
20: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот. Или крайне редко признаются потери наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
20: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда они работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек это подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после удара в ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
4: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
21: Каждый день постепенно стоим под контролем.
5: нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
2: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
2: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
2: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить. Они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
2: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да? Российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
2: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
2: Депутат Единороссы, замгендиректора предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника «Афиша» этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
2: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
2: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
3: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести и завести.
6: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76,98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
2: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
7: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно. И мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль. Он длительное время был региональным. То есть регионы, и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете это регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
2: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
8: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
9: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 130 37 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
0: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
9: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, для каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть и работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 8 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро Баррикадное, прямо здесь, организованный городом корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не недовольство направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. И большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоря уж о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который, по большому счету, остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке?

0: по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны, да, то есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы, то с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальном масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что их туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
1: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
0: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
1: Займет у кого? У
0: Правительство,
1: населения, у банков?
0: у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
1: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
0: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется, что значит придется, там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов, ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
1: А почему региональные бюджеты оскудели? В чем причина?
0: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные, да, то есть те же самые выплаты военным, ну, при подписании контракта, ну, и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, ну, а глобальные эти два.
1: 3 месяца назад вы написали статью Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
0: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. И

0: те, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процент, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
1: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
0: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будет проблема, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть, если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
4: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
5: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович. Вот. Сергей Константинович.
6: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы, значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
4: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и Фаридейли, и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
7: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал Фаридейли. Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет Фаридейли, Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
8: Пен Пай, добрый день.
9: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
8: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
7: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фаридейли, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фаридейли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
10: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
7: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартированными. В конце мая опрошенные фондом «Общественное мнение россияне» сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
11: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
7: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фаридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовы погибших.
4: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. Удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
12: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это... наименее интересной темой в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
13: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
12: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении параду в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, приличное лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал «берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но… А поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
13: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
12: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Ван-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события и развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
13: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
12: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, процентов 70 на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
13: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
12: публичным он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
13: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
12: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
13: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
12: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
13: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
12: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
13: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный сленг.
12: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
13: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
12: Совершенно верно, да, это правда, да, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала, от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
13: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
12: Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
13: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я вам благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
12: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
13: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
5: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном.
6: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
7: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
8: Да, и это был очень хороший подарок. Спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом мы их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
7: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
0: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходасевич о Блоке. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти».
8: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
9: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня. Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, ну, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, ну, то есть, конечно, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, ну, недалеко ушел от песни «Dance Me to the End of Love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарри Косипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку с этим «Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
10: И что потом? Прошлогодний снег.

0: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
1: Да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
2: «А твоя остановка дальше».

0: свободу!
1: Ты не поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
2: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал. И я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галич, я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
3: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галича сойти.
4: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
5: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи, или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована, и самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, или там постсталинских лагерях. Я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
6: «Упекали пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, но следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месяц в Тиберду».
5: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформированное этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню, у меня это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
1: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
7: Тогда он не зашел. Он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом? Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно, у него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем, пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича. И мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галич – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза, его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
1: А еще в перестройку Галича восстанавливают в Союзе кинематографистов. Да-да, именно в том Союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в Союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли и захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев, и чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка, и даже посольства не работают, и 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали, и она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
4: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александра Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
0: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
8: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
4: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
9: В мае 99 года был квартирник Псоя Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор, как бы, ну, мне доводилось слышать какие-то, ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель, мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, Псой, который тогда был главным представителем такого, ну, назовем его так, шансон андеграунда, то, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, ну, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием.

0: печку колесы вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чуткость к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это грибоедовский вальс Башлачева.
12: И поплыли

0: Наполеон.
1: Которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича. Причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий. Это вальс его величества про размышления о том, как пить на троих. Вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти облака, например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что Галича каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни Галича. Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». Галич продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруге и соседке Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. Мы похоронены где-то под Нарвой, наши танки на чужой земле. Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивления в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе, даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наше молодое.

0: с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит: они думали, что у них все впереди, автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. Так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы... Вот как на записях фирмы «Мелодия» подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд, так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут аресты, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
1: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
2: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. Сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника по тому по снежочку провожает вертуха его дочку. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Хоть ты промолчи, хоть не промолчи. И в этом как раз величайшая мудрость Галича. И это никакое не примирение, а просто, ну, вот это так оно и есть.
3: Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: жаль я, сука, не добил тебя в вятке. Больно ловки вы, жиды, больно ловки.
2: Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается любимой песни, ну, она более-менее, на самом деле, как всегда у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка, это, конечно, не сбывшаяся.
4: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшаяся, ты позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокойный, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшаяся, не сбывшаяся.

0: Именно этой, не самой, возможно, известной и знаковой, но очень, на наш взгляд, пронзительной песней нам бы и хотелось поставить точку в первом сезоне подкаста «Наш сосед Галич».
1: В завершение нам хочется сказать спасибо всем гостям и участникам нашего подкаста. Ирине Роскиной, Ольге Романовой, Маше Слоним, Александру Дельфинову, Евгению Жовтису, Василию Зоркому, Максиму Кабиру, Роме Либерову, Владимиру Раевскому, Юрию Сапрыкину, Максиму Семеляку и Игорю Титову.
0: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
1: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятно.

0: Приятные отзывы поддерживали нас. Я получила огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой. Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
3: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
2: и Наталья Джампаладова.
3: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах – в 21:05.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по военным и стратегическим целям в российских регионах и на оккупированных украинских территориях. Владимир Зеленский потребовал от Беларуси демонтировать в течение недели ретрансляторы, помогающие российским войскам атаковать Украину. В противном случае, по словам Зеленского, это сделает сама Украина. В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров по выработке мирного соглашения между США и Ираном. Также сегодня.
1: Мы, в общем-то, убеждены, что на самом деле это не вопрос оптимизации, а установления политического контроля над общественными медиа.
0: Предупредительная забастовка журналистов на чешском телевидении и чешском радио. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по российским объектам в глубине России, а также на оккупированных украинских территориях, в частности, удары по нефтяной базе в Керчи, порту Кавказ и Керченской переправе привели к тому, что Крым и Севастополь остались без топлива. Это был вынужден публично признать назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с обращением к населению полуострова.
2: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Аналогичное заявление, но уже в социальных сетях, сделал назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сергей Аксенов также сообщил о приостановке с 22 июня и до 1 сентября приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключения электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников. Сегодня украинские военные нанесли ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов, где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах, в том числе в комплексах «Искандер». Генеральный штаб ВСУ позднее заявил, что украинские военные ударили по заводу, цитата, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования». Как утверждает российский провластный телеканал «База», завод в Воронеже был атакован ракетами Storm Shadow. Под описание крылатая ракета воздушного базирования попадает, однако, и украинская ракета «Фламинго». Генеральный штаб ВСУ также заявил об ударе сегодня по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В государственном предприятии «Космическая связь» агентство ТАСС сегодня подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массовой атаке беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Персонал центра космической связи не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки, сообщает агентство ТАСС. На фоне всех этих событий помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Россия намерена добиваться победы в войне в Украине, а не ждать выполнения договоренностей или, как любят выражаться в Кремле, понимания, якобы достигнутых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, причем еще в августе прошлого года.
3: Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. Лукашенко неоднократно заявлял в последнее время, что Беларусь не будет втянута в эту войну. Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси были демонтированы ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов России российских беспилотников по Украине. Военные Белоруссии на уровне руководства получили информацию: заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами не история вчерашнего дня. Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами «я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть он оставит для себя. Он ничего не сделал с начала войны. Это говорит о том, что если он не уберет, уберем мы в течение недели. Либо они, либо мы.
4: Або вони, або ми.
0: А в субботу Зеленский прокомментировал решение президента Польши Карла Навроцкого о лишении его ордена Белого Орла, высшей польской награды. Зеленский опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании «Новая почта». Навроцкий ранее заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишен высшей польской награды в связи с тем, что он дал согласие на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины имени героев украинской повстанческой армии. Об отказе от врученных им польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. От ордена Белого Орла отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Обострение украинско-польских отношений я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, вот эта история, она любопытна тем, что после того, как свой орден Белого Орла вернул Зеленский, этому примеру последовали и все остальные здравствующие ныне президенты Украины, и несмотря на имевшиеся разногласия, даже вражду. Как это можно объяснить вообще? В чем коллизия всего этого?
5: Ну, кроме Виктора Януковича, по понятным причинам. Во-первых, он понятен, его статус, он беглец в России, осужденный в Украине. А во-вторых, насколько мне известно, у него как раз единственного этого ордена и не было. Остальные, да, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, все дружно вернули свои ордена. Ну, поскольку это такой знак, что называется, гражданской, что ли, или национальной солидарности, поскольку этот конфликт, имеющий такое символическое, конечно, острое значение, как бы воспринимается как конфликт между Украиной и Польшей, а не конкретно Владимиром Зеленским и Карлом Навроцким. Поскольку и орден-то вручался, и эти ордена вручались украинским президентам как бы символически в их лице всей Украине, всему украинскому народу вознаменование дружественного характера отношений и укрепление связей между Украиной и Польшей. Так что в этом контексте, в таком жесте бывших президентов Украины ничего неожиданного нет.
0: Такой конфликт случается, как мне кажется, в самое неподходящее время, и сейчас такого, ну, я не скажу противника, но, в общем, антагониста приобретает Украина, причем осознанно приобретает в результате действий Зеленского. Почему так происходит? Почему память о каких-то событиях перевешивает нынешнюю ситуацию крайне сложную?
5: Это, в общем, такое явление характерное для Центральной и Восточной Европы, где так называемая политика памяти имеет очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно раздутое значение. Споры вокруг разных трактовок истории, а они разные, потому что на протяжении веков в этом регионе, ну, у каждого народа, у каждой страны есть свой счет к соседям. И эти счета взаимны, и поэтому, конечно, если начинать считаться, то, ну, мы никогда не остановимся, потому что они действительно, эти войны и эти этнические чистки, они были практически повсеместными в разные времена, по разным причинам и так далее. Я в этом вижу эксплуатацию исторической проблематики и вот такого немножко воспаленного отношения к истории в интересах сиюминутной политики, к сожалению, с обеих сторон. Потому что вот это переименование воинской части, вернее, присвоение ей имени героев УПА, ну, я не думаю, что кто-то в украинском руководстве не понимал, что этот шаг вызовет очень обостренную реакцию Польши. С другой стороны, сама эта реакция Польши, она могла бы, наверное, быть выражена, ну, немножко какими-то иными средствами. Я не знаю, я, конечно, не политик, но представляется возможным, я не знаю, вызов украинского посла, вручение ему какого-то протеста, то есть обозначение своей позиции, но в более мягкой и в более традиционной, что ли, форме, потому что этот жест, вот, отобрать орден Белого Орла у Зеленского, то есть фактически у Украины, как я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, это очень резкий шаг. Но нужно понимать, что в обоих случаях, вернее, в обеих странах речь идет о политических кампаниях. В Польше будут выборы. У Карла Навроцкого, который представляет правую часть польских политических сил, напряженные отношения с правительством Дональда Туска, которые представляют более либеральные проевропейские силы. И, в общем, это такая одна из попыток консолидации, что ли, своего электората, поскольку отношение в польском обществе, отношение к Украине и украинцам, ну, оно стало сложным. Польша действительно очень много помогала и помогает Украине, украинским беженцам, украинской армии, ну, это уже больше в прошлом, но, тем не менее, тоже была оказана заметная помощь. Но, с другой стороны, есть в польском обществе уже определенная, что ли, усталость от присутствия большого количества украинских беженцев, есть какие-то конфликты на бытовом уровне, но это вещи довольно неизбежные. Война тянется уже очень долго, 5-й год, и, в общем, люди есть люди. Что касается Украины, то здесь, наверное, тоже, это, конечно, мое личное мнение, наверное, тоже этот шаг, это такое одна из мер, которыми украинское руководство пытается тоже консолидировать общество вокруг себя, вокруг определенной идеологии, определенного прочтения национальной истории. Ведь не случайно и кампания декоммунизации осуществлена в Украине. Я ее не буду никак оценивать в данном случае, но, в общем, это такая определенная идеологическая линия, которая выдерживается и которая тоже направлена на политическую консолидацию украинского общества, в котором тоже, естественно, все непросто, оно устало, оно несет огромные и фактические, и физические, и материальные, и психологические потери, оно в ужасном состоянии по вполне понятным причинам, опять же, этой затянувшейся агрессивной войны со стороны России. Но вот такая эксплуатация политики памяти, она, конечно, контрпродуктивна и с польской стороны, и с украинской. Не время и не место, я тут с вами совершенно согласен.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк-политолог Ярослав Шимов. Время свободы, довольно долго отсутствовавшее на публике и пропустившее несколько важных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела в конце прошлой недели совещание Совета директоров по базовой процентной ставке, на котором ставка была вновь снижена, но совсем не так сильно, как ожидали многие после заявления Владимира Путина тоже на прошлой неделе об обуздании инфляции в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
6: Вместо ставшего уже привычным шага в половину процентного пункта, всего четверть. Таким образом, ключевая ставка стала 14,25 годовых. По сути, это решение мало чем отличается от паузы в серии снижения ставок, которую ждали некоторые аналитики, уверенные, что Банк России будет настаивать на своем независимом статусе и праве принимать решения самостоятельно, оценивая риски и не обращая внимания на мощное давление как со стороны бизнеса, так и со стороны большинства чиновников финансово-экономического блока. Разница между 14,5 и 14,25 годовых лишь в том, что сохранение ключевой ставки могло быть воспринято как демарш, а сокращение на четверть процентного пункта гораздо менее конфронтационный способ выразить то же самое отношение к тому, что происходит в российской экономике, особенно с федеральным бюджетом. Ключевая фраза из пресс-релиза Совета директоров, практически дословно повторенная Набиуллиной на пресс-конференции, именно об этом.
7: Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки.
6: Помимо бюджетного кризиса, будем называть вещи своими именами, который выражается в росте государственных расходов, не обеспеченных налоговыми поступлениями, и роста кредитования, с последнего заседания появился еще один существенный фактор, способствующий разгону инфляции – топливный кризис. Мастера формулировок из пресс-службы ЦБ сформулировали это следующим образом, цитирую. «Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива». Конец цитаты. Если исходить из того, что сдерживание инфляции по-прежнему остается главным приоритетом, нынешнее заседание Совета директоров можно было бы даже назвать излишне мягким. Однако за время болезни Набиуллиной много чего произошло. На питерском форуме фактически сложился консенсус о том, что с играми в низкую инфляцию пора завязывать, пора уже приступать к более решительному разогреву переохлажденной экономики. Присутствовавший на форуме заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин, терпеливо объяснявший позицию ЦБ, был в явном меньшинстве. А недели позже, уже на экономическом совещании Владимира Путина, куда представители Банка России не позвали, глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением, которое было подозрительно похоже на ультиматум. Суть его сводилась к тому, что если будут у бизнеса к концу года однозначные, то есть ниже 10% ключевая ставка и доллар по 85 рублей, то инвестиционная пауза закончится. А не будет всего этого, пауза превратится в заморозку. Путин слова Шохина воспринял благосклонно и, сославшись на замедление инфляции, сказал, цитирую, «думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Воодушевленный Шохин после этого несколько раз призвал ЦБ начать снижать ставку по процентному пункту на каждом заседании. В этом контексте 0,25% выглядит, скажем так, иронично. До конца года у Банка России еще 4 заседания по ставке. И если смягчение продолжится нынешними темпами, то к концу года ставка будет не ниже 10, а 12,25%. И то, если повезет, поскольку в заявлении Совета директоров по-прежнему говорится о том, что он, цитирую, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Впрочем, не исключено, что за нынешним демонстративно неконфронтационным решением последуют оргвыводы, после которых денежно-кредитную политику будут определять совсем другие люди.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, в которых эти страны выступают посредниками. В заявлении говорится, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере и что достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. По итогам встречи стороны создали комитет высокого уровня, который, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального мирного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Венс заявил перед началом переговоров о том, что Вашингтон предлагает Тегерану начать новую эру в американо-иранских отношениях.
8: Президент призвал начать с чистого листа и трансформировать наши отношения с народом Ирана, протянув ему руку сотрудничества. Этот шаг призван донести до иранского народа простой посыл. Если руководство страны готово отказаться от роли источника региональной нестабильности и на долгосрочной основе отказаться от стремления к обладанию ядерным оружием, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить свои отношения с Ираном. Именно к этому мы стремимся.
0: Это был вице-президент США Джей Ди Венс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи в своем заявлении подчеркнул, что Иран не намерен забывать того, что предшествовало нынешним переговорам.
9: Мы ни при каких обстоятельствах не можем забывать уроки прошлого. Эта встреча и данное заседание посвящены мониторингу выполнения достигнутых договоренностей. Следует помнить, что пункт 13 меморандума о взаимопонимании сформулирован предельно ясно. Начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено выполнением 5 конкретных положений, включая пункт 1 меморандума, в котором речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.
0: Переговоры в Швейцарии в субботу оказались на грани срыва после того, как Иран вновь перекрыл судоходство в Ормузском проливе, требуя прекращения военной операции израильских войск в Ливане. Президент США Дональд Трамп в ответ в очень резкой форме потребовал от Ирана немедленно вновь открыть пролив и прекратить поддержку подконтрольных ему сил в Ливане. Речь идет о шиитской радикальной группировке «Хизбалла», признанной в США и ЕС террористической организацией. В противном случае Трамп пообещал нанести по Ирану новый сокрушительный удар. «У вас не останется страны», цитирует президента США телеканал Fox News. Трамп также выступил с угрозой, что в случае, если пролив не будет немедленно открыт, иранская делегация не сможет вернуться на родину. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что будет действовать, если понадобится, независимо от позиции Вашингтона. В Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, о чем я его прошу. В Израиле, напротив, утверждают, что я выполняю все, чего он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых государств. Каждый из нас отстаивает интересы своей страны. Во многих вопросах наши позиции совпадают, в некоторых расходятся. Однако нас объединяют взаимное уважение к суверенитету, лидерству и приверженность интересам наших народов. Что бы ни произошло на переговорах, будет достигнуто соглашение или нет, я вам обещаю, пока я остаюсь премьер-министром, Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы уничтожили более 90% из 150 тысяч ракет и снарядов, которые Хизбалла накопила против нас. Мы создали зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане и будем сохранять их столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как сообщает Sky News, подавляющее большинство израильтян считают невыгодным для Израиля соглашение между США и Ираном. Осенью в Израиле должны пройти всеобщие выборы. Время свободы. В Великобритании сегодня случилось событие, которое, в общем-то, ожидалось. Премьер-министр Кир Стармер заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку. Как сказал Стармер, либористы дали ответ на вопрос о том, считают ли они его наиболее подходящим человеком на посту лидера партии на следующих выборах. Он услышал этот ответ и принял решение уйти. Возглавлять правительство Стармер будет до избрания нового лидера лейбористской партии. В своем заявлении британский премьер почти не скрывал эмоций. «Я уйду в отставку с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении. Я прошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летнему отпуску». После ухода с самой высокой должности в стране я буду уделять больше времени самой важной работе – быть лучшим мужем, каким только могу быть, моей замечательной жене, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и лучшим отцом моим прекрасным детям, которые моя гордость и радость. Большое спасибо. Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на всеобщих выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности, связанного с нелегальной миграцией, и скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, оказавшегося другом, осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях, теперь уже покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что новым британским премьером станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, наиболее популярный сейчас политик-лейборист. Ну и последняя тема. Сотрудники чешского телевидения и чешского радио в понедельник провели забастовку в знак протеста против предложенного изменения схемы их финансирования. Правительство Андрея Бабиша предложило законопроект об отмене существующих сейчас лицензионных всех сборов и о финансировании радио и телевидения за счет государственного бюджета. При этом финансирование государственных СМИ в Чехии будет заметно сокращено. Журналисты опасаются, что телевидение и радио тем самым попадут под контроль властей и утратят редакционную независимость. Опасения по этому поводу высказывал и президент Чехии Петр Павел. Вещание во время забастовки продолжалось, однако с некоторыми изменениями. Некоторые программы начинались позже, в том числе и выпуски новостей, они шли с минутным опозданием. Мой собеседник, политический обозреватель чешского «Розгласа», так по-чешски называется государственное чешское радио, он же Соукуп. В чем сотрудники чешского радио, чешского телевидения видят угрозу для свободы слова, для свободы их работы вот в этом изменении финансирования, которое сейчас планируется?
1: Конечно, можно вести дискуссию о способах финансирования общественных медиа, но мы, в общем-то, убеждены и небезосновательно, что на самом деле это не вопрос оптимизации, улучшения и так далее, а установления политического контроля над общественными медиа, что, собственно, и некоторые политики правящей коалиции сами открыто признают, да. И у нас есть печальный опыт наших соседей, например, Словакии, Польши, Венгрии, когда правительства стран постепенно подчинили себе общественные медиа, и как результат эти медиа не являются сейчас релевантными. Да, в отличие от как раз чешских общественных медиа, которые долговременно по всех опросах получаются как одни из самых достоверных. То есть 59% чехов считают, как бы, информацию, получаемую из общественных медиа, достоверной. И, соответственно, в тот момент, когда политики смогут влиять на то, о чем мы говорим, то этот процент будет снижаться, как случилось, например, в Польше, где их достоверными считают там, ну, максимум 25%.
0: А какова цель забастовки? Отменить вообще изменение финансирования или, может быть, какие-то условия по новому закону, который сейчас планируется?
1: Цель забастовки, прежде всего, привлечь внимание, потому что мы понимаем, что толку, если общественное мнение будет в нашу пользу, то тогда правительство, особенно вот премьер Андрей Бабиш, который очень пристально изучает все социологические опросы, то он может поменять свое мнение, да, то есть там нету такого, что мы бы хотели достучаться до политиков самих, потому что они, вероятно, просто уже этот вопрос для себя решили. Мы хотим достучаться до наших зрителей и слушателей, да, и поэтому лозунг, собственно, забастовки для вас, не для политиков.
0: А вы чувствуете общественную поддержку?
1: Безусловно, мы чувствуем большую поддержку. Собственно, вот в субботу было большое шествие к зданию чешского телевидения, уже не первое. Мы чувствуем поддержку и людей, студентов, например, чувствуем поддержку всяких деятелей культуры и так далее. Собственно, и сегодня, например, около здания чешского радио, где я работаю, то там будет, собственно, до вечера такой хэппенинг, где будут выступать разные артисты и так далее. Но другое дело, что мы понимаем, что нам прежде всего нужно дотянуться до той части общественности, которая голосовала за нынешнее правительство. Да? Другое дело, что правительство само это с предвыборными программами не обещали таким способом обращаться с общественными медиа. Но нам нужно дотянуться до этих людей.
0: Моим собеседником был политический обозреватель чешского государственного радио Ондřej Soukup. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать дружбу, вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы, да, видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое, может быть, это личные отношения?
2: Вот я думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мною установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Тарковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит. Но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос на развитие Чукотки, ну, тема такая, значит, такая немножко улыбку вызывает, значит, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, он важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы вспомните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнее, 9 мая, значит, да, он сказал, первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украиной вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. Правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч, было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Никогда. Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансовые интересы у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, но на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, и Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки. А очень скоро он, я думаю, согласится вести переговоры. Не украинских, а на европейских условиях. Европейцы впрямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины, а да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Все это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме. Но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать в Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, идет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная – это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию, это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: Я говорю, к примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, все это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможности, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но... Ситуации вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение, и Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись в это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена, поэтому переговорщики, там, так сказать, это этот самый Дмитриев, значит, да, вот, поэтому, а там, с той стороны переговорщик, он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уитков и Кушнер, друзей, которые, значит, и близкие

0: угольные там минус 10% уже, металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается. И вы видите, первый квартал – это минус. Там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатия уже в первом квартале. Ну, сейчас будет, начнется, видимо, рост. Рост экономики, но тем не менее, все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, ну, считайте, это все стагнация, это нулевые, так, как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. Подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
0: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке вооружения будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки, значит, втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью, 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов.

0: «Свободный разговор». Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже вставлено.

0: встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. И как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории, и этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала не критически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели. Но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях, они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается, прежде всего, тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну, что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азийские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власа. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные, успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. На момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, я опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает и говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами, но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника, и, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, там, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться. Поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 1943 по 1953 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов Национально-трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели, в этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, чтобы породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать... Не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых... в Ленинце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря... Если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да. Самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или к счастью, такого, в общем, не было. Но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 1940 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что, в конечном счете, наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно, или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчивается о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну, а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню, да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезд в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема. Это сотни тысяч человек, это жертвы репрессий. Особенно вот только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономической последствиям этого дела, это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь идет о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович. Вот. Сергей Константинович.
3: Вот, если надо столько выпить обычной миги, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом «Общественное мнение россияне» сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. падало на протяжении нескольких недель. Причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой, скорее, медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
9: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
9: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, приличное лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектору Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
8: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на рычаг очков в случае переговоров и так далее?
9: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события и развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
8: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
9: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
9: Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Но Россия вспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
9: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
9: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
9: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
0: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
9: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
0: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
9: Совершенно верно, да, это правда, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
8: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые у вас встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
9: Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
8: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио «Свобода». Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
9: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
8: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мумин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое, может быть, это личные отношения?
2: Вот я так... думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мною установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Ходорковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит, но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос да, развития Чукотки, ну, тема такая, знаете, такая немножко улыбку вызывает, значит, там, ну, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю. Я его не видел тысячу лет, скажем так, значит. С какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы вспомните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнего, 9 мая, значит, да, он сказал, первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление Европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украины вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход, правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное. Значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Ну, это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансовые интересы у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, и Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, он, да, считает, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся, но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка: Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки. А очень скоро он, я думаю, согласится вести переговоры. Не украинских, а на европейских условиях. Европейцев прямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины. А да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Все это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там, и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там промежуток, посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме, но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать в Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком-то стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, идет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная – это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию, это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: К примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, все это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможностей, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но... Ситуация вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение. И Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которые его поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись в это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена, поэтому переговорщики, там, так сказать, это Кирилл, этот самый Дмитриев, значит, да, вот, поэтому, а там, а с той стороны переговорщик он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уитков и Кушнера, друзей, которые, значит, и близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, основка войны, это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так. Поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, 5-й год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
2: Ну, никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а у некоторых серьезный спад. Например, угольный там минус 10%, уже металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается. И вы видите, первый квартал – это минус. Там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают,

0: не такая высокая, подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
0: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке вооружения будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики не будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год буквально, просто за год, Германия переориентировалась полностью, 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов.

0: «Свободный разговор». Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
6: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
7: Не вижу будущего в нашей стране.
8: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
9: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
10: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и не забываем.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по военным и стратегическим целям в российских регионах и на оккупированных украинских территориях. Владимир Зеленский потребовал от Беларуси демонтировать в течение недели ретрансляторы, помогающие российским войскам атаковать Украину. В противном случае, по словам Зеленского, это сделает сама Украина. В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров по выработке мирного соглашения между США и Ираном. Также сегодня.
1: Мы, в общем-то, убеждены, что на самом деле это не вопрос оптимизации, а установления политического контроля над общественными медиа.
0: Предупредительная забастовка журналистов на чешском телевидении и чешском радио. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по российским объектам в глубине России, а также на оккупированных украинских территориях, в частности, удары по нефтяной базе в Керчи, порту Кавказ и Керченской переправе привели к тому, что Крым и Севастополь остались без топлива. Это был вынужден публично признать назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с обращением к населению полуострова.
2: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Аналогичное заявление, но уже в социальных сетях, сделал назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сергей Аксенов также сообщил о приостановке с 22 июня и до 1 сентября приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключения электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников. Сегодня украинские военные нанесли ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов, где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах, в том числе в комплексах «Искандер». Генеральный штаб ВСУ позднее заявил, что украинские военные ударили по заводу, цитата, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования». Как утверждает российский провластный телеканал «База», завод в Воронеже был атакован ракетами «Storm Shadow». Под описание крылатая ракета воздушного базирования попадает, однако, и украинская ракета «Фламинго». Генеральный штаб ВСУ также заявил об ударе сегодня по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В государственном предприятии «Космическая связь» агентство ТАСС сегодня подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массовой атаке беспилотников, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, персонал центра космической связи не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки, сообщает агентство ТАСС. На фоне всех этих событий помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Россия намерена добиваться победы в войне в Украине, а не ждать выполнения договоренностей или, как любят выражаться в Кремле, понимание якобы достигнутых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, причем еще в августе прошлого года.
3: Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. Лукашенко неоднократно заявлял в последнее время, что Беларусь не будет втянута в эту войну. Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси были демонтированы ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов России. Российских беспилотников по Украине.
4: Так и військовых Беларусь.
0: Военные Белоруссии на уровне руководства получили информацию: заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами не история вчерашнего дня. Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами «я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть он оставит для себя. Он ничего не сделал с начала войны. Это говорит о том, что если он не уберет, уберем мы в течение недели. Либо они, либо мы.
4: Або вони, або ми.
0: А в субботу Зеленский прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении его ордена Белого Орла, высшей польской награды. Зеленский опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании «Новая почта». Навроцкий ранее заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишен высшей польской награды в связи с тем, что он дал согласие на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины имени героев украинской повстанческой армии. Об отказе от врученных им польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. От ордена Белого Орла отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Обострение украинско-польских отношений я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, вот эта история, она любопытна тем, что после того, как свой орден Белого Орла вернул Зеленский, этому примеру последовали и все остальные здравствующие ныне президенты Украины, несмотря на имевшиеся разногласия, даже вражду. Как это можно объяснить вообще? В чем коллизия всего этого?
5: Ну, кроме Виктора Януковича, по понятным причинам. Во-первых, он понятен, его статус, он беглец в России, осужденный в Украине. А во-вторых, насколько мне известно, у него как раз единственного этого ордена и не было. Остальные, да, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, все дружно вернули свои ордена, ну, поскольку это такой знак, что называется, гражданской, что ли, или национальной солидарности, поскольку этот конфликт, имеющий такое символическое, конечно, острое значение, как бы воспринимается как конфликт между Украиной и Польшей, а не конкретно Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким. Поскольку и орден-то вручался, и эти ордена вручались украинским президентам как бы символически в их лице всей Украине, всему украинскому народу вознаменование дружественного характера отношений и укрепление связей между Украиной и Польшей. Так что в этом контексте, в таком жесте бывших президентов Украины ничего неожиданного нет.
0: Такой конфликт случается, как мне кажется, в самое неподходящее время, и сейчас такого, ну, я не скажу противника, но, в общем, антагониста приобретает Украина, причем осознанно приобретает в результате действий Зеленского. Почему так происходит? Почему память о каких-то событиях перевешивает нынешнюю ситуацию крайне сложно?
5: Это, в общем, такое явление характерное для Центральной и Восточной Европы, где так называемая политика памяти имеет очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно раздутое значение. Споры вокруг разных трактовок истории, а они разные, потому что на протяжении веков в этом регионе, ну, у каждого народа, у каждой страны есть свой счет к соседям. И эти счета взаимны, и поэтому, конечно, если начинать считаться, то, ну, мы никогда не остановимся, потому что они действительно, эти войны и эти этнические чистки, они были практически повсеместными в разные времена, по разным причинам и так далее. Я в этом вижу эксплуатацию исторической проблематики и вот такого немножко воспаленного отношения к истории в интересах сиюминутной политики, к сожалению, с обеих сторон. Потому что вот это переименование воинской части, вернее, присвоение ей имени героев УПА, ну, я не думаю, что кто-то в украинском руководстве не понимал, что этот шаг вызовет очень обостренную реакцию Польши. С другой стороны, сама эта реакция Польши, она могла бы, наверное, быть выражена, ну, немножко какими-то иными средствами. Я не знаю, я, конечно, не политик, но представляется возможным, я не знаю, вызов украинского посла, вручение ему какого-то протеста, то есть обозначение своей позиции, но в более мягкой и в более традиционной, что ли, форме, потому что этот жест, вот отобрать орден Белого Орла у Зеленского, то есть фактически у Украины, как я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, это очень резкий шаг. Но нужно понимать, что в обоих случаях, вернее, в обеих странах речь идет о политических кампаниях. В Польше будут выборы. У Карла Навроцкого, который представляет правую часть польских политических сил, напряженные отношения с правительством Дональда Туска, которые представляют более либеральные проевропейские силы. И, в общем, это такая одна из попыток консолидации, что ли, своего электората, поскольку отношение в польском обществе, отношение к Украине и украинцам, ну, оно стало сложным. Польша действительно очень много помогала и помогает Украине, украинским беженцам, украинской армии, ну, это уже больше в прошлом, но, тем не менее, тоже была оказана заметная помощь. Но, с другой стороны, есть в польском обществе уже определенная, что ли, усталость от присутствия большого количества украинских беженцев, есть какие-то конфликты на бытовом уровне, но это вещи довольно неизбежные. Война тянется уже очень долго, 5-й год, и, в общем, люди есть люди. Что касается Украины, то здесь, наверное, тоже, это, конечно, мое личное мнение, наверное, тоже этот шаг, это такой одна из мер, которыми украинское руководство пытается тоже консолидировать общество вокруг себя, вокруг определенной идеологии, определенного прочтения национальной истории. Ведь не случайно и кампания декоммунизации осуществлена в Украине. Я ее не буду никак оценивать в данном случае, но, в общем, это такая определенная идеологическая линия, которая выдерживается и которая тоже направлена на политическую консолидацию украинского общества, в котором тоже, естественно, все непросто, оно устало, оно несет огромные и фактические, и физические, и материальные, и психологические потери, оно в ужасном состоянии по вполне понятным причинам, опять же, этой затянувшейся агрессивной войны со стороны России. Но вот такая эксплуатация политики памяти, она, конечно, контрпродуктивна и с польской стороны, и с украинской. Не время и не место, я тут с вами совершенно согласен.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк, политолог Ярослав Шимов. Время свободы, довольно долго отсутствовавшее на публике и пропустившее несколько важных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела в конце прошлой недели совещание Совета директоров по базовой процентной ставке, на котором ставка была вновь снижена, но совсем не так сильно, как ожидали многие после заявления Владимира Путина тоже на прошлой неделе об обуздании инфляции в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
6: Вместо ставшего уже привычным шагом в половину процентного пункта всего четверть. Таким образом, ключевая ставка стала 14,25 годовых. По сути, это решение мало чем отличается от паузы в серии снижения ставок, которую ждали некоторые аналитики, уверенные, что Банк России будет настаивать на своем независимом статусе и праве принимать решения самостоятельно, оценивая риски и не обращая внимания на мощное давление как со стороны бизнеса, так и со стороны большинства чиновников финансово-экономического блока. Разница между 14,5 и 14,25 процентами годовых лишь в том, что сохранение ключевой ставки могло быть воспринято как демарш, а сокращение на четверть процентного пункта гораздо менее конфронтационный способ выразить то же самое отношение к тому, что происходит в российской экономике, особенно с федеральным бюджетом. Ключевая фраза из пресс-релиза Совета директоров, практически дословно повторенная Набиуллиной на пресс-конференции, именно об этом.
7: Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки.
6: Помимо бюджетного кризиса, будем называть вещи своими именами, который выражается в росте государственных расходов, не обеспеченных налоговыми поступлениями, и роста кредитования, с последнего заседания появился еще один существенный фактор, способствующий разгону инфляции – топливный кризис. Мастера формулировок из пресс-службы ЦБ сформулировали это следующим образом, цитирую. «Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива». Конец цитаты. Если исходить из того, что сдерживание инфляции по-прежнему остается главным приоритетом, нынешнее заседание Совета директоров можно было бы даже назвать излишне мягким. Однако за время болезни Набиуллиной много чего произошло. На питерском форуме фактически сложился консенсус о том, что с играми в низкую инфляцию пора завязывать, пора уже приступать к более решительному разогреву переохлажденной экономики. Присутствовавший на форуме заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин, терпеливо объяснявший позицию ЦБ, был в явном меньшинстве. А неделей позже, уже на экономическом совещании Владимира Путина, куда представители Банка России не позвали, глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением, которое было подозрительно похоже на ультиматум. Суть его сводилась к тому, что если будут у бизнеса к концу года однозначная, то есть ниже 10% ключевая ставка и доллар по 85 рублей, то инвестиционная пауза закончится. А не будет всего этого, пауза превратится в заморозку. Путин слова Шохина воспринял благосклонно и, сославшись на замедление инфляции, сказал, цитирую, «думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Воодушевленный Шохин после этого несколько раз призвал ЦБ начать снижать ставку по процентному пункту на каждом заседании. В этом контексте четверть процента выглядит, скажем так, иронично. До конца года у Банка России еще 4 заседания по ставке. И если смягчение продолжится нынешними темпами, то к концу года ставка будет не ниже 10, а 12.25%. И то, если повезет, поскольку в заявлении Совета директоров по-прежнему говорится о том, что он, цитирую, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Впрочем, не исключено, что за нынешним демонстративно неконфронтационным решением последуют оргвыводы, после которых денежно-кредитную политику будут определять совсем другие люди.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, в которых эти страны выступают посредниками. В заявлении говорится, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере и что достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. По итогам встречи стороны создали комитет высокого уровня, который, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального мирного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Венс заявил перед началом переговоров о том, что Вашингтон предлагает Тегерану начать новую эру в американо-иранских отношениях.
8: Президент призвал начать с чистого листа и трансформировать наши отношения с народом Ирана, протянув ему руку сотрудничества. Этот шаг призван донести до иранского народа простой посыл. Если руководство страны готово отказаться от роли источника региональной нестабильности и на долгосрочной основе отказаться от стремления к обладанию ядерным оружием, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить свои отношения с Ираном. Именно к этому мы стремимся.
0: Это был вице-президент США Джей Ди Венс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи в своем заявлении подчеркнул, что Иран не намерен забывать того, что предшествовало нынешним переговорам.
9: Мы ни при каких обстоятельствах не можем забывать уроки прошлого. Эта встреча и данное заседание посвящены мониторингу выполнения достигнутых договоренностей. Следует помнить, что пункт 13 меморандума о взаимопонимании сформулирован предельно ясно. Начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено выполнением 5 конкретных положений, включая пункт 1 меморандума, в котором речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.
0: Переговоры в Швейцарии в субботу оказались на грани срыва после того, как Иран вновь перекрыл судоходство в Ормузском проливе, требуя прекращения военной операции израильских войск в Ливане. Президент США Дональд Трамп в ответ в очень резкой форме потребовал от Ирана немедленно вновь открыть пролив и прекратить поддержку подконтрольных ему сил в Ливане. Речь идет о шиитской радикальной группировке «Хизбалла», признанной в США и ЕС террористической организацией. В противном случае Трамп пообещал обещал нанести по Ирану новый сокрушительный удар. «У вас не останется страны», — цитирует президента США телеканал Fox News. Трамп также выступил с угрозой, что в случае, если пролив не будет немедленно открыт, иранская делегация не сможет вернуться на родину. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что будет действовать, если понадобится, независимо от позиции Вашингтона. В Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, о чем я его прошу. В Израиле, напротив, утверждают, что я выполняю все, чего он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых государств. Каждый из нас отстаивает интересы своей страны. Во многих вопросах наши позиции совпадают, в некоторых расходятся. Однако нас объединяют взаимное уважение к суверенитету, лидерству и приверженность интересам наших народов. Что бы ни произошло на переговорах, будет достигнуто соглашение или нет, я вам обещаю, пока я остаюсь премьер-министром, Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы уничтожили более 90% из 150 тысяч ракет и снарядов, которые Хизбалла накопила против нас. Мы создали зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане и будем сохранять их столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как сообщает Sky News, подавляющее большинство израильтян считают невыгодным для Израиля соглашение между США и Ираном. Осенью в Израиле должны пройти всеобщие выборы. Время свободы. В Великобритании сегодня случилось событие, которое, в общем-то, ожидалось. Премьер-министр Кир Стармер заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку. Как сказал Стармер, либористы дали ответ на вопрос о том, считают ли они его наиболее подходящим человеком на посту лидера партии на следующих выборах. Он услышал этот ответ и принял решение уйти. Возглавлять правительство Стармер будет до избрания нового лидера лейбористской партии. В своем заявлении британский премьер почти не скрывал эмоций. «Я уйду в отставку с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством, королем, чтобы сообщить ему о своем решении. Я прошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летнему отпуску». После ухода с самой высокой должности в стране я буду уделять больше времени самой важной работе – быть лучшим мужем, каким только могу быть, моей замечательной жене, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и лучшим отцом моим прекрасным детям, которые моя гордость и радость. Большое спасибо. Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на всеобщих выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности, связанного с нелегальной миграцией, и скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, оказавшегося другом осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях, теперь уже покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что новым британским премьером станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, наиболее популярный сейчас политик-лейборист. Ну и последняя тема. Сотрудники чешского телевидения и чешского радио в понедельник провели забастовку в знак протеста против предложенного изменения схемы их финансирования. Правительство Андрея Бабиша предложило законопроект об отмене существующих сейчас лицензионных сборов и о финансировании радио и телевидения за счет государственного бюджета. При этом финансирование государственных СМИ в Чехии будет заметно сокращено. Журналисты опасаются, что телевидение и радио тем самым попадут под контроль властей и утратят редакционную независимость. Опасения по этому поводу высказывал и президент Чехии Петр Павел. Вещание во время забастовки продолжалось, однако с некоторыми изменениями. Некоторые программы начинались позже, в том числе и выпуски новостей, они шли с минутным опозданием. Мой собеседник, политический обозреватель чешского «Розгласа», так по-чешски называется государственное чешское радио, он же Соукуп. чем сотрудники чешского радио, чешского телевидения видят угрозу для свободы слова, для свободы их работы вот в этом изменении финансирования, которое сейчас планируется?
1: Конечно, можно вести дискуссию о способах финансирования общественных медиа, но мы, в общем-то, убеждены и небезосновательно, что на самом деле это не вопрос оптимизации, улучшения и так далее, а установления политического контроля над общественными медиа, что, собственно, и некоторые политики правящей коалиции самые открыто признают, да. И у нас есть печальный опыт наших соседей, например, Словакии, Польши, Венгрии, когда правительства стран постепенно подчинили себе общественные медиа, и как результат эти медиа не являются сейчас релевантными. Да, в отличие от как раз чешских общественных медиа, которые долговременно во всех опросах получаются как одни из самых достоверных. То есть 59% чехов считают как бы информацию, получаемую из общественных медиа, достоверной. И, соответственно, в тот момент, когда политики смогут влиять на то, о чем мы говорим, то этот процент будет снижаться, как случилось, например, в Польше, где их достоверными считают там, ну, максимум 25%.
0: А какова цель забастовки? Отменить вообще изменение финансирования или, может быть, какие-то условия по новому закону, который сейчас планируется?
1: Цель забастовки, прежде всего, привлечь внимание, потому что мы понимаем, что толку, если общественное мнение будет в нашу пользу, то тогда правительство, особенно вот премьер Андрей Бабиш, который очень пристально изучает все социологические опросы, то он может поменять свое мнение, да, то есть там нету такого, что мы бы хотели достучаться до политиков самих, потому что они, вероятно, просто уже этот вопрос для себя решили. Мы хотим достучаться до наших зрителей и слушателей, да, и поэтому лозунг, собственно, забастовки для вас, не для политиков.
0: А вы чувствуете общественную поддержку?
1: Безусловно, мы чувствуем большую поддержку. Собственно, вот в субботу было большое шествие к зданию чешского телевидения, уже не первое. Мы чувствуем поддержку и людей, студентов, например, чувствуем поддержку всяких деятелей культуры и так далее, собственно. И сегодня, например, около здания чешского радио, где я работаю, то там будет, собственно, до вечера такой хэппенинг, где будут выступать разные артисты и так далее. Но другое дело, что мы понимаем, что нам прежде всего нужно дотянуться до той части общественности, которая голосовала за нынешнее правительство. Да? Другое дело, что правительство само эти предвыборные программы не обещали таким способом обращаться с общественными медиа. Но нам нужно дотянуться до этих людей.
0: Моим собеседником был политический обозреватель чешского государственного радио Ондřej Soukup. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
14: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич — это новые песни о главном.
15: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
16: Привет, это Полина Галуева
17: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
16: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
17: Да, и это был очень хороший подарок. Спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом мы их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
16: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
18: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходасевич у Блоки. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти».
17: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
19: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня. Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, ну, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, ну, то есть, конечно, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, ну, недалеко ушел от песни «Dance me to the end of love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарик Осипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку с этим «Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
20: И что потом? Прошлогодний снег.

0: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
1: Да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
2: «А твоя остановка дальше!»

0: не поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
1: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал, и я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галич, я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
2: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галича сойти.
3: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
4: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи, или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована, и самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, или там постсталинских лагерях. Я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
5: «Упекали пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, но следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месяц в Тиберду».
4: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформировано этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
0: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
6: Тогда он не зашел, он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом. Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно, у него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем, пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича. И мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галич – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза, его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
0: А еще в перестройку Галича восстанавливают в союзе кинематографистов. Да-да, именно в том союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли и захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев, и чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка, и даже посольства не работают, и 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали, и она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
3: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александра Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
7: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
8: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
3: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
9: В мае 99 года был квартирник Псоя Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор как бы мне доводилось слышать какие-то... Ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель. Мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, Псой, который тогда был главным представителем такого, ну, назовем его так, шансон андеграунда, то, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, ну, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием. Да, я...

0: пушку колесы вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чутко к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это «Грибоедовский вальс» Башлачева.
12: И поплыли с

0: А Наполеон...
1: которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича, причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий, это вальс его величества, про размышления о том, как пить на троих, вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот «Галич» — это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти «Облака», например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что «Галича» каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни «Галича». Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». «Галич» продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруги и соседки Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Наши танки на чужой земле». Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивления в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе, даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наши, ну не наши уже, я в другой стране, но неважно. Но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же, Но ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Жени Берковича, ее подруги, автора этой пьесы, в которой ну, ничего нету за что, с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
0: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «De la morte, de la mort» Микеля Суави, где автобус с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит: «Они думали, что у них все впереди». Автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. И так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы... Вот как на записях фирмы «Мелодия» подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд. Так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут аресты, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
3: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
10: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. Сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника

0: такая зарисовка, это, конечно, не сбывшееся.
1: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшееся, не сбывшееся, ты позовешь, позовешь, позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокоен, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшееся, не сбывшееся,

0: именно этой, не самой, возможно, известной и знаковой, но очень, на наш взгляд, пронзительной песней, нам бы и хотелось поставить точку в первом сезоне подкаста «Наш сосед Галич».
1: В завершение нам хочется сказать спасибо всем гостям и участникам нашего подкаста. Ирине Роскиной, Ольге Романовой, Маше Слоним, Александру Дельфинову, Евгению Жовтису, Василию Зоркому, Максиму Кабиру, Роме Либерову, Владимиру Раевскому, Юрию Сапрыкину, Максиму Семеляку и Игорю Титову.
0: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
1: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятные отзывы, поддерживали нас. Я получила огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой. Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
3: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
2: и Наталья Джампаладова.
3: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.

0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
1: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
2: Сейчас, вот.
1: Сергей Сантинович.
2: Вот, если надо столько выпить обычной миги, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
0: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридели». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридели», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
3: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридели». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридели», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
4: Пен Пай, добрый день.
5: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
4: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
3: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридели», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридели» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
6: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
3: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартированными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
7: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
3: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание внимания. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит встречи по этой теме». Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
0: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
8: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
0: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
8: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина, если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
8: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события и развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
0: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
8: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
8: публичными планами. Он искренне надеется, что эта риторика произведет, наконец, впечатление, все забоятся. Более того, он, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
8: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
8: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
8: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
0: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
8: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
0: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
8: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард Госдуме: ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
0: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос: было ли неизбежно вот это разделение, во-первых? Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим? Опять же, учитывая Гран-при Канн.
8: Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому: кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил: здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
0: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
8: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
0: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам же сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое. Может быть, это личные отношения?
2: Вот я думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения. Думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мною установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Ходорковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит, но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос да, развития Чукотки, ну, тема такая, значит, такая немножко улыбку вызывает, значит, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов, да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то, что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю. Я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, он важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны, безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы помните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнее, 9 мая, значит, да, он сказал, первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление Европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украиной вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. Правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдера встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Ну, это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, какой менталитет у КГБшников и Штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно, знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть. Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся, но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка: Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки, а очень скоро он, я думаю, согласится вести переговоры на не украинских, а на европейских условиях. Европейцев прямую, да, кто-то скажет, теперь европейцы признали, что они на стороне Украины, а да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Косяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме. Но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать в Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, идет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблема нарастает все равно. И в социальной сфере нарастает. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная – это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию, это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: К примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, все это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможностей, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но... Ситуации вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение, и Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которую его поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись в это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена, поэтому переговорщики, там, так сказать, это этот самый Дмитриев, значит, да. Вот, поэтому, а там, с той стороны переговорщик он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уиткофа и Кушнера, друзей, которые, значит, и близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, а основка войны, это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну, вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так. Поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, 5-й год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
2: Ну, никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а некоторые, у некоторых серьезный спад. Например, угольный там минус 10% уже, металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается, и вы видите, первый квартал – это минус, там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатия уже в первом квартале. Ну, сейчас начнется, видимо, рост экономики, но тем не менее все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, ну, считайте, это все стагнация, это нулевые, так как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. Подчеркиваю, не такая высокая. потому что все россияне в 30 лет живут всегда при большой, при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
2: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но в переговорах...

0: А германская экономика хромает.
1: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые требует, будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно, безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год буквально, просто за год, Германия переориентировалась полностью, 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
0: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов.

0: «Свободный разговор». Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиострему «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
6: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
7: Не вижу будущего нашей страны.
8: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
9: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
10: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по военным и стратегическим целям в российских регионах и на оккупированных украинских территориях. Владимир Зеленский потребовал от Беларуси демонтировать в течение недели ретрансляторы, помогающие российским войскам атаковать Украину. В противном случае, по словам Зеленского, это сделает сама Украина. В Швейцарии состоялся первый раунд переговоров по выработке мирного соглашения между США и Ираном. Также сегодня.
1: Мы, в общем-то, убеждены, что на самом деле это не вопрос оптимизации, а установления политического контроля над общественными медиа.
0: Предупредительная забастовка журналистов на чешском телевидении и чешском радио. ВСУ продолжают наносить чувствительные удары по российским объектам в глубине России, а также на оккупированных украинских территориях, в частности, удары по нефтяной базе в Керчи, порту Кавказ и Керченской переправе привели к тому, что

0: Крым и Севастополь остались без топлива. Это был вынужден публично признать назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший с обращением к населению полуострова.
1: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Аналогичное заявление, но уже в социальных сетях, сделал назначенный России губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сергей Аксенов также сообщил о приостановке с 22 июня и до 1 сентября приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключения электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников. Сегодня украинские военные нанесли ракетный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов, где производят интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы и силовые модули. Они используются в российских ракетах, в том числе в комплексах «Искандер». Генеральный штаб ВСУ позднее заявил, что украинские военные ударили по заводу, цитата, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования». Как утверждает российский провластный телеканал «База», завод в Воронеже был атакован ракетами «Storm Shadow». Под описание крылатая ракета воздушного базирования попадает, однако, и украинская ракета «Фламинго». Генеральный штаб ВСУ также заявил об ударе сегодня по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В государственном предприятии «Космическая связь» агентство ТАСС сегодня подтвердили, что центр «Дубна» подвергся массовой атаке беспилотников, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, персонал центра космической связи не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки, сообщает агентство ТАСС. На фоне всех этих событий помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью ВГТРК, что Россия намерена добиваться победы в войне в Украине, а не ждать выполнения договоренностей или, как любят выражаться в Кремле, понимания якобы достигнутых на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, причем еще в августе прошлого года.
2: Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей.
0: Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. Лукашенко неоднократно заявлял в последнее время, что Беларусь не будет втянута в эту войну. Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси были демонтированы ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов России. Российских беспилотников по Украине.
3: Так и військовых Беларусь.
0: Военные Беларуси на уровне руководства получили информацию «заканчивайте помогать русским». История с ретрансляторами не история вчерашнего дня. Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию, демонстрировать не просто словами «я извиняюсь». Его «извиняюсь» пусть он оставит для себя. Он ничего не сделал с начала войны. Это говорит о том, что если он не уберет, уберем мы в течение недели. Либо они, либо мы.
3: Або вони, або ми.
0: А в субботу Зеленский прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении его ордена Белого Орла, высшей польской награды. Зеленский опубликовал фотографии, из которых следует, что орден был отправлен в Польшу на имя Навроцкого посылкой при помощи компании «Новая почта». Навроцкий ранее заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, однако Зеленский должен быть лишен высшей польской награды в связи с тем, что он дал согласие на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины имени героев украинской повстанческой армии. Об отказе от врученных им польских орденов заявили глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов, От ордена Белого Орла отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Обострение украинско-польских отношений я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, вот эта история, она любопытна тем, что после того, как свой орден Белого Орла вернул Зеленский, этому примеру последовали и все остальные здравствующие ныне президенты Украины, несмотря на имевшиеся разногласия, даже вражду. Как это можно объяснить вообще? В чем коллизия всего этого?
4: Ну, кроме Виктора Януковича, по понятным причинам. Во-первых, он понятен, его статус, он беглец в России, осужденный в Украине. А во-вторых, насколько мне известно, у него как раз единственного этого ордена и не было. Остальные, да, и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, все дружно вернули свои ордена. Ну, поскольку это такой знак, что называется, гражданской, что ли, или национальной солидарности, поскольку этот конфликт, имеющий такое символическое, конечно, острое значение, как бы воспринимается как конфликт между Украиной и Польшей, а не конкретно Владимиром Зеленским и Каролем Навруцким. Поскольку и орден-то вручался, и эти ордена вручались украинским президентам как бы символически в их лице всей Украине, всему украинскому народу вознаменование дружественного характера отношений и укрепление связей между Украиной и Польшей. Так что в этом контексте, в таком жесте бывших президентов Украины ничего неожиданного нет.
0: Такой конфликт случается, как мне кажется, в самое неподходящее время, и сейчас такого, ну, я не скажу противника, но, в общем, антагониста приобретает Украина, причем осознанно приобретает в результате действий Зеленского. Почему так происходит? Почему память о каких-то событиях перевешивает нынешнюю ситуацию крайне сложную?
4: Это, в общем, такое явление характерное для Центральной и Восточной Европы, где так называемая политика памяти имеет очень большое, на мой взгляд, чрезвычайно раздутое значение. Споры вокруг разных трактовок истории, а они разные, потому что на протяжении веков в этом регионе, ну, у каждого народа, у каждой страны есть свой счет к соседям. И эти счета взаимны, и поэтому, конечно, если начинать считаться, то, ну, мы никогда не остановимся, потому что они действительно, эти войны и эти этнические чистки, они были практически повсеместными в разные времена, по разным причинам и так далее. Я в этом вижу эксплуатацию исторической проблематики и вот такого немножко воспаленного отношения к истории в интересах сиюминутной политики, к сожалению, с обеих сторон. Потому что вот это переименование воинской части, вернее, присвоение ей имени героев УПА, ну, я не думаю, что кто-то в украинском руководстве не понимал, что этот шаг вызовет очень обостренную реакцию Польши. С другой стороны, сама эта реакция Польши, она могла бы, наверное, быть выражена, ну, немножко какими-то иными средствами. Я не знаю, я, конечно, не политик, но представляется возможным, я не знаю, вызов украинского посла, вручение ему какого-то протеста, то есть обозначение своей позиции, но в более мягкой и в более традиционной, что ли, форме, потому что этот жест, вот, отобрать орден Белого Орла у Зеленского, то есть фактически у Украины, как я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, это очень резкий шаг. Но нужно понимать, что в обоих случаях, вернее, в обеих странах речь идет о политических кампаниях. В Польше будут выборы. У Кароля Навроцкого, который представляет правую часть польских политических сил, напряженные отношения с правительством Дональда Туска, которые представляют более либеральные проевропейские силы. И, в общем, это такая одна из попыток консолидации, что ли, своего электората, поскольку отношение в польском обществе, отношение к Украине и украинцам, ну, оно стало сложным. Польша действительно очень много помогала и помогает Украине, украинским беженцам, украинской армии, ну, это уже больше в прошлом, но, тем не менее, тоже была оказана заметная помощь. Но, с другой стороны, есть в польском обществе уже определенная, что ли, усталость от присутствия большого количества украинских беженцев, есть какие-то конфликты на бытовом уровне, но это вещи довольно неизбежные. Война тянется уже очень долго, пятый год, и В общем, люди есть люди. Что касается Украины, то здесь, наверное, тоже, это, конечно, мое личное мнение, наверное, тоже этот шаг, это такой одна из мер, которыми украинское руководство пытается тоже консолидировать общество вокруг себя, вокруг определенной идеологии, определенного прочтения национальной истории. Ведь не случайно и кампания декоммунизации осуществлена в Украине. Я ее не буду никак оценивать в данном случае, но, в общем, это такая определенная идеологическая линия, которая выдерживается и которая тоже направлена на политическую консолидацию украинского общества, в котором тоже, естественно, все непросто, оно устало, оно несет огромные и фактические, и физические, и материальные, и психологические потери, оно в ужасном состоянии по вполне понятным причинам, опять же, этой затянувшейся агрессивной войны со стороны России. Но вот такая эксплуатация политики памяти, она, конечно, контрпродуктивна и с польской стороны, и с украинской. Не время и не место, я тут с вами совершенно согласен.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк, политолог Ярослав Шимов. Время свободы, довольно долго отсутствовавшее на публике и пропустившее несколько важных мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина провела в конце прошлой недели совещание Совета директоров по базовой процентной ставке, на котором ставка была вновь снижена, но совсем не так сильно, как ожидали многие после заявления Владимира Путина тоже на прошлой неделе об обуздании инфляции в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
5: Вместо ставшего уже привычным шагом в половину процентного пункта, всего четверть. Таким образом, ключевая ставка стала 14,25 годовых. По сути, это решение мало чем отличается от паузы в серии снижения ставок, которую ждали некоторые аналитики, уверенные, что Банк России будет настаивать на своем независимом статусе и праве принимать решения самостоятельно, оценивая риски и не обращая внимания на мощное давление как со стороны бизнеса, так и со стороны большинства чиновников финансово-экономического блока. Разница между 14,5 и 14,25 процентами годовых лишь в том, что сохранение ключевой ставки могло быть воспринято как демарш, а сокращение на четверть процентного пункта гораздо менее конфронтационный способ выразить то же самое отношение к тому, что происходит в российской экономике, особенно с федеральным бюджетом. Ключевая фраза из пресс-релиза Совета директоров, практически дословно повторенная Набиуллиной на пресс-конференции, именно об этом.
6: Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки.
5: Помимо бюджетного кризиса, будем называть вещи своими именами, который выражается в росте государственных расходов, не обеспеченных налоговыми поступлениями, и роста кредитования, с последнего заседания появился еще один существенный фактор, способствующий разгону инфляции – топливный кризис. Мастера формулировок из пресс-службы ЦБ сформулировали это следующим образом, цитирую. «Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива». Конец цитаты. Если исходить из того, что сдерживание инфляции по-прежнему остается главным приоритетом, нынешнее заседание Совета директоров можно было бы даже назвать излишне мягким. Однако за время болезни Набиуллиной много чего произошло. На питерском форуме фактически сложился консенсус о том, что с играми в низкую инфляцию пора завязывать, пора уже приступать к более решительному разогреву переохлажденной экономики. Присутствовавший на форуме заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин, терпеливо объяснявший позицию ЦБ, был в явном меньшинстве. А неделей позже, уже на экономическом совещании Владимира Путина, куда представители Банка России не позвали, глава РСПП Александр Шохин выступил с заявлением, которое было подозрительно похоже на ультиматум. Суть его сводилась к тому, что если будут у бизнеса к концу года однозначная, то есть ниже 10% ключевая ставка и доллар по 85 рублей, то инвестиционная пауза закончится. А не будет всего этого, пауза превратится в заморозку. Путин слова Шохина воспринял благосклонно и, сославшись на замедление инфляции, сказал, цитирую, «думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Воодушевленный Шохин после этого несколько раз призвал ЦБ начать снижать ставку по процентному пункту на каждом заседании. В этом контексте четверть процента выглядит, скажем так, иронично. До конца года у Банка России еще 4 заседания по ставке. И если смягчение продолжится нынешними темпами, то к концу года ставка будет не ниже 10, а 12.25%. И то, если повезет, поскольку в заявлении Совета директоров по-прежнему говорится о том, что он, цитирую, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Впрочем, не исключено, что за нынешним демонстративно неконфронтационным решением последуют оргвыводы, после которых денежно-кредитную политику будут определять совсем другие люди.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, в которых эти страны выступают посредниками. В заявлении говорится, что встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере и что достигнут обнадеживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров. По итогам встречи стороны создали комитет высокого уровня, который, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального мирного соглашения между Ираном и США в течение 60 дней. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Венс заявил перед началом переговоров о том, что Вашингтон предлагает Тегерану начать новую эру в американо-иранских отношениях.
7: Президент призвал начать с чистого листа и трансформировать наши отношения с народом Ирана, протянув ему руку сотрудничества. Этот шаг призван донести до иранского народа простой посыл. Если руководство страны готово отказаться от роли источника региональной нестабильности и на долгосрочной основе отказаться от стремления к обладанию ядерным оружием, то Соединенные Штаты готовы кардинально изменить свои отношения с Ираном. Именно к этому мы стремимся.
0: Это был вице-президент США Джей Ди Венс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи в своем заявлении подчеркнул, что Иран не намерен забывать того, что предшествовало нынешним переговорам.
4: Мы ни при каких обстоятельствах не можем забывать уроки прошлого. Эта встреча и данное заседание посвящены мониторингу выполнения достигнутых договоренностей. Следует помнить, что пункт 13 меморандума о взаимопонимании сформулирован предельно ясно. Начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено выполнением 5 конкретных положений, включая пункт 1 меморандума, в котором речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.
0: Переговоры в Швейцарии в субботу оказались на грани срыва после того, как Иран вновь перекрыл судоходство в Ормузском проливе, требуя прекращения военной операции израильских войск в Ливане. Президент США Дональд Трамп в ответ в очень резкой форме потребовал от Ирана немедленно вновь открыть пролив и прекратить поддержку подконтрольных ему сил в Ливане. Речь идет о шиитской радикальной группировке «Хизбалла», признанной в США и ЕС террористической организацией. В противном случае Трамп пообещал нанести по Ирану новый сокрушительный удар. «У вас не останется страны», цитирует президента США телеканал Fox News. Трамп также выступил с угрозой, что в случае, если пролив не будет немедленно открыт, иранская делегация не сможет вернуться на родину. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что будет действовать, если понадобится, независимо от позиции Вашингтона. В Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, о чем я его прошу. В Израиле, напротив, утверждают, что я выполняю все, чего он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых государств. Каждый из нас отстаивает интересы своей страны. Во многих вопросах наши позиции совпадают, в некоторых расходятся. Однако нас объединяют взаимное уважение к суверенитету, лидерству и приверженность интересам наших народов. Что бы ни произошло на переговорах, будет достигнуто соглашение или нет, я вам обещаю, пока я остаюсь премьер-министром, Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы уничтожили более 90% из 150 тысяч ракет и снарядов, которые Хизбалла накопила против нас. Мы создали зоны безопасности в Газе, Сирии и Ливане и будем сохранять их столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Как сообщает Sky News, подавляющее большинство израильтян считают невыгодным для Израиля соглашение между США и Ираном. Осенью в Израиле должны пройти всеобщие выборы. Время свободы. В Великобритании сегодня случилось событие, которое, в общем-то, ожидалось. Премьер-министр Кир Стармер заявил, выступая у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 в Лондоне, о намерении уйти в отставку. Как сказал Стармер, либористы дали ответ на вопрос о том, считают ли они его наиболее подходящим человеком на посту лидера партии на следующих выборах. Он услышал этот ответ и принял решение уйти. Возглавлять правительство Стармер будет до избрания нового лидера лейбористской партии. В своем заявлении британский премьер почти не скрывал эмоций. «Я уйду в отставку с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с его величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении. Я прошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летнему отпуску». После ухода с самой высокой должности в стране я буду уделять больше времени самой важной работе – быть лучшим мужем, каким только могу быть, моей замечательной жене, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и лучшим отцом моим прекрасным детям, которые моя гордость и радость. Большое спасибо. Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лейбористы под руководством Стармера 2 года назад одержали убедительную победу на всеобщих выборах. Однако их популярность резко упала на фоне экономических проблем, роста напряженности, связанного с нелегальной миграцией, и скандала с назначением послом в США Питера Мандельсона, оказавшегося другом, осужденного по обвинению в сексуальных преступлениях, теперь уже покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что новым британским премьером станет недавно вновь избранный в Палату общин бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, наиболее популярный сейчас политик-лейборист. Ну и последняя тема. Сотрудники чешского телевидения и чешского радио в понедельник провели забастовку в знак протеста против предложенного изменения схемы их финансирования. Правительство Андрея Бабиша предложило законопроект об отмене существующих сейчас лицензионных сборов и о финансировании радио и телевидения за счет государственного бюджета. При этом финансирование государственных СМИ в Чехии будет заметно сокращено. Журналисты опасаются, что телевидение и радио тем самым попадут под контроль властей и утратят редакционную независимость. Опасения по этому поводу высказывал и президент Чехии Петр Павел. Вещание во время забастовки продолжалось, однако с некоторыми изменениями. Некоторые программы начинались позже, в том числе и выпуски новостей, они шли с минутным опозданием. Мой собеседник, политический обозреватель чешского «Розгласа», так по-чешски называется государственное чешское радио, он же Соукуп. В чем сотрудники чешского радио, чешского телевидения видят угрозу для свободы слова, для свободы их работы вот в этом изменении финансирования, которое сейчас планируется?
8: Конечно, можно вести дискуссию о способах финансирования общественных медиа, но мы, в общем-то, убеждены и небезосновательно, что на самом деле это не вопрос оптимизации, улучшения и так далее, а установления политического контроля над общественными медиа, что, собственно, и некоторые политики правящей коалиции самые открыто признают, да. И у нас есть печальный опыт наших соседей, например, Словакии, Польши, Венгрии, когда правительства стран постепенно подчинили себе общественные медиа, и как результат эти медиа не являются сейчас релевантными. Да, в отличие от как раз чешских общественных медиа, которые долговременно во всех опросах получаются как одни из самых достоверных. То есть 59% чехов считают как бы информацию, получаемую из общественных медиа, достоверной. И, соответственно, в тот момент, когда политики смогут влиять на то, о чем мы говорим, то этот процент будет снижаться, как случилось, и, например, в Польше, где их достоверными считают там, ну, максимум 25%.
0: А какова цель забастовки? Отменить вообще изменение финансирования или, может быть, какие-то условия по новому закону, который сейчас планируется?
8: Цель забастовки, прежде всего, привлечь внимание, потому что мы понимаем, что толку, если общественное мнение будет в нашу пользу, то тогда правительство, особенно вот премьер Андрей Бабиш, который очень пристально изучает все социологические опросы, то он может поменять свое мнение. Да? То есть там нету такого, что мы бы хотели достучаться до политиков самих, потому что они, вероятно, просто уже этот вопрос для себя решили. Мы хотим достучаться до наших зрителей и слушателей. Да? И поэтому лозунг, собственно, забастовки для вас, не для политиков.
0: А вы чувствуете общественную поддержку?
8: Безусловно, мы чувствуем большую поддержку. Собственно, вот в субботу было большое шествие к зданию чешского телевидения, уже не первое. Мы чувствуем поддержку и людей, студентов, например, чувствуем поддержку всяких деятелей культуры и так далее, собственно. И сегодня, например, около здания чешского радио, где я работаю, то там будет, собственно, до вечера такой хэппенинг, где будут выступать разные артисты и так далее. Но другое дело, что мы понимаем, что нам прежде всего нужно дотянуться до той части общественности, которая голосовала за нынешнее правительство. Да? Другое дело, что правительство само это с предвыборной программы не обещали таким способом обращаться с общественными медиа. Но нам нужно дотянуться до этих людей.
0: Моим собеседником был политический обозреватель чешского государственного радио Ондřej Soukup. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
12: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном.
13: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
14: Привет, это Полина Галуева
15: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
14: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
15: Да, и это был очень хороший подарок, спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом их оставляли дома и забывали их надевать, но все равно они в душе были с нами.
14: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
16: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже он умер, как сказал Ходасевич у Блоки. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти».
15: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
17: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня. Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, ну, то есть, конечно, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, ну, недалеко ушел от песни «Dance me to the end of love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарри Косипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку «Set and Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
18: И что потом? Прошлогодний снег.

0: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
1: Да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
2: «А твоя остановка дальше».

0: черный блеск. Я выбираю свободу.
1: Ты не поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
2: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал. И я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галич, это я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
3: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галич сойти.
4: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
5: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи, или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована, и самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, или там постсталинских лагерях, я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
6: «Упекали пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду, но следователь Хмурик получил вместо Коми льготную путевку на месть в Тиберду».
5: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформировано этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не готов, я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
1: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
7: Тогда он не зашел. Он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом? Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно, у него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем. пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича, и мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галича – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе, вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза. Его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
1: А еще в перестройку Галича восстанавливают в Союзе кинематографистов. Да-да, именно в том Союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в Союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли. И захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев, и чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка, и даже посольства не работают, и 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали. И она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
4: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александр Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
8: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что, ну, священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
9: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
4: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
10: В мае 99 года был квартирник Псой Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть я, ну, с тех пор как бы мне доводилось слышать какие-то... Ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель. Мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, и, во-первых, ну, Псой, который тогда был главным представителем такого ну, назовем его так, шансон андеграунда. То, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, ну, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием.
11: Да

0: вжику колесы, вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чутко к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это «Грибоедовский вальс» Башлачева.
12: И поплыли с

0: А Наполеон,
1: которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича, причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий. Это вальс его величества про размышления о том, как пить на троих. Вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти облака, например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что Галича каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни Галича. Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». Галич продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруге и соседке Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. Мы похоронены где-то под Нарвой, наши танки на чужой земле. Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивления в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе, даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наши, ну не наши уже, я в другой стране, но неважно. Но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же, Но ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Жени Берковича, ее подруги, автора этой пьесы, в которой ну, ничего нету, за что, с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
0: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «De la morte, de la mort» Микеля Суави, где автобус с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит, они думали, что у них все впереди, автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. И так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не ну, вот сегодняшний режим российский. Он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы, вот как на записях фирмы «Мелодия» как, подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд. Так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут аресты, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
3: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
10: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. Сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника по тому по снежочку провожает Вертухаеву дочку. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Хоть ты промолчи, хоть не промолчи. И в этом как раз величайшая мудрость Галича. И это никакое не примирение, а просто, ну, вот это так оно и есть.
2: Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте, жаль я, сука, не добил тебя вятки. Больно ловки вы, жиды, больно ловки.
10: Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается любимой песни, ну, она более-менее, на самом деле, как всегда у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка, это, конечно, не сбывшаяся.
11: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшаяся, ты позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокойный, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшаяся.

0: Владимиру Раевскому, Юрию Сапрыкину, Максиму Смеляку и Игорю Титову.
1: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
0: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятные отзывы, поддерживали нас. Я получила огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой. Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это все истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
3: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
2: и Наталья Джампаладова.
3: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах – в 21:05.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Годовщина Кронштадтского восстания. Радиокомпозиция русской службы. Эфир 2 марта 68 года.
1: Говорит Радио «Свобода». Слушайте радиокомпозицию, посвященную 47-й годовщине Кронштадтского восстания.
11: Кронштадт. 1921 год. Третья революция.

0: Третья революция.
1: Ты спрашиваешь, почему третья революция? Какие же были первые две? А вот я матросом был и в Кронштадте был. Могу объяснить тебе это, почему третья революция. Молчит об этом история, то есть та история, которую ты учил. А другой еще не написано, пока не написано. Так вот, было это, а еще лучше было бы не рассказать, а показать. Как? А вот так, как в кинематографе воспоминания показывают, знаешь? Вроде как перенесется человек в прошлое, голоса слышит, людей видит. Вот так и мы с тобой.

0: мы с тобой в Кронштадте. 1921 год. Февраль. Холодный февраль. Льдом все как железом заковало. Пурга, ветры свищут. Иногда со снегом по льду вихри проносятся. А мы с тобой знаешь, куда пойдем? В кубрик линейного корабля «Петропавловск». Смотри, слушай.
1: Ребята наши с линкора вернулись вчера из Петрограда. Плохо там. Голод, холод, а еще хуже того, террор. Наше рабоче-крестьянское правительство крепко за горло схватило трудящихся. 24 февраля заводы забастовали. Трубочный, Лаферм, Патронный, Балтийский. Правительство часть гарнизона разоружило, потому что солдаты отказались усмирять рабочих.
2: Что же это? Контра? Контра поднялась? Через 3 с лишним года советской власти контрреволюцию решили устраивать. Так, что ли?
1: Нет, не так, дорогой товарищ. По-другому надо сейчас говорить. Не контрреволюция это,
2: а... А что же тогда? Сначала белогвардейцы с одной стороны, потом поляки с другой. А тут, значит, и рабочих против советской власти поднять стараются.
1: Вот тут-то ошибка и есть. Рабочие как раз и поднимаются, чтобы бороться за настоящую советскую власть.
2: А сейчас что же? Не настоящая советская власть, по-твоему?
1: Сейчас нет, не настоящая. Сейчас не советская, а партийная власть. Понятно говорю? Обманула ваша российская коммунистическая партия народ в октябре 17 года. Вы говорили, вся власть советом, а думали, вся власть партии большевиков. Если бы сказали правду, не знаю, открыла ли бы тогда «Аврора» огонь по Зимнему дворцу.
2: Так партия большевиков-коммунистов, ведь это же передовой отряд рабочего класса. Ведь партия борется за интересы рабочего класса, представляет рабочий класс и всех трудящихся.
1: Ну-ну, представлять трудящихся лучше всего могут сами трудящиеся. Им представителей со стороны не надо. Вот советы и должны были быть такими представителями трудящихся, партийных и беспартийных. И беспартийных в первую очередь, потому что их больше всех. А получилось все по-другому. Посмотри правительство. Есть в нем беспартийные? Нет. Посмотри любой совет. В городе, на фабрике, заводе, в деревне. Они состоят не только из членов партии, а руководят ими, в руках держат их коммунисты. Комиссары. Вот кто власть. А комиссары кто? Партия. Обманули.
3: Да, конечно, так оно и есть. Обманули.
2: Так что же ты хочешь? Опять вернуть помещиков и капиталистов? Так что ли?
1: Нет, не так. Помещиков и капиталистов нам не надо. Покончено с ними навсегда. Ты на этом не играй, не подходит это сейчас. Чего я хочу, ты спрашиваешь? Того же, чего весь Кронштадт хочет. Не больше и не меньше. Послушай, что матросы между собой говорят.
2: Слышал.
1: Ну так тем лучше, что слышал. Значит, и рассказывать долго не надо. Матросы Кронштадта сегодня, в 21-м году, за социализм, за Октябрьскую революцию, за солидарность с трудящимися всего мира, за власть советов.
2: Так и партии же за все это.
1: Подожди. За власть советов. Только за власть советов, дорогой мой друг, без коммунистов. Понимаешь, в чем разница с вашими советами? Говорят даже такое. Пусть, дескать, и коммунисты будут в советах, как и другие социалистические партии. Но только как члены советов, а не хозяева в них. Понятно? Пропорционально, значит.
4: А ты спроси его, сколько членов в их партии сейчас?
1: Секрета тут никакого нет. И спрашивать не надо. Вот тебе из материалов к 10-му съезду партии. 576 тысяч членов. А население России 136 миллионов. Вот и считай. Коммунистов выходит меньше, чем 0,5%. А власть вся в их руках. Справедливо это? А беспартийных, наверное, 98%. А власти у них никакой нет. Вот люди и требуют. Свободно выбранные советы без коммунистов.
2: Больно уж хорошо ты знаешь все.
1: Надо знать, дорогой товарищ партийный, чтобы нас за дурачков вы дальше не считали. Можно раз обмануть, и это вам удалось в октябре. а без конца быть обманутыми обидно. Народ другой стал, кое-чему научился.
5: Научился?
6: Как его?
7: Пусть послушай.
5: Здорово.
1: Вот и говорят люди, советы – это хорошо, это правильно, но советы без коммунистов. От самодержавия мы избавились в феврале, от помещиков и капиталистов в октябре, а сейчас...
2: Что сейчас?
1: А сейчас нужно избавляться от комиссара державия. Вся власть советом, только настоящим, свободным советом. Это тебе не контрреволюция.
2: А что же тогда?
1: А вот и соображай. В феврале была революция первая, в октябре вторая. А сейчас, стало быть, начинается третья. Третья революция. Понял?
5: Третья революция.
8: Третья революция.
9: Третья революция.
10: Правильно.

0: Ну вот, мы с тобой побывали в Кронштадте в 1921 году в Кубрике на линкоре «Петропавловск». Понял теперь, почему третья революция? Ну вот и хорошо. Ты запомни этого матроса, который с коммунистом спорил. Петриченко его фамилия. Мы увидим его еще не раз. С головой, парень. И того запомни, коммуниста, члена партии. Сдал он потом свой партийный билет. Совесть-то у него потом оказалась сильнее партийной дисциплины. Много тогда их ушло из партии. В Кронштадте почти все. А потом, вот мы и дальше увидим. На митинг вроде как пойдем с тобой на Якорной площади. Это уже 1 марта было. Народу собралось тогда 16 тысяч человек. Матросы из Петропавловска, Севастополя, вообще 1-й и 2-й бригад линейных кораблей и других. Красноармейские части гарнизона, рабочие, жители города. Ну вот, смотри. Что это за музыка? Что они играют? А это, брат, с почетом, с музыкой и со знаменами встречают председателя ВЦИКа, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Михаила Ивановича Калинина. Из Петрограда приехал. Комиссар Балтийского флота Кузьмин тоже с ним. Васильев, председатель Кронштадтского исполкома, конечно, коммунисты. Они уговаривать матросов приехали. Встретили их с почетом. Мирно хотели все сделать. Кронштадтцы не хотели проливать крови. Думали, что можно будет договориться и с коммунистами. Да не угрожать стали. Требовать зачинщиков выдать. Слушай, слушай, сейчас резолюцию будут читать, принятую на этом митинге. Исторический документ. Когда-нибудь его еще вспомнят. Слушай.
1: Резолюция общего собрания команд 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, состоявшегося в Кронштадте 1 марта 1921 года. Первое. Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян. Второе! Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий. Дальше. Третье. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений. Четвертое. Собрать не позднее 10 марта 1921 года беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и матросов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Упразднить коммунистические боевые отряды!
0: Как видишь, никакой контрреволюции тут и близко не было. Помнишь, как тот говорил в Кубрике на линкоре «Петропавловск»? Контрреволюция, дескать, голову поднимает. Слушай, браток.
1: Дать полное право действия крестьянам над всей землею, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

Резолюцию эту приняли единогласно 16 тысяч присутствовавших матросов, красноармейцев, рабочих Кронштадта. Комиссар Балтийского флота Кузьмин написал потом в рапорте: «Председатель Кронштадтского исполкома Васильев вместе с товарищем Калининым голосовали против резолюции». Ты спрашиваешь, что же с ними сделали потом? Арестовали, задержали? Нет, зачем же? Кронштадтцы не хотели ни насилия применять, ни крови проливать. Отпустили их с миром в Петроград. Хотели, понимаешь, все по-хорошему сделать, мирно, договориться. Потом, когда правительство военные действия против Кронштадта начало, как заложников семьи матросов и красноармейцев арестовало, которые в Петрограде были, расстрелом их грозить начало, даже и тогда ни одного коммуниста в Кронштадте не тронули. За все время восстания, оно продолжалось почти 3 недели, кронштадтцы не пролили ни одной капли крови. Ну, это я вперед забежал. Об этом потом еще говорить будем. А сейчас по порядку. На следующий день, это значит 2 марта 21 года было, собралось делегатское собрание. Ну, представители от кораблей, частей, учреждений, мастерских и профессиональных союзов. Решено было создать Временный революционный комитет –

0: Председателем выбрали писаря с линкора Петропавловск Петриченко. Помнишь, я тебе говорил, что увидим его еще? Вот его и выбрали. Интересный состав комитета получился при свободных выборах. Вот послушаем. Видишь, матрос простой стоит на трибуне. Заканчивается собрание. Слушай.
1: Товарищи, во Временный революционный комитет выбраны следующие 15 членов. Петриченко, старший писарь линкора Петропавловск. Яковенко, телефонист Кронштадтского района службы связи. Асосов, машинист линкора Севастополь. Архипов, машинный староста. Перепелкин, гальванер линкора Севастополь. Парушеев, старший гальванер линкора Петропавловск. Куповлов, старший лекарский помощник. Вершинин, строевой линкора Севастополь. Тукин, мастеровой электромеханического завода. Романенко, от аварийных доков. Орешин, заведующий третьей трудовой школы. Вальк, мастеровой лесопильного завода. Павлов, рабочий минной мастерской. Бойков, заведующий обозом управления строителя крепости. Килгаст, штурман дальнего плавания. Товарищи, мы, кронштадтцы, сегодня 2 марта 1921 года сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя Третьей революции трудящихся. Да здравствует революционный пролетариат и крестьянство! Да здравствует власть свободно избранных советов! А теперь, товарищи, комиссар Балтийского флота товарищ Кузьмин хочет сказать несколько слов.
2: Саня, дайте ему слово, ну что
3: же. Ну, чего же?
4: Я предлагаю вам выдать зачинщиков, в противном случае вы все понесете наказание, как предатели и враги. От имени партии и правительства заявляю, что коммунисты от власти добровольно не откажутся и будут бороться до последних сил. Наша партия и правительство...
2: Убрать! Убрать!
5: Мне кажется, что нужно предложить комиссару Кузьмину удалиться с этого собрания. Он явно не понимает, что здесь произошло.
6: Давай!
5: Кузьмина и Васильева удалить собрание, а остальные коммунисты могут остаться, если их прислали сюда делегатами.

Так и сделали. Кузьмина попросили покинуть собрание. Он убежал потом из Кронштадта вместе с другими главарями. Убежал с ними и комендант крепости. А остальные коммунисты, что ж с ними было? Ну, остальные добровольно сдали свои билеты и остались с матросами. Многие из них записались в партию так, кто по глупости, а кто из расчета на выгоду какую-нибудь. 2000 их было в Кронштадте. У нас их звали бумажными коммунистами. Почему? Ну да потому что из-за бумажки, из-за партийного билета они в партию пошли. Вот их и прозвали бумажными. Ну, на следующий день, это уж значит 3 марта, Временный революционный комитет газету начал издавать. Она так и называлась «Известия Временного революционного комитета». Тебе, наверное, спросить хочется, сохранилась ли она где-нибудь? Сохранилась, братец, сохранилась. В надежном месте пролежала 40 лет. Почему именно кронштадтцы восстали первыми против коммунистов? Ведь и в феврале, и в октябре 17 года. Верно, верно. И в феврале, и в октябре. А дело вот в чем. Кронштадтцы привыкли считать себя, ну, как бы таким барометром, что ли, революции. Как только назревают события, так они всегда в первых рядах. Кронштадт восставал в июле 1905 года, в октябре 1906. Ну, а потом в феврале и в октябре 17-го. Мы не первыми были в 1921 году. Были и перед этим, и после этого крестьянские восстания в Западной Сибири, на Украине, на Северном Кавказе. Да, почти всюду волновались и бунтовали крестьяне, и часто рабочие. Но только Кронштадт первым нашел и провозгласил новые призывы и лозунги. По-революционному понял события. Вот ты спросил, почему третья революция? Эта новая идея о третьей революции в Кронштадте в 21-м году родилась. Вот в газете «Известия Временного революционного комитета» в 6-м номере статья есть «За что мы боремся?». Смотри вот на первой странице. Это, брат, тебе целая новая программа. Я так не расскажу, я прочту лучше. Вот слушай, многое тебе понятно станет. В Кронштадте свершился новый великий революционный сдвиг. Здесь поднято знамя восстания для освобождения от трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего собой 300-летнее иго монархизма. Здесь, в Кронштадте, положен первый камень третьей революции, сбивающий последние оковы с трудовых масс и открывающий новый широкий путь для социалистического творчества. Эта новая революция всколыхнет и трудовые массы Востока и Запада, являя пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому творчеству. Творчество написано в кавычках. Убеждая воочию зарубежные трудовые массы, что все творящееся у нас до сего времени волею рабочих и крестьян – не было социализмом. Понял? В Кронштадте думали не только о себе и не только о России. Ну, в первую очередь, конечно, о России. Это не было ни бунтом, ни мятежом, ни даже восстанием. И уж совсем не было контрреволюции. Знаешь, кто понял это? Ленин. Ленин понял. В то время как раз происходил в Петрограде 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков.
Так вот, Ленин сказал на этом съезде о Кронштадте: там не хотят белогвардейцев, не хотят и нашей власти. Понимаешь, что это значит? Если не белогвардейцев и не коммунистов, то значит что-то третье. А третье – это советы без коммунистов. Не за прошлое и против настоящего. Это и есть революция. Так и назвали. Третья революция.

0: Радиокомпозиция к годовщине Кронштадтского восстания. Вышла в эфир 2 марта 1968 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Сборная радиопрограмма включает такие темы: КГБ и советское общество и города и люди. Париж. Впервые в эфире 3 марта 1968 года.
2: Прослушайте внеочередную беседу из цикла «Человек в Советском Союзе». Тема беседы – «Опасная безопасность. КГБ и советские граждане». У микрофона Владимир Иванович Зайцев.
3: Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом. На такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования – с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками, это вы тоже лучше меня знаете, создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» – лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, чрезвычайная означала временная. Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление. И это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению. По подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. но и в этом случае. Секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый, гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голландскому, Добровольскому, Ложковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущи и всезнающи. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем. Поскольку, во-первых, люди чувствуют, что комитет занимается подавлением правды, свободы и искренности. А во-вторых, сказкам об особом могуществе комитета верят все меньше. Люди вспоминают, что, скажем, Андрей Синявский и Юлий Даниэль 9 лет переправляли свои произведения за границу, причем показывали их до этого многим московским друзьям. И прославленные Шерлок Холмс с улицы Дзержинского никак не могли напасть на их след. Значит, не было информаторов и агентов в окружении Синявского и Даниэля. Действительно, их раскрыли через 9 лет только по случайному стечению обстоятельств. Сотрудники КГБ любят повторять, что они, дескать, опираются на народ, работают в контакте с советскими людьми. Ничто не может быть сегодня дальше от истины. Комитет госбезопасности – вооруженная охрана существующего режима, охрана благополучия и богатства его высокопоставленных руководителей, только и всего. Те доносчики, которые еще помогают КГБ своими кляузами, сами не рады это делать, да не знают, как отвертеться. Народ тут во всяком случае ни при чем. Я не коснулся в этой беседе многих других сторон деятельности КГБ, вроде засылки шпионов во все страны мира, оплаты подрывной деятельности за границей, организации политических убийств и так далее. Эти стороны неблаговидной работы КГБ меньше влияют на каждодневную жизнь советского гражданина. Я лишь хотел подчеркнуть тот непреложный факт, что никакой поддержкой в массах КГБ давно не пользуется. И самое имя этой мрачной организации произносится сегодня в нашей стране чаще с презрением и отвращением, чем со страхом. Комитет госбезопасности ныне сам больше боится народного гнева, чем люди боятся пресловутых органов.
1: Вы прослушали передачу из цикла «Человек в Советском Союзе». Переходим к программе из серии «Города и люди».

0: Есть города, описывать которые можно без конца. На первом месте среди них Париж. Каждый, конечно, в зависимости от своего образования, воспитания, темперамента, своих вкусов, убеждений, по-своему опишет любой город. Но Парижей есть столько, и они столь различны, что охватить их всех не удается никому. И возможно, что именно в этом кроется притягательная сила французской столицы. Мы уже передавали программы, посвященные Парижу, говорили и о миллионах посещающих его туристов. Многие из них пользуются услугами гидов, но гиды гидам рознь. Одни, как попугаи, изо дня в день механически повторяют избитые общие места. Но есть и другие, любящие свое дело, которые не ограничиваются поверхностным осмотром достопримечательностей города, но стараются помочь туристам понять психологию французов, разобраться в чуждой им среде. В числе таких гидов есть и русские. Что же рассказывают они о Париже и о своих клиентах?
1: В конце прошлого столетия Бисмарк говорил, что дипломаты, которых он посылает в иностранные столицы, неизменно жалуются на климат. В Лондоне, говорят они, очень сыро, в Петербурге холодно, в Риме слишком жарко. Единственная столица, обладающая идеальным климатом, это Париж. Там они чувствуют себя превосходно, а если у кого есть недуги, то они быстро проходят. Утекло много воды со времени Бисмарка. В наши дни путешествуют не только привилегированные люди. После Второй мировой войны, в связи с улучшением условий жизни, в самых широких кругах населения западных стран возникла потребность, да и возможность передвигаться, то, что было названо музой дальних странствий. Ездит в поисках солнца, моря и гор, ездит из любознательности, чтобы ознакомиться с жизнью и историческими памятниками других стран, по причинам здоровья и за желание увидеть что-то новое. С мая до октября каждого года происходит настоящее переселение народов. Около 7 миллионов французов направляются в Испанию, которая удваивает в эти месяцы свое население. Италия принимает около 18 миллионов туристов. Они устремляются и в Англию, и в Германию, в Бельгию, Голландию, Австрию. Через Париж в это время года приезжает около 5 миллионов иностранцев.
0: Замечание Бисмарка относительно парижского климата не следует, конечно, понимать дословно. Здесь тоже бывает и сыро, и холодно, и жарко. Но город обладает огромной притягательной силой и действует на воображение людей из-за своей красоты, исторического прошлого, а также темпа современной жизни, скажем, своей жизнерадостности. Туристы чувствуют, что в Париже можно вдоволь непринужденно развлечься, повеселиться. Это большей частью ведь отпускники, люди, желающие забыть о своих ежедневных заботах, люди, оторвавшиеся от своих станков, пишущих машинок, письменных столов, прилавков, папок с документами, чертежных досок, распределительных счетов. Для них Париж своего рода символ. Кто не слыхал о Монмартре с его сотнями ночных кабачков, кафе, ресторанов, с его музик-холлами, знаменитым Мулен Руж, ставшим даже бессмертным благодаря гению художника Тулуз-Лотрека?

0: Кто не слыхал о расположенном на холме старом Монмартре, сохранившем до наших дней свой интимный провинциальный облик, где на площади Тертр, усаженной деревьями, украшенной по вечерам гирляндами разноцветных лампочек, под открытым небом толпятся непризнанные художники, выставляющие свои авангардные, но подчас малопонятные произведения.
1: Из 5 миллионов туристов, ежегодно посещающих Париж, добрая половина – это жители англосаксонских стран – Америки, Канады, Австралии, Англии, Ирландии, Южной Африки. Затем идут немцы, бельгийцы, голландцы, скандинавы. За ними следуют южноамериканцы и испанцы. И, наконец, туристы из Восточной Европы, в частности, и советские. Точно определить количество западноевропейских посетителей, конечно, трудно, так как им не нужны визы на въезд во Францию, и они передвигаются из одной страны в другую без всякого пограничного контроля. О каком же человеческом контакте можно говорить между, с одной стороны, этой массой совершенно разных людей, разных по своему образу мысли, воспитанию, социальному положению и, конечно, языку, и, с другой стороны, парижанами? Та часть жителей французской столицы, которая не имеет профессионального контакта с туристами, особенно старшее поколение, не обращает на них особенного внимания и рассматривает иностранных посетителей с их замысловатыми фото- и киноаппаратами как неизбежное дополнение к обычному парижскому пейзажу. Исключение, правда, составляют те парижане, а их все больше и больше, которые сами побывали за границей. Они подчас заговаривают с иностранцами, спрашивают, откуда они. И если страна им знакома, то завязывается разговор, который сопровождается обычно энергичной жестикуляцией. Если французу связать руки, так он вообще не сможет разговаривать.
0: Больше всего удивляет французов то, чем туристы питаются. Франция – страна гастрономии, и еда здесь играет очень большую роль. Еда и вино для французов – это целый культ. Каждый парижанин ежедневно съедает обед и ужин из 3 блюд. Скажем, закуска, мясное блюдо с картофелем и овощами, сыр или сладкое. И выпивает при этом 0,5 бутылки, а то и 1 бутылку вина. И вдруг появляются странные люди, довольствующиеся бутербродами и запивающие их, о ужас, стаканом лимонада. Как можно таким образом поддерживать жизнь, французы не понимают. На этой почве происходит недоразумение. Входит такой турист в ресторан, садится за стол. Подходит официант. Что вы желаете есть? А что вы можете посоветовать? Туристу хочется попробовать какое-нибудь местное блюдо. У нас сегодня на закуску террин дю шеф. Что это такое? После долгих объяснений туристу становится ясно, что это какой-то особый паштет. Хорошо, говорит он, принесите. А после этого что? Ничего. То есть как ничего? Да так, ничего. Официант пожимает плечами. А что вы будете пить? Стакан молока, только очень холодного. Лишенный дара слов, официант скрывается, а потом и он, и другие официанты, да и повара, посматривают из-за угла на туриста, как на дикого зверя.
1: У нас, то есть у тех, которым по своим обязанностям приходится принимать туристов и о них заботиться, это относится и к гидам, и к сотрудникам туристических агентств, и к директорам гостиниц. Проблем немало. Прежде всего, необходимо выяснить, что в первую очередь интересует данного туриста. Часто он говорит одно, а думает другое. Скажет, надо полагать для приличия, что больше всего интересуется музеями, а на самом деле жаждет побывать на скачках или бегах, или посетить, скажем прямо, сомнительного вкуса мюзик-холлы, чтобы посмотреть на танцовщиц в сведенных до минимума костюмах. Кстати, сами французы в такие места почти не ходят. А другой турист, так он обидится, если ему такое предложишь. Туристы в Париже бывают самые разные. И нет ничего общего, или почти ничего, между, скажем, шведом и индусом, или американцем и аргентинцем. Что же интересует главным образом иностранных туристов в Париже? Я поставил бы на первое место культуру. Музей, университет, опера, театр, ну и исторические здания, собор Парижской Богоматери, могила Наполеона, Версальский замок – это обязательно. Я лично имел дело с десятками тысяч туристов, показывая им Париж и его окрестности. Было у меня всякое. В один день 2 американца. Первый рассказал мне, как он ставил в Соединенных Штатах оперы Жан-Жака Руссо. Признаться, я даже не знал, что Руссо писал оперы. А в Париже этот американец интересовался готическим зодчеством и прочел мне целую лекцию, сравнивая собор Парижской Богоматери с собором Шартра. А другой американец при виде этого собора спросил, не есть ли это Эйфелева башня. Был у меня один американский турист, фермер из Колорадо, которому его туристическое агентство продало билет на двухмесячную поездку по 25 странам Европы и Ближнего Востока с посещением 40 городов, и который так растерялся от беспрестанного передвижения, что, покидая Париж, спросил меня: «Скажите, пожалуйста, как называется этот город?» Интерес к истории тоже может вызвать затруднения и недоразумения. Один шведский турист, интересовавшийся революционной эпохой, непременно хотел видеть точное место того или иного события и был на меня в претензии за то, что я не мог сообщить ему все подробности конфликта между Робеспьером и Дантоном. А одна китайская туристка, услышав, что на площади Согласия был казнен Людовик XVI, вообразила, что случилось это чуть ли не накануне, и с беспокойством спросила: «А что же будет теперь? Надеюсь, что меня не задержат на границе». Один турист, проезжая мимо Елисейского дворца, спросил, что это за здание. Я ответил, что это резиденция президента республики. «Как так республики?» – удивился он. «Разве во Франции нет больше короля?» «Нет», – говорю, – «короля нет уже давно». «А королевы есть?» «Нет и королевы». «Ничего не понимаю», – пробормотал тот, спутав, надо полагать, Францию с Англией.
0: «Все это, конечно, крайности. Таких людей встречаешь, не знаю, одного на тысячу, но все же встречаешь». Многих туристок интересуют женские моды. Это понятно. Имена Dior, Chanel, Saint-Laurent, Givenchy, Balenciaga известны во всем мире. И побывать на показе в салонах одного из этих законодателей мод для них целое событие. Ночная жизнь Парижа их интересует редко. Это тоже понятно. За одним, правда, исключением. Всем хочется посетить Ле Аль, центральный рынок, который писатель Эмиль Золя назвал «чревом Парижа». Он находится на том же месте, где 800 лет назад был построен первый парижский базар, который был в течение веков центром городской жизни и до сих пор остается одним из самых характерных районов французской столицы. Рынок работает только от 4 утра до 7, но уже к часам 10 вечера туда начинают прибывать со всех концов страны грузовики с мясом, битой птицей, рыбой, овощами, фруктами и цветами. Нечто подобное происходит во всех больших городах, но вы нигде не увидите такой кипучей работы, такой суматохи, а также такого веселья, как на этом парижском рынке. Веселье непонятного для всех, кто не знаком с основными чертами французского характера. Люди бегут, толкают, тащат, несут. Возгласы, шутки, хохот, ругательства, обычно остроумные и добродушные, все это сливается в одно. Во всем этом есть своя последовательность, даже своего рода гармония. Вам начинает казаться, что вы окружены актерами, точно заучившими свои реплики, что перед вами не картина обыденной жизни, а постановка гениального режиссера. Вокруг рынка много живописных ресторанов, баров и кафе. В них вы увидите водителей грузовиков, носильщиков, торговцев, сидящих рядом с мужчинами во фраках и женщинами в вечерних платьях, приехавших сюда после театра, дипломатического приема или бала. Разговор ведется общий, классовых различий нет, да и быть в такой обстановке не может. Случаются иногда и драки, и кражи. Раздаются свистки, бегут полицейские, кого-то ловят, уводят, но и это имеет вид кинематографической постановки. Все быстро успокаиваются. Снова разносится коньяк, пиво, вино, и подается традиционное блюдо «la soupe à l'oignon». Луковый суп – одно из излюбленных блюд парижан всех сословий. Под самое утро распродаются цветы. И тут, напоследок, если вам повезет, вы сможете приобрести за несколько франков, в зависимости от времени года, целые охапки гвоздей, гладиол, анемон, хризантем, сирени. Немало туристов говорили мне потом, что из всего, что они видели в Париже, рынок Ле Аль произвел на них наибольшее впечатление. Увы, этот рынок скоро исчезнет. Вернее, будет перенесен за пределы города, уступая место безличному железобетону.
1: Иногда бывает трудно судить, что туристам нравится, а что нет. Реакции у них самые различные. Англичане, например, часто вообще не реагируют, так как у них считается дурным тоном выражать энтузиазм или даже интерес. И только после экскурсии в конце дня они совершенно неожиданно крепко жмут вам руку в благодарность за ваши старания. Американцы куда более экспансивны, но не перестают жаловаться на то, что парижане не говорят по-английски. Южноамериканцы обычно принимают ничем не объяснимый гордый вид и смотрят на все свысока. Немцы любят философские рассуждения и обобщения и ищут при осмотре Парижа подтверждение своим теориям о французах и Франции. Но самая интересная категория туристов – это туристы советские. К сожалению, их очень мало. Уж для них-то поездка в Париж – это не просто путешествие, это событие. По вопросам, которые они задают, видно, что они к этой поездке долго готовились. Они не только имеют понятие о французской литературе и истории, но знают план Парижа, знают, где находятся его достопримечательности. Но помимо этого, для них все ново. Парижская жизнь для них – это новый мир. Я спросил раз у группы советских туристов, что им больше всего понравилось в Париже. Думал, что они будут говорить о Лувре, Елисейских полях, о Триумфальной арке, но ответ получил неожиданный. Больше всего им понравилась жизнерадостность парижан, заметная даже в бедных кварталах, темп французской жизни. Слово «свобода» не было произнесено, но оно подходит для Парижа. И тут я позволю себе привести поговорку, правда, устаревшую, но все еще до некоторой степени оправданную. В Англии разрешено все, кроме того, что запрещается. В Германии запрещено все, кроме того, что разрешается. В Париже можно делать все, даже то, что запрещается. Все зависит как.

0: «Золотой запас свободы». И в завершении короткий сюжет «Новости сам издата». Эфир 30 марта 1972 года.
1: Новости сам издата. За последнее время за границей вышел в свет ряд новых литературных произведений, поступивших из Советского Союза. Кроме того, в зарубежной печати опубликованы статьи, посвященные самиздату и участи некоторых инакомыслящих.
2: На русском языке издательством «Посев» опубликована книга Григория Померанца «Неопубликованная». Автор книги – социально-религиозный философ, отличающийся огромной эрудицией во многих отраслях знаний. Многоплановое произведение Померанца охватывает огромный круг вопросов, но центральное место среди них занимает родина Померанца – Советский Союз, его общественно-политические, духовные и экономические проблемы. В частности, Померанц пишет, что тысячелетиями существующее государство продолжает жить благодаря духовному, а не политическому единству их народов. Солдатские державы, по его выражению, строившиеся на диктате и штыке, рассыпались после первого военного поражения. Говоря о необходимости демократизации советской общественной и научной жизни, Померанц цитирует письмо Энгельса Бебелю от 19 ноября 1892 года. Энгельс пишет: «Быть зависимым даже от рабочей партии – тяжкий жребий. Маркс и я всегда были согласны в том, что никогда не займем такого поста, а сможем только издавать газету, независимую в денежном отношении даже от партии».
3: На английском языке в Соединенных Штатах изданы книги братьев Жореса и Роя Медведевых «Записки Медведева» и «Кто сумасшедший». Братья Медведевы родились в 1925 году. Жорес – биолог, Рой – историк. В свое время Жорес описал период господства Трофима Лысенко в советской биологии и генетике, и его книга была одобрена к изданию в СССР. Но это решение было отменено после того, как книга вышла в Соединенных Штатах. Жоресу был запрещен выезд в научную командировку за границу, хотя как раз он доказывал, что ни шарлатанская генетика Лысенко, ни приносящая вред политическая направленность науки не были бы возможны, если бы в СССР были разрешены свободные научные контакты с внешним миром. Следствием этих размышлений стал очерк «Международное сотрудничество ученых и национальные границы», составляющей более половины записок Медведева, принадлежащих перу Жореса. Написанная обоими братьями книга «Кто сумасшедший» – это история заключения Жореса в психиатрическую больницу из-за того, что власти заинтересовались его книгами о Лысенко и научном сотрудничестве ученых, а также

0: протест против оккупации Чехословакии. Диагноз – переоценка значения собственной личности.
1: Выходящий в Соединенных Штатах журнал «Бюллетень атомных ученых» поместил статью «Человек нашего времени», посвященную общественно-политической деятельности академика Сахарова. Академик Сахаров, сделавший решающий вклад в развитие советской ядерной науки и по праву названный отцом советской водородной бомбы, стремится сделать вклад и в развитие советской общественной мысли, и в защиту прав человека в Советском Союзе. Об этом и рассказывает статья «Человек нашего времени».
2: Вы слушали передачу «Новости самиздата».
3: Эфир 30 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова.
12: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
15: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
16: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
17: Как ты говоришь?
16: Сергей Константинович.
17: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
15: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
18: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.